0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня»

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама. Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Celine. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCeline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
1: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
2: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы! Пусть сентябрь принесет нам бабье лето, да подлиннее, да ведь?
3: На рок-арсенале.

0: лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Rock
1: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость. Хали-гали, Кришна.
2: Ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы «Рок-н-ток». Общественный деятель, правозащитница, а также большая любительница рок-музыки Екатерина Герлах. И на этот раз мы поговорим о запретах и цензуре в рок-музыке в историческом разрезе.
3: Если мы вспомним скандал с Агатой Кристи с удалением альбомов с платформ с цензурированием, то есть тема на самом деле довольно острая, актуальная. Rock
4: and talk. На «Рок-арсенале».
5: Концертный зал «Рок-Арсенал».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: новости.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
2: Доброе утро. После атаки безэкипажных катеров в ВСУ в Сочи пострадали 8 человек. Пятеро из них были доставлены в больницы. Троим помощь оказали на месте. От удара повреждения получила пляжная инфраструктура. Задет участок Приморской набережной. Оперативно прибыли экстренные службы, ведутся работы по устранению последствий, сообщил накануне вечером телеканал «Краснодар», ссылаясь на оперштаб края. Информация о типе использования катеров и принадлежности средств нападения официально не разглашается. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщил московский комсомолец. Владимир Путин настроен на договоренности по украинскому конфликту. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, комментируя разговор с российским лидером. Путин хочет заключить сделку. Если этого захочет и Владимир Зеленский, то это было бы очень мило с его стороны, цитирует главу американского Белого дома «Коммерсант». Телефонный разговор между Путиным и Трампом произошел 8 сентября. По словам Дональда Трампа, он может встретиться с Путиным на саммите АТС, если представится возможность. Саммит пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. ГАИ призывает водителей в Екатеринбурге быть аккуратными и внимательными за рулем. Вечером в городе произошло 2 смертельных ДТП. На улице Московской под грузовик попала женщина на электросамокате. На улице Серафима Дерябиной столкнулись мотоцикл и Kia Cerato. В ДТП погиб байкер, пишет «Комсомольская правда». Ведутся разбирательства в обеих авариях. Водители призывают быть предельно внимательными при маневрировании, тщательно оценивать дорожную обстановку. Сегодня дорожную обстановку осложняет утренний туман, особенно он опасен на трассах, где скорости выше. На Среднем Урале продолжается сезон активности клещей. За неделю от укусов пострадали 55 человек, сообщили в Роспотребнадзоре области. Общее количество пострадавших от клещей с начала сезона приближается к цифре 18 тысяч человек. Это в полтора раза ниже аналогичного периода прошлого года. С подозрением на клещевой энцефалит в больницах 125 человек, клещевой боррелиоз в стационарах лечит 256 пострадавших. Стали известны хедлайнеры музыкальной программы Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. На главных сценах выступят, в частности, Дима Билан, группы «Звери», «Моя Мишель», «Зиверт», «The Hatters», а также Антоха МС, Нилетто, рэпер СТ, Ваня Дмитриенко, Ума Турман, Сергей Бабунец, песниры, поющие гитары и еще целый ряд исполнителей, пишет областная газета. Кроме того, в год уральского рока на фестивале состоится специальный музыкальный проект «Ural Music Night». На одной сцене выступят музыканты разных поколений. Официальный курс Центробанка на четверг – доллар 85,46, евро 99 рублей 25 копеек.
1: Информация на правах рекламы.
3: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это – проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: реклама.
1: Не пропустите музыкальные выходные в Joypub. В пятницу, 11 сентября в 20:00, Фанни Каплан и Топ Мьюзик Бэнд. Знакомые хиты в новом звучании. Зажигательные танцы и непередаваемая энергетика. А в субботу, 12 сентября в 19:00, старт третьего сезона музыкального марафона. Битва групп «Северный город С», «Тарарун», «Лесилиса» и «Санлар». Талант, страсть и живой звук. Два вечера, две атмосферы, море музыки. Ждем вас в Joypub 11 и 12 сентября. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.

0: реклама.
1: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
2: Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: реклама.
1: Не пропустите! В это воскресенье в Joypub'е живая музыка и отличное настроение. 13 сентября в 19.00 на сцене Joypub Band. Резиденты клуба. Коллектив талантливых музыкантов, которые умеют создать на сцене особую атмосферу. Французский ретро-шансон с прекрасным вокалом Елены Зориной. А также специальный гость вечера. Легендарный блюзмен Владимир Демьянов. Один из лучших гитаристов России. Два разных жанра, два ярких выступления и море музыки для вас. Приходите и погрузитесь в атмосферу Joypub'а. Ждем вас в это воскресенье 13 сентября в 19.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
3: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новые релизы на рок-арсенале.
5: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
4: Рок-арсенал.

0: наш аэропорт продолжает работу, но текущие метеоусловия могут оказывать влияние на расписание авиакомпании, говорится в сообщении Кольцова, цитирует его Е1, а также публикует фотографии с улиц Екатеринбурга, скрытых туманом. Российские страховые компании начали предлагать отдельные полисы, покрывающие убытки от повреждений автомобилей при атаках беспилотников. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на участников рынка. Так, одна из компаний запустила полис стоимостью от 4000 рублей в год со страховой суммой до 1 миллиона рублей. Другая объявила цены на полисы от 3 до 8 тысяч рублей в зависимости от страховой суммы. Напомню, накануне ВСУ атаковали Новороссийск. Пострадали 29 человек, еще четверо погибли. Власти объявили траур по погибшим. Накануне дроны впервые ударили по Ямалу. После атаки вспыхнуло промышленное предприятие в Новом Уренгое. Свердловский облсуд в пятницу 11 сентября рассмотрит апелляцию на снятие с выборов в Заксобрание партии «Яблоко». Об этом сообщили в пресс-службе организации, пишет «Комсомольская правда». Напомню, на «Яблоко» в суд подала партия ЛДПР, обвиняя организацию в злоупотреблении свободой массовой информации и нарушении закона об интеллектуальной собственности при проведении предвыборной агитации. 28 августа облсуд удовлетворил иск ЛДПР. Кроме того, 7 сентября полиция задержала 6 кандидатов в депутаты Госдумы и Заксобрания от «Яблоко». На них составили протоколы за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях. В среду их начали приглашать в суды, и накануне Ленинский райсуд отправил под арест на 10 суток кандидата в Заксобрание от «Яблока» Александра Куделькина, пишет «Новый день». Сегодня в Екатеринбурге открывается 13-й международный фестиваль «Петрушка Великий». До 14 сентября в его рамках покажут на разных театральных площадках города 13 спектаклей российских и зарубежных театров. Так, в пятницу 11 сентября на сцене театра «Кукол» дадут 2 представления «Песочница». Малышам покажут волшебство, как обычные предметы становятся не тем, чем кажутся. В воскресенье 13 сентября в ТЮЗе состоится спектакль «Птица-курица». История о вере в себя, которая воплощает мечту в реальность. Подробности о фестивале «Петрушка Великий» есть на сайте Екатеринбургского театра «Кукол». Ситуация вокруг концерта Канье Уэста в России остается противоречивой. Газета «Известия» пишет, ссылаясь на члена команды американского рэпера, что он может выступить не в Санкт-Петербурге, а в Москве. Питерский портал «Фонтанка» ранее сообщил, что «Газпром-арена» не готовится к концертам Уэста 10 и 11 октября, несмотря на опубликованное ранее объявление о наборе персонала на эти даты. Но организаторы концертов Уэста заявили, что не планируют переносить выступление из Питера или менять площадку. Об этом заявила ранее глава Say Agency Анна Супчева, пишет газета.ру. Официальный доллар 85.46, евро 99.25.
1: Информация на правах рекламы.
2: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-00-11. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В пятницу, 11 сентября в 20.00, Фанни Каплан и Топ Мьюзик Бэнд. Знакомые хиты в новом звучании. Зажигательные танцы и непередаваемая энергетика. А в субботу, 12 сентября в 19.00, старт третьего сезона музыкального марафона. Битва групп. Северный город С. Тарарун. Лесилиса и Санлар. Талант, страсть и живой звук. Два вечера, две атмосферы, море музыки. Ждем вас в Джойпабе 11 и 12 сентября. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Ну, за музыку.
3: На рок-арсенале.

0: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
1: Rock and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: Ближайший четверг, 21:00, в гостях у программы Rock and Talk. Общественный деятель, правозащитница, а также большая любительница рок-музыки Екатерина Герлах. И на этот раз мы поговорим о запретах и цензуре в рок-музыке в историческом разрезе.
3: Если мы вспомним скандал с Агатой Кристи, с удалением альбомов с платформ, с цензурированием, то есть тема на самом деле довольно острая, актуальная.
1: Rock and Talk
4: на рок-арсенале.
5: Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
2: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Не пропустите! В это воскресенье в Джойпабе живая музыка и отличное настроение. 13 сентября в 19.00 на сцене Джойпаб Бенд. Резиденты клуба. Коллектив талантливых музыкантов, который умеет создать на сцене особую атмосферу. Французский ретро-шансон с прекрасным вокалом Елены Зориной. А также специальный гость вечера. Легендарный блюзмен Владимир Демьянов. Один из лучших гитаристов России. Два разных жанра, два ярких выступления и море музыки для вас. Приходите и погрузитесь в атмосферу Джойпаба. Ждем вас в это воскресенье 13 сентября в 19.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
4: Новые релизы на рок-арсенале.
5: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

«Доброе утро, человечество!» Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
3: Доброе утро. Свердловские спасатели выпустили экстренное предупреждение о тумане. В дымке с раннего утра скрылись дома и дороги в Екатеринбурге. В сообщении МЧС говорится, будьте бдительны, телефон экстренной службы 112. В аэропорту Кольцово не смогли сесть самолеты. По решению экипажей лайнеры из Новосибирска, Калининграда и Санкт-Петербурга ушли на запасные аэродромы. Наш аэропорт продолжает работу, но текущие метеоусловия могут оказывать влияние на расписание авиакомпании, говорится в сообщении Кольцова. Цитирует его Е1, а также публикует фотографии с улиц Екатеринбурга, скрытых туманом. Российские страховые компании начали предлагать отдельные полисы, покрывающие убытки от повреждений автомобилей при атаках беспилотников. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на участников рынка. Так, одна из компаний запустила полис стоимостью от 4000 рублей в год со страховой суммой до 1 миллиона рублей. Другая объявила цены на полисы от 3 до 8 тысяч рублей в зависимости от страховой суммы. Напомню, накануне ВСУ атаковали Новороссийск. Пострадали 29 человек, еще четверо погибли. Власти объявили траур по погибшим. Накануне дроны впервые ударили по Ямалу. После атаки вспыхнуло промышленное предприятие в Новом Уренгое. Свердловский облсуд в пятницу 11 сентября рассмотрит апелляцию на снятие с выборов в Заксобрании партии «Яблоко». Об этом сообщили в пресс-службе организации, пишет «Комсомольская правда». Напомню, на «Яблоко» в суд подала партия ЛДПР, обвиняя организацию в злоупотреблении свободой массовой информации и нарушении закона об интеллектуальной собственности при проведении предвыборной агитации. 28 августа облсуд удовлетворил иск ЛДПР. Кроме того, 7 сентября полиция задержала 6 кандидатов в депутаты Госдумы и Заксобрания от «Яблоко». На них составили протоколы за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях. В среду их начали приглашать в суды, и накануне Ленинский райсуд отправил под арест на 10 суток кандидата в Заксобрание от «Яблока» Александра Куделькина, пишет «Новый день». Сегодня в Екатеринбурге открывается 13-й международный фестиваль «Петрушка Великий». До 14 сентября в его рамках покажут на разных театральных площадках города 13 спектаклей российских и зарубежных театров. Так, в пятницу 11 сентября на сцене театра «Кукол» дадут 2 представления «Песочница». Малышам покажут волшебство, как обычные предметы становятся не тем, чем кажутся. В воскресенье 13 сентября в ТЮЗе состоится спектакль «Птица-курица». История о вере в себя, которая воплощает мечту в реальность. Подробности о фестивале «Петрушка Великий» есть на сайте Екатеринбургского театра «Кукол». Ситуация вокруг концерта Канье Уэста в России остается противоречивой. Газета «Известия» пишет, ссылаясь на члена команды американского рэпера, что он может выступить не в Санкт-Петербурге, а в Москве. Питерский портал «Фонтанка» ранее сообщил, что «Газпром-арена» не готовится к концертам Уэста 10 и 11 октября, несмотря на опубликованное ранее объявление о наборе персонала на эти даты. Но организаторы концертов Уэста заявили, что не планируют переносить выступление из Питера или менять площадку. Об этом заявила ранее глава Say Agency Анна Супчева, пишет газета.ру. Официальный доллар 85.46, евро 99.25.
2: Информация на правах рекламы.
4: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
5: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: «Макс Авто». Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
9: 10:04 в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. Начинаем разговорный интерактивный канал, который продлится около 4 часов. И начинаем мы его рубрикой «Макс Авто». С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, доброе утро.
10: Доброе утро.
9: Спонсор программы «Максавто», АО «Медицинские технологии», сеть клиник «Здоровье 365». 9 многопрофильных центров обеспечивают полный цикл медицинской помощи от профилактики и диагностики до сложных операций и реабилитации. «Здоровье 365», высокие стандарты медицины и искренняя забота о здоровье каждый день в году. Возможные противопоказания – проконсультируйтесь со специалистом. Ну а мы в рубрику «Максавто» ждем ваши вопросы. Это могут быть любые вопросы на автомобильно-дорожную тематику. Присылайте их нам на номер +7 908 909 104 5 в любом удобном для вас текстовом формате, в любом удобном мессенджере. Также можно нас слушать и смотреть в нашем сообществе ВКонтакте, которая называется «Радиофорум 104.5 FM». Там есть чат, через него также можно с нами связываться. Но для Екатеринбурга сегодня утром, в утренние часы, однозначно главная новость, в том числе автомобильно-дорожная, это туман. Причем, Максим, это не просто туман, это туманище. Сегодня утром, часов в 7, когда я проснулся и подошел к окну, я не увидел там вообще ничего. Вот абсолютно. Понимаешь? Настолько туман был густой, ну, такой вот туман. Белый. В молоке наш дом оказался. И рассеиваться он начал, ну, где-то, наверное, через час, уже в 9 часу утра. Сейчас уже более-менее. Более-менее. Видимо, какой-то ветерок налетел. Так что сильно, наверное, на эту тему уже не переживаем. Хотя, судя по всему, это природное явление будет повторяться. Сейчас время года, конечно, такое, с влажностью, с перепадами температур, все это приводит к туманообразованию. Кстати, туман еще говорит и о безветрии. Об этом тоже синоптики предупреждают и говорят, что в Екатеринбурге будут сегодня плохо рассеиваться выбросы разнообразные. И от транспорта, и от предприятий. Поэтому качество воздуха будет хуже, чем обычно. И подтвержу, запашок ощущается. Ощущается, да. Максим, ты что-то хотел сказать?
10: Да, слушай, нет, что тут скажешь-то. Туман вообще символизирует приход осени, в принципе, самый настоящий такой, потому что это исключительно такое осеннее, как правило, явление метеорологическое, да. Ну, для дорожного движения, конечно, может вызвать он затруднения, но таких туманов, вот, чтобы они прям затрудняли движение в Свердловской области, я не припомню. А вот на авиасообщение это влияет, да, еще как.
9: Ну, до Кольцова сегодня несколько рейсов не долетели, ушли на запасные аэродромы. Так что, действительно, ты прав абсолютно, с авиасообщением во время тумана возникают сложности. Ну, мы по новостям сейчас пройдемся. Я думаю, что от наших слушателей наверняка будут и комментарии. Еще раз подчеркну, мы ждем не только вопросы на автомобильную тематику, но и комментарии к тем темам, которые мы с Максимом обсуждаем. Ну и, кстати, ваши дорожные наблюдения, делитесь ими с нами, и про туман, и не только про него. Все это присылайте на номер +7 908 909 104 5. Начнем с чрезвычайных происшествий. Самокатчица погибла под колесами грузовика в Екатеринбурге. ДТП произошло вечером 9 сентября на пересечении улиц Островского и Московской. Но вот что, Максим, обращает на себя особое внимание. Возраст погибшей – это 81-летняя пенсионерка. Судя по предварительным данным и словам очевидцев, на шеринговом самокате желтого цвета она ехала из магазина с покупками, с продуктами, не спешилась и проехала на красный сигнал светофора на пешеходном переходе. В свою очередь водитель грузовика, ну, видимо, поясняя гаишникам, сказал, что самокатчицу не заметил, так как его ослепило солнце. Ну, вот такая история. 81 год женщине, и она пользуется шеринговым самокатом. Это, конечно, само по себе поразительно, ну и ужасное стечение обстоятельств. Что еще тут скажешь?
10: Ну да, да. Ну, для города это более редкое явление использования самокатов людьми в пенсионном возрасте, тем более в таком возрасте, да, это еще надо, если шеринговый самокат, то есть человек разобрался, в принципе, с приложением, со всем там, да. А вот если мы возьмем сельскую местность, то там использование СИМ достаточно активно распространено, в принципе. И электросамокаты люди себе покупают для того, чтобы быстро и относительно комфортно куда-то доехать. Но вот соблюдать правила все-таки необходимость, и такие инциденты они в очередной раз-то подчеркивают.
9: Ну, конечно, и спешиваться нужно, ну и, в общем-то, особенно внимательно нужно смотреть на сигналы светофора. На красный ни в коем случае ехать не надо.
10: Ну, конечно.
9: Тут мы передаем привет многочисленным курьерам, которые на светофоры как будто бы не смотрят совершенно. Посмотрел вправо, посмотрел влево, и даже если он создает препятствия или проблемы для водителей, которые едут рядом, он все равно куда-то мчится. Я еще хочу вернуться вот к этой истории, о которой мы с тобой сейчас говорим, про пояснение водителя грузовика, что его солнцем ослепило и так далее. Этот нюанс какое-то значение имеет? Как будто бы часто водители такое говорят. Может быть, на всякий случай, чтобы к ним как-то меньше каких-то претензий выдвигалось. Хотя, еще раз, если женщина ехала на красный, ну, наверное, здесь, в общем-то, можно ставить точку в разбирательствах, нет?
10: Не всегда можно ставить точку в разбирательствах таких вот, потому что у нас есть понятие, пункт 10.1 правил дорожного движения, который говорит о том, что при возникновении опасности для движения водитель должен снизить скорость вплоть до остановки транспортного средства. Конечно, вот когда ты едешь на зеленый, ты меньше всего ожидаешь, что какой-то пешеход или самокатчик начнет пересекать пешеходный переход, и вот этот вот зеленый, он какое-то чувство такое в расслабленности водителей добавляет.
9: Ну, ты едешь на свой зеленый, что еще надо, да,
10: ну,
9: действительно.
10: Да, конечно. Угу. Менее внимательны, может быть, даже становятся водителями, но при этом, если экспертиза покажет, например, да, что он мог предотвратить ДТП путем торможения, да, что в случае с грузовиком вряд ли на самом деле, потому что у грузовика, скорее всего, достаточно большой тормозной путь, то к нему тоже могут появиться вопросы. Но, опять же, если мы причинно-следственную связь выстраиваем со всем этим, а без этого никуда, то здесь, конечно, нарушение, вот проезд на запрещающий сигнал светофора, вот грубое игнорирование вот этих вот основных, наверное, положений, да, правил дорожного движения, ну, вот они и привели к такой трагедии.
9: Да. Плюс 7-908-909-104.5. Ваши комментарии, ваши вопросы, ваши дорожные наблюдения ждем. Присылайте нам, пожалуйста. И также вчера вечером на улице Серафимы Дерябиной погиб байкер в результате столкновения с легковушкой. В ГАИ сообщили, что мотоциклист столкнулся с автомобилем Kia Cerato. Байкер погиб на месте, но, видимо, удар был сильным. По данным инспекторов, далее будет цитата, водитель Kia осуществлял разворот, не убедившись в безопасности маневра, вследствие чего создал помеху мотоциклисту и допустил с ним столкновение. Конец цитаты. Ну, то есть, получается, Максим, к сожалению, перед нами такая теперь уже классика. Водитель не заметил байкера, начал совершать разворот. Иногда бывает, что совершают левый поворот с такими же последствиями.
10: Перестроение,
9: и вот еще один печальный исход.
10: Да, перестроение неаккуратно совершают. Ну, насчет сильного удара, человеческий организм, он очень уязвим, конечно, да, и водители, вот мотоциклисты, они очень подвержены разным травмам, причем иногда скорость может быть не обязательно большой, высокой, да, ну так, стечение обстоятельств может по-дурацки сложиться, что даже небольшой удар может привести там и к гибели, или к серьезным каким-то травмам. Ну, сейчас же, наверное, поздновато призывать водителей там смотреть в зеркала.
9: Да, это никогда не поздно.
10: Другие участники движения. Ну, хотя погода хорошая, в принципе, эти участники дорожного движения не с нами и останутся.
9: Ну, в сентябре точно будут. Да? Завершение мотоциклетного сезона, ну, когда? Это октябрь, ну, да, у нас, как правило, уже.
10: Ну, скорее, да. Да,
9: когда,
10: ну,
9: холода. А сейчас уже темно становится вечерами. Наверное, тоже факт.
10: Внимательнее смотреть, потому что сейчас вот, видишь, трагедия для всех, конечно, да, и человек погиб, второй там сейчас, скорее всего, исходя из действующей судебной практики, получит какой-то реальный срок, там, колония, поселение, но все равно это будет реальный срок, да, поскольку правила дорожного движения нарушены, человек все-таки погиб.
9: Виноват.
10: Да, вот, и, да, трагедия, она у всех, вот, в разной степени, но все равно это такие истории, когда вот внимательность, она может вас уберечь от чего-то нехорошего.
9: Ну, еще раз, действительно, внимательно надо смотреть в зеркала заднего вида. Мотоциклисты бывают быстры, да, у них все-таки одна фара, а не две, если мы говорим, ну, о, да, темном, да, времени суток,
10: уже
9: прежде всего.
10: Не так воспринимается это,
9: да,
10: все,
9: да. И, ну, вот еще раз такая довольно распространенная история. Человек, видимо, в зеркало глянул, не увидел, начал свой маневр, а тут раз, и вот, пожалуйста, там мотоциклист уже рядом. Тут как тут. Плюс 7-908-909-104-5. Ваши комментарии ждем, ваши вопросы. Любые вопросы на автомобильно-дорожную тематику, ваши дорожные наблюдения. Делитесь ими с нами, пожалуйста. Идем дальше. Смотри, Максим, какой интересный заголовок на портале «Автоньюз». Как изменятся цены на иномарки из-за падения рубля? Прогнозы продавцов. Читать дальше. Угу. Мне кажется, мы с тобой такие публикации очевидно. Читаем раз в квартал. Ну, самое редкое, раз в полгода. И по большому счету очевидно, правда? Да, что там внутри. Ну, вот одна небольшая цитата. Одна небольшая цитата для иллюстрации, скажем так. Если текущий курс сохранится, ожидается рост цен на импортные автомобили примерно на 5-7% через месяц-полтора. Например, машина за 3 миллиона рублей может прибавить 150-250 тысяч рублей. А новые поставки при сохранении нынешнего курса могут подорожать еще на 20%. Так что, очередного ждем витка цен?
10: Нет, ничего мы не ждем, на самом деле, да? Потому что они могут подорожать, могут и не подорожать. И все дело в том, что есть условный некий внутренний курс производителя. Да? Когда производитель ввозит стоимость, он прогнозирует, что если рубль будет стоить вот до такого-то, до 100 рублей, например, да, за доллар, то мы сохраняем ту цену, которую сейчас выставили. Если это будет больше уже, то будет корректировка цен. То есть автопроизводители, когда ввозят свои автомобили, формируют цены, они тоже учитывают и нестабильность российского рубля, да, он, ну, не всегда у нас стабилен, иногда он укрепляется, иногда он идет вверх, да, и заметь, вот цена при этом на автомобиле, как правило, не меняется. Вот, завезли тебе там какой-нибудь Джили, да, на 3 миллиона рублей. Вот у тебя что, доллар
9: пока
10: 70,
9: не продадут,
10: доллар,
9: так и будет 3 миллиона.
10: Доллар 85,
9: ну,
10: она
9: понятно.
10: Будет стоить 3 миллиона рублей.
9: Но когда уже будут следующую закупку делать?
10: Но если курс... Нет, надо смотреть по какому внутреннему курсу, да, своему курсу. Ввозили эти самые модели.
9: Да как ты его посмотришь, он же внутренний. Его же никому не показывают.
10: Это закрытая информация,
9: конечно.
10: Как правило. Да. Но вот когда... рубль был совсем нестабильным, там, мотало его там, ближе к сотне рублей, да, тогда многие автопроизводители закладывали вот этот вот внутренний курс доллара как 110-115. И поэтому это совершенно спокойно ввозили автомобили, и цены оставались стабильными. То есть, если бы это ввозили действительно там с калькулятором подсчитывая, сколько же стоит этот автомобиль, там какие-то проценты высчитывали, у нас бы тогда цена на автомобили менялась бы ежедневно.
9: Ну, можно было бы такие публикации делать каждый день.
10: Ну или да, там, может хотя быть, бы для журналистов это был бы праздник. Да.
9: Как изменятся цены на иномарки сегодня? Или там, на следующей неделе, что-нибудь в этом роде. Но есть ведь островок стабильности, это автомобили, которые производятся в России, правильно? Они же не до такой степени зависят от колебаний курсов валют. На днях, по-моему, глава АвтоВАЗ ровно об этом и говорил. Ребята, обратите внимание, то, что мы делаем, оно наиболее доступно на рынке сейчас.
10: Да, не до такой степени, но все равно зависят, так как есть импортные комплектующие, даже в самых там российских автомобилях, та же «Лада Гранта», например, там, «Лада Веста», тем более уж, да, там есть импортные комплектующие, ну, незначительная доля, да, но весьма существенная.
9: Угу. Сергей нам пишет: я видел последствия вчерашнего ДТП с байкером. Мотоцикла было оторвано переднее колесо. Подозреваю, что скорость у него была не маленькая. Там разделительная полоса. Мотоциклист ехал во встречном направлении. Ага, во встречном, не в попутном.
10: А, то есть получается, человек не увидел его навстречу едущего, да?
9: Ой-ой-ой, ну это еще хлеще получается.
10: Ну да, да, конечно.
9: Угу. Ну, опять же, видимо, водитель считал, что скорость мотоцикла не такая большая, что успею.
10: Может быть, просто не заметил из-за того, что одна фара. На самом деле,
9: может быть.
10: Правда, человеческий мозг как-то не так это воспринимает. Вот.
9: Угу. Оксана нам пишет, наша постоянная слушательница: мне часто в последнее время приходится задумываться об ослеплении солнцем. К примеру, выезжаю из тоннеля, солнце в лицо, ничего не вижу. Думаю, а если бы был затор, препятствие? При ослеплении я проанализировала, что, исходя из своего опыта, автоматически снижаю скорость, стараюсь использовать откидную шторку, прислушиваться к звукам снаружи, пишет она. Ну, правильно. Первое, что нужно сделать, это шторку опустить. Правда, на это уходит какое-то время.
10: Там. Ну, да. конечно, да, это так, в принципе, ну... Тут защитные очки еще помогают, в принципе, от ослепления так, да? Но опять же, если
9: Максим
10: выезжаешь...
9: дольше надевать, чем шторку.
10: Если
9: опустить.
10: Ты выезжаешь из тоннеля, например, то действительно такая резкая смена света, световой интенсивности, да, она на какое-то время тебя дезориентирует. В ПДД, кстати, по этому поводу, там, правда, про ослепление со стороны встречных водителей, да, говорится, вот, но про ослепление в ПДД тоже есть. При ослеплении водитель может включить аварийную световую сигнализацию и, не меняя полосы движения, снижать скорость.
9: Да. И еще один интригующий заголовок из свежей прессы, Максим. Названы 5 самых частых автомобильных заблуждений, пишет издание «Газета.ру». Почему-то эти заблуждения на наш суд представили аналитики одной из лизинговых компаний. Ну ладно, хорошо, будем считать, что они в достаточной степени экспертны для этого. Самым старым и вредным заблуждением эксперты назвали необходимость прогревать мотор зимой не менее 10-15 минут. Дескать, ну, на самом деле, это совсем не обязательно.
10: Откровенно говоря, это не заблуждение, еще как.
9: Самое старое и вредное, Максим. Прям вот топ-1.
10: Слушай, не вредное совершенно. Вредно для экологии, да? Ну, что, ты думаешь об экологии или о том, что ты не будешь греть машину, и через 2-3 года тебе придется там несколько сотен тысяч рублей за ремонт двигателя отдать? Я думаю, кошелек выберут многие наши слушатели. И,
9: смотря,
10: наверное,
9: какая температура за бортом, Максим. Тут тоже, в общем-то,
10: тоже верно. Факт. Если у тебя минус 30, конечно, надо погреть машину. Никуда там не надо сразу ехать. И нужно, чтобы хотя бы масло примерно в рабочую температуру пришло, хотя бы в положительную, да? И свою текучесть возобновило. И тогда уже можно спокойно ехать. В прогревании машины нет ничего вредного уж точно.
9: И не заблуждение, и не вредное. Ну вот насчет старое я не знаю.
10: Я считаю, что нет.
9: Хорошо.
10: Нет, идем? Знаешь, вот многие думают сейчас, да, что автомобиль пока стоит, он не греется. Вот раньше, да, вот вспомню старые времена, когда об экологии никто не думал, карбюраторные движки, подсос вытянул, у тебя там под 2000 оборотов, там все там, ты спокойно там слег отряхиваешь вокруг машины ходишь, да. Потом пришли на замену инжекторные двигатели. И поначалу, действительно, ты заводишь двигатель, и очень долгое время, особенно всякие Toyota, да, у тебя там 1500 примерно оборотов система сама поддерживает, пока автомобиль не прогреется. Затем появились экологи, которые сказали, это очень вредно. И поэтому сейчас ты заводишь автомобиль, у тебя максимум там 1200 оборотов держится секунд 40, и потом они падают до 1000 примерно, да.
9: Ну и все, как будто машина супер, прогрелась.
10: Для экологии супер полезно, для двигателя нет. Вот и многие остаются и продолжают какое-то время еще ждать, вот, чтобы хоть чуть-чуть двигатель прогрелся, и потом уже потихонечку начинают движение.
9: Ну не 10 же, 15 минут.
10: Вообще не вредно.
9: Правильно?
10: Слушай, можно и 10 минут, если у тебя минус 30.
9: Можно и 40, конечно. Ладно, давай дальше. У нас тут список из 5 утверждений. Значит, второе неправильное утверждение. Необходимость менять моторное масло строго через каждые 10 тысяч километров. На самом деле это не так. Все зависит от интенсивности, стиля движения и места движения. По городу одно дело, за городом другое. В общем, все это, скажем так, подвижно. Никаких тут строго 10 тысяч не существует.
10: Ничего не подвижно. На самом деле, так. Масло менять надо правильно по моточасам. Да, вот параметр такой, как
9: моточасы. Так об этом же разговор, не по километрам.
10: Он не выводится нигде. И поэтому посчитали примерно, да, что столько-то моточасов, которые там необходимы для замены масла, это столько-то тысяч километров. И менять масло каждые 10 тысяч, вам двигатель спасибо скажет, если бы научиться говорить. Он спасибо вам скажет за прогрев и за замену масла. Поэтому давай дальше.
9: Третье заблуждение связано с влиянием высокооктанового бензина на динамику. Ну, дескать, люди, у кого машина на 92-й заточена, льют 95-й, у кого на 95-й, 98-й, ну, для того, чтобы лучше машина ехала. На самом деле это неправильно и все не так.
10: Ну, это влияет на детонацию двигателя, опять же, да, на его работоспособность в будущем. И если автопроизводитель у тебя допускает диапазон, а чаще всего это диапазон там 92, 95, 95, 98, например, да, то ничего в этом плохого-то и нет. Самое главное, чтобы вот нужную марку заливать, потому что если у тебя рассчитан двигатель на сотый бензин, ты льешь 92-й, ну, наверное, это не очень хорошо все-таки, да. Да, если у тебя рассчитан двигатель на 92-й, ты льешь 100-й, то у тебя клапана быстрее прогорят, так как температура сгорания чуть больше. Но если мы говорим про диапазоны, автомобиль по-разному едет на 92-м бензине и на 95-м.
9: То есть на динамику все-таки повлияет?
10: Ну, там
9: опять
10: доли
9: заблуждение
10: секунд,
9: получается.
10: Там
9: да что ж ты
10: секунды,
9: будешь делать?
10: И это скорее психологическое такое состояние. Знаешь, как машину помыл, то едет быстрее сразу, да?
9: Угу.
10: Но, в принципе, если так уж совсем разбираться, да, это не заблуждение. Но оно такое, в плане погрешности, там, знаешь, ты это, может, даже не заметишь. А многие замечают. Вот наши слушатели, я думаю, нам напишут.
9: Ну, вот, может быть, именно поэтому это мифом и является. Четвертым мифом эксперты назвали утверждение, что масло в автоматической коробке передач менять не требуется. Мне кажется, про это вообще никто не думает особенно. Ну, приехал на сервис, тебе сказали «надо», ты меняешь. Сказали «не надо», ты не меняешь.
10: Ну, как у любой жидкости, есть срок службы. В принципе, тут, по-моему, совершенно очевидно, что все понимают, что надо, наверное, менять что-то.
9: Ну, как ни странно, утверждается, что это вот такой миф и распространенное заблуждение. Ну и ладно, пятый, последний миф сводится к тому, что помутневшие фары являются исключительно косметическим дефектом. На самом же деле пожелтевший, поцарапанный или треснувший пластик рассеивает до 40% светового потока. Вот так.
10: Ну, слушай, если у человека есть глаза, он сам видит, что фары стали светить не очень хорошо.
9: Что это не просто некрасиво, да?
10: Заблуждение,
9: что-то на чем-то еще отражается.
10: Ну, как, конечно. Ты это сам наблюдаешь, если ездишь на таком автомобиле.
9: Угу. В общем, ну, поразительные поэтому... какие-то эти автомобильные заблуждения в топ-5. Только что мифы были развеяны Максим Ивановичем Ядрышовым. Спасибо тебе за это. У нас есть вопросы от слушателей. Давай по ним пробежимся. Как, по-вашему, нормализовалась ли обстановка с электросамокатами или нет? Кажется, что как-то спокойнее в этом сезоне стало на тротуарах, пишет Виктор. Ну, есть ощущение другие... нормализации?
10: Ну, спокойнее мне не стало, например, но появились другие проблемы. Отсутствие топлива там, да, на заправках, которые как-то перевешиваются все вот эти самокатные истории.
9: Ну, и в целом все равно привыкание, видимо, какое-то происходит.
10: Наверное, привыкание, да. Но вот они как ездили, опасно так и ездят. Я как хожу в летний период по тротуарам и оглядываюсь, чтобы там опередить пешехода, да, какого-либо, так и продолжаю. И иногда дискомфорт испытываю.
9: Ох уж эти ваши автомобильные привычки. То есть, когда ты пешеход, смотришь налево перед тем, как самому повернуть налево, да?
10: Ну, так, а что
9: направо
10: делать? Реальность такова, знаешь?
9: Да. Кстати, я видел, как гаишники прям прицельно работают по самокатчикам. Буквально вот на этой неделе на проспекте Ленина стоит патруль. Думаю, что случилось? У него, знаешь, мигалки включены, две машины. Думаю, случилось что? А рядом, значит, два электросамокатчика стоят, такие понурив головы, им что-то выписывают. Возможно, не спешились где-то.
10: Ну, может быть.
9: Так что у ГАИ тоже какие-то появились планы, которые они регулярно осуществляют относительно симщиков. А, Саша пишет. На Малышево бесконечные въезды-выезды на полосу для общественного транспорта. Как быть, если случайно заехал на нее и попал под камеру, получится ли оспорить?
10: Ну, что значит случайно заехали на нее? Вот если вы двигаетесь по полосе для общественного транспорта, ну, уж извините, но штраф придет, да.
9: Ну, видишь, въезды-выезды, там же во дворы в какие-то, еще куда-то.
10: Как говорят юристы, оспорить можно любой штраф. Нужен результат, можно добиться. И в этой ситуации штраф оспорить можно, постановление отменят вряд ли.
9: Угу. Ну, поэтому, да, может быть, некомфортно, да, много въездов-выездов, но это дело надо соблюдать, получается так, да?
10: Ну, да, конечно.
9: Что взять, новый iPhone или подержанную иномарку, спрашивает Василий. Ну, да, сегодня главная новость у нас. Новые айфоны вышли. Первый раскладной смартфон в максимальной комплектации, кстати, Максим, ты специально посмотрел?
10: Не смартфон, а iPhone.
9: iPhone, да.
10: Раскладные телефоны до этого производили.
9: Хорошо, хорошо, смартфон от Apple. Он называется iPhone Duo. Почти 500 тысяч рублей будет стоить. Слушай, на 500 тысяч можно, ну, можно что-то взять, наверное, что даже ездить будет.
10: Ну, 500 тысяч это ты у нас. Ты, видимо, в два раза умножил стоимость его в Соединенных Штатах, да?
9: У нас,
10: там,
9: у нас.
10: В три даже, наверное, раза.
9: Нас интересует, слушай, что у нас, что там эти штаты.
10: Изначально, да, я никогда не понимал людей, которые покупают все это в сентябре, там, да? Поскольку в октябре цена в два раза падает, как правило.
9: Василию, ну, так, отвечать так, не так будем. Бывает. Ну, видимо, да. Вопрос такой. Ради
10: ответ
9: вопроса.
10: Очевиден. Конечно, машина.
9: Конечно, iPhone. Вот так вот разделились голоса у нас в эфире сегодня. Если ДТП случится в момент, когда работала система автопарковщика, кто будет виноват, спрашивает Ирина.
10: Ну, тот, кто автопарковщика запустил, тот и виноват.
9: Ну, не его же запустил производитель в свое время, установив на автомобиль.
10: Слушай, во всех инструкциях написано, что это не является автономной системой вождения, поэтому всю ответственность несет водитель. Тот, кто сидит за водительским сиденьем и нажимает разные кнопочки там своими ручками.
9: Так что же, не пользоваться автопарковщиком на всякий
10: пользоваться, пожар? Но следить. За всем всегда надо следить. И за всеми.
9: И не забывать, что и за вами тоже кто-нибудь приглядывает, скорее всего. Хорошо, все на этом на сегодня. Это была рубрика «Макс Авто». Максим Ядрышов отвечал на мои и ваши вопросы. До завтра мы с ним прощаемся. Через пару минут в студии появятся Маргарита Балакирская и Павел Рубцов. С вами обсудят они главные неавтомобильные темы этого утра. Максим, с тобой мы прощаемся. До завтра.
10: До завтра.
8: Макс Авто. Реклама. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
11: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
8: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
13: Экономика и бизнес.
14: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
15: Рынки. Банковский сектор.
14: В Свердловской области растет доля отказов по розничным кредитам. В августе она была больше 78%, увеличившись за месяц на 1,2% пункта. Об этом говорят данные Национального бюро кредитных историй. С такими результатами Свердловская область заняла 14 место среди 30 регионов-лидеров по данному показателю. Челябинская область на 11 месте, Тюменская на 13. Наибольшие доли отказов по всем заявкам на розничные кредиты в регионах России в августе отмечены в Забайкальском крае, Кемеровской и Иркутской областях, а также в Алтайском и Ставропольском краях. В целом по стране наблюдается увеличение доли отказов. В условиях жесткой денежно-кредитной политики, включающей в число прочего серьезные ограничения по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, банки по-прежнему сохраняют достаточно низкий аппетит к риску. Они повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в дальнейшем. В свою очередь, конкуренция банков в борьбе за граждан с высоким уровнем кредитоспособности нарастает. По заявкам таких заемщиков, доля отказов в настоящее время составляет 51%, прокомментировали динамику в бюро.
8: Налоги.
14: В России создадут федеральный реестр подставных налогоплательщиков. Такое поручение Федеральной налоговой службе России дано Правкомиссии по профилактике правонарушений под председательством Владимира Колокольцева, пишет «Известия». Мера необходима для сбора информации о нарушителях и предупреждениях налоговых преступлений, контроль по борьбе с которыми власти планируют усилить. Это следует из протокола одного из последних заседаний комиссии. Кроме того, до 1 марта ФНС должна разработать механизм аннулирования налоговых деклараций, поданных от имени подставных лиц, а также выработать единый подход к выявлению признаков подделки, счет фактур и налоговых деклараций. По данным МВД, в январе и июне этого года в России выявили более 3300 преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го, показатель увеличился на 17,2%. Это максимальный прирост за последние 12 лет.
8: Бизнес-статистика.
14: Потребительские цены в Свердловской области выросли на 4,4% с начала года. Индекс потребительских цен в июле в регионе составил 104,4 к декабрю 2025-го. Это следует из данных Свердловстата. По сравнению с июнем потребительские цены выросли на 0,4%, продовольственные товары подорожали на 0,1%, непродовольственные на 0,8%, услуги на 0,3%. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
16: Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104,5 FM.
17: 10:34 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Маргарита Балакирская.
18: И Павел Рубцов. Доброе утро всем.
17: Доброе утро. Присоединяйтесь к нашему разговору. Плюс 7-908-909-104,5. Это номер для ваших сообщений. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Радиофорум 104,5 FM называется страничка. Там есть чат, туда тоже пишите.
18: Вести от Минобороны России. Над Свердловской областью были сбиты ударные беспилотники. Сколько в Минобороны не уточняют, сообщают только, что в течение дня, это было накануне с 8 утра до 8 вечера по Москве, то есть у нас по 10 вечера, были перехвачены, в принципе, на территории 16 регионов, в числе которых назвали и Свердловскую область, 108 беспилотников. Кроме того, полпредпрезидент ВУРФ Артем Жога написал у себя в канале, что Киев впервые атаковал арктическую часть Уральского федерального округа Ямал.
17: Да, в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории объекта топливно-энергетического комплекса в Ямало-Ненецком автономном округе. В связи с на связи с экстренными службами и руководством региона сообщил Артем Жога.
18: Кстати, руководство региона губернатора Дмитрий Артюхов уточнил, что произошло все в Новом Уренгое. Что важно, от Нового Уренгоя до границы с Украиной примерно 2500 километров.
17: Ну и у нас тоже примерно 2000 километров Свердловской области имеется в виду, а хотя мы знаем, что уже беспилотники прорываются на территорию нашего региона, ну вот вчера сбили. Мы помним, что вчера опасность была довольно долго объявлена, да, вот беспилотная опасность, она действовала около 5, по-моему, часов, что-то такое, 4 с чем-то часа, такого давно не было.
18: Это правда. А сейчас мы хотели бы с вами поговорить, вы не поверите, о нашем с вами отдыхе. Сразу же зададим вопрос. Вы этим летом где отдыхали? И, может быть, этой осенью, все-таки сейчас бархатный сезон на многих курортах. Вы собираетесь куда-то полететь, поехать? Куда писать? Мы сейчас напомним, но потом мы объясним, к чему вопрос.
17: Плюс 7-908-909-104,5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите.
18: А вопрос вот к чему.
17: Потому что Геннадий Онищенко предупредил россиян, что отдыхать за рубежом не надо. Не стоит покидать страну ради отдыха из-за определенных рисков для здоровья за рубежом. Он сказал следующее. Мы предупреждали наших туристов о рисках инфекций. Давайте будем защищать себя, не выезжая за пределы нашей страны, изучив все дотошно. И, конечно, лучше всего отдыхать в России.
18: Комментарий он дал в беседе с РИА Новости. Сказал, что многие соотечественники тратят значительные суммы на отпуск, а вместо полноценного восстановления получают проблему со здоровьем. Если вы вдруг забыли, сейчас этот человек занимает пост заместителя президента Российской академии образования. Зачем ездить в Турцию, учитывая все риски, сказал Геннадий Онищенко. Заявление сделано на фоне инцидентов в Турции действительно из последнего. Все произошло в Пятизвезднике, в Конаклы, это под Аланьей, где больше 10 человек, российские туристы, слегли с одинаковыми симптомами отравления. Уж позвольте, мы с утра не будем эти симптомы перечислять. Да, все там... Весь букет был, причем одного из пострадавших мужчину увезли на скорой в больницу, лежал он под капельницей, потом у него диагностировали гастроэнтерит, колит, он прервал отдых, вернулся в Россию.
17: Потому что он до этого операцию перенес, как раз по этим всем показаниям, и ему не надо было перегружать желудок. То есть у него еще были проблемы со здоровьем
18: на
17: до того. И когда он поел что-то там, у него обострились вот эти проблемы. И...
18: Остальные ведь люди говорят, что все они ели что-то там
17: шведского... кукуруза. Там какая-то, стала. Которая несколько дней вроде как лежала, но если они лежала несколько дней,
18: зачем
17: они ели, не знаю. Это уже
18: детали, а представители конкретного отеля «Новолайф» из Алании опровергли все эти сведения, сказали, что публикации в СМИ о данном инциденте не имеют ничего общего с реальной ситуацией. В общем, никто не удивился, как обычно. Нет, мы не виноваты, сами виноваты. В итоге Роспотребнадзор запросил у Турции информацию о массовом отравлении в Минздраве Турецкой Республики. И вообще, конечно, таких историй достаточно и в Турции, и в других странах, но...
17: Везде,
18: но,
17: где есть еда.
18: Мягко говоря, да, добро пожаловать в Екатеринбург, лучший город на земле. Мягко говоря, со стороны, возвращаясь к Геннадию Онищенко, со стороны Онищенко все-таки все-таки такое не очень своевременное заявление про инфекции всякие там за рубежом в преддверии Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, где мы ждем тысячи гостей, в том числе из других стран. Так, получается, ездить специально по заграницам не надо? Все флаги,
17: не надо, так, все к нам. Ну, вообще, инфекции, когда глобальная началась вот эта история, там где-то в 16 веке, инфекции начали распространяться достаточно быстро по всему миру. Знаешь, какая первая была глобальная инфекция в 16 веке? Сифилис.
18: То есть,
17: потому что, да. Не, потому что привезли из Америки вот эти всякие открыватели, ну так, чтобы люди знали.
18: Тем не менее, да, да, на что-то он намекнул, но, возвращаясь к призыву Онищенко, он вдвойне выглядит странно на фоне того, что сейчас происходит на российских курортах. Заявление как будто бы из хрустального замка сделано. Призыв отдыхать в России случился сразу после трагических новостей из Новороссийска. Город в Краснодарском крае, побережье Черного моря. Там сейчас траур объявлен по погибшим после ночной атаки беспилотников. 4 человека погибли, в их числе ребенок. У них там сейчас стихийные мемориалы. Как обычно, свечи, игрушки, цветы несут туда. Всего 29 пострадавших. Атаки подверглись Анапа, Геленджик. Как раз да за несколько часов до призыва Онищенко стало известно, что Геленджик пережил самый массированный налет беспилотной авиации. И, конечно, Сочи. Число пострадавших в результате атаки на набережную возросло до 8 человек, сообщает оперштаб Краснодарского края. Там на набережной возник пожар, по предварительным данным, из-за удара без экипажных катеров. Вот так это называется, БЭК.
17: Ну, то есть, да,
18: кроме того, накануне в аэропорту Сочи задерживались почти 80 рейсов. Повторяя фразу Онищенко, зачем ездить в Турцию, учитывая все риски?
17: Ну, знаешь, можно же ехать в другую сторону, не обязательно на море. Можно ехать вглубь
18: снова
17: России.
18: Снова Калининград и Питер.
17: Нет, ну, Калининград, кстати, да. А Питер, ну, так, сомнительно, потому что тоже долетает. Байкал, пожалуйста.
18: Давайте так, по большому счету, тогда нужно призывать сейчас не ездить
17: никуда.
18: И на российские курорты, и на другие курорты, и вообще никуда не ездить. Только почему-то по этому поводу ни Геннадий Онищенко, ни кто-то еще никаких заявлений не делают. Более того, в Краснодарском крае... Ну, слушайте, так цинично новость смотрится, но, тем не менее, она есть в ленте. Там подвели итоги летнего туристического сезона. И вот там Вениамин Кондратьев, губернатор, так, с гордостью сообщает, что за 3 месяца курорты региона приняли больше, чем 8 миллионов туристов. В «Комсомолке» статья, я процитирую, как говорится, пересказывать только портить. Как отметил глава края, главным приоритетом для властей и турбизнеса остается обеспечение высокого уровня сервиса, безопасность и комфорта отдыхающих. Конец цитаты. Не так представляли мы себе безопасность и комфорт.
17: А мы же с тобой обсуждали, что Свердловская область обогнала Крым по количеству туристов, которые к нам приехали летом.
18: Но не потому, что люди боятся,
17: да.
18: Потому что люди понимают, что с логистикой все тяжело, с бензином тоже, и очень тяжело просто будет добраться до этого места, а когда доберешься, передвигаться. Там
17: как
18: же
17: ты
18: есть,
17: там, да.
18: Конечно,
17: ну, то есть, люди оценивают риски, не только инфекционные, но и другие.
18: Они риски другие, больше организационные. А не в адрес, там, в сфере здоровья и жизни.
17: С инфекциями мы как-нибудь справимся. Мы уже привыкли, в конце концов, где-нибудь.
18: Хотя, вот наши люди, это что-то фантастическое. Как раз вчера разговаривала со своей очень хорошей знакомой, такая мастерица по красоте, скажем так. И у нее есть клиентка, только-только вернулась из Сочи, из Сириуса. Она ездила туда одна, с 2 детьми. Один из детей с инвалидностью, маленький, смелая девушка, да? И она... прямо с улыбкой рассказывала моей знакомой, что видела, как в море летит ракета. Ну а что? Ну да, бывает. Но это же не...
17: Зато впечатление.
18: На муже не пострадали.
17: Впечатление.
18: Кстати, на портале Е1 еще репортаж о том, как Сочи пережил массированную атаку дронов, но вот не эту, которая только-только случилась, потому что про дроны речь. Это было в ночь на 4 сентября. И там просто реплики туристов. И это, конечно, высекать в граните. Вот, например, туристка из Читы, Марина, отдыхает в Сириусе. Кстати, где знакомая моей
17: знакомой.
18: Да,
17: была, да.
18: Так вот, эта Марина отдыхает вместе с мужем и 2 внучками. Даме 65 лет. Вот она собирается, точнее, отмечать день рождения. Поехали они. Ну, во-первых, она рассказывает, что долетели с большими задержками, легли спать, ночью проснулись от сирен, потом и от взрывов. И это Марина рассказывает. Страшно? Ну, ведь не каждую ночь. Не каждую ночь. Сегодня вот опять несколько раз сбивали беспилотники. Но я не была на море уже 15 лет. планируют
17: слетают, в конце концов.
18: 65-летие. Конечно, она так не сказала, пусть летают. Но они остаются, и причем с двумя детьми. Дальше еще очень показательная реплика от туристов из Ростова-на-Дону. Пара, супружеская Ирина и Константин, тоже пережили эту массированную атаку беспилотников, но пережили спокойно. Они же из Ростова-на-Дону. «А чего нам бояться? Мы привыкли», — говорят эти люди. «Очень тяжело эту ночь переживали сибиряки». И сразу видно, кто приехал из-за Урала. У них была такая паника.
17: Ну, все логично. Кстати, я знаю рассказы ребенка, причем, который в Геленджике, кажется, живет, ну, где-то там в том районе, которому, наоборот, интересно. То есть для него это прям...
18: У детей совершенно другое
17: вот представление. То есть родители как-то боятся. Ребенок говорит, да, вот я смотрю каждый раз, пытаюсь увидеть это все своими глазами. Все, вот тебе это подход к безопасности.
18: Это реакция людей, которые просто не сталкивались со страшными. Для них это просто картинка из рилс. Так вот, кстати, про тех, кто живет в Краснодарском крае сейчас. Есть статистика, это данные сервиса «Островок», по которым, это пишут ведомости, каждый третий турист из Краснодарского края, ну то есть житель, осенью едет за границу. За границу.
17: Ну, что они тут не видели, да?
18: Они много видели. Чаще всего куда? Абхазия, Турция, привет, Геннадий Онищенко, Грузия и Армения.
17: Ну что, в доступности все, в общем-то, логично.
18: И дело в том, что не только потому, что доступно. Ну, во-первых, все-таки очень дорого, а у тебя вроде как рядом море.
17: Да,
18: но
17: свое есть.
18: Все-таки в Турции беспилотники не летают, и там нет проблем с топливом, ну, и дефицитом железнодорожных билетов. А также задержек авиарейсов, конечно, там может случиться, но...
17: К нам-то могут задержать авиарейс. В Турции мы же знаем, что есть проблемы и с вылетом, и с прилетом обратно, потому что некоторые авиакомпании, ну, и аэропорты, порты просто закрываются иногда, а иногда авиакомпании не хотят
18: летать. Вы-то где отдохнули или будете
17: нам
18: отдыхать?
17: Пишут.
18: Спрашиваем и вас. Давай напомним, куда?
17: +7 908 909 104.5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте. Артем на Алтае отдыхал. Вот молодец. Туда, по-моему, тоже ничего не прилетало до сих пор. Алтайский край. Или Республику Алтай, скорее всего. Этим летом отдыхала в Екатеринбурге. Оксана хвастается. Приезжала из Турции, правильно. А также отдыхала в Анталии несколько раз. Есть план еще осенью отдохнуть в Анталии. Олег летит в Египет на 10 дней. Летом был в Башкирии и Узбекистане. Путешествия здорово разгружают голову, сохраняют ментальное здоровье. А вот Ирен дальше дачи в последнее время не уезжает. Хотя на даче тоже не так-то безопасно в плане инфекций. Но безопаснее в части передвижения и прилетов. Дача.
18: И экономия денег, да. Не так ли? Давайте к другим темам перейдем, уже непосредственно в Екатеринбург перенесемся. Давайте про политику и суды. Верхесецкий суд на 10 суток арестовал кандидата в ЗАГС Собрания Свердловской области от «Яблока» Александра Куделькина. Он был, я напомню, в числе 6 яблочников, которых задержали в Екатеринбурге в понедельник. Они все проходят по административной статье о публикации экстремистской символики. Что касается

0: Мне интересно, потому что о заседании суда она узнала прям...
1: Эмбриона замороженного на 22 года.
2: Вид на море. А моря нет. Да. Обращаться к туроператору, оставлять у себя копию, соблюдать, собирать доказательства при необходимости, приехать сюда и прийти к нам. И мы поможем все остальное сделать. Еще проще.
0: Все, самый простой. Да. Ну, главное, доказательства не забывайте собирать. Хорошо. Еще одна тема, которая длится уже несколько, мне кажется, уже месяц, наверное, длится. Команда Kanye West рассматривает Москву теперь как новую площадку для того, чтобы там провести концерт.
2: Ну, стараются, ребят, стараются.
0: Стараются. Но вообще, на самом деле, очень интересная ситуация. Вот эта самая петербургская арена, да, Газпром-арена, которая отказалась вроде как проводить концерты Kanye West, хотя организаторы уже деньги получили от тех, кто хотел попасть на этот концерт. Они там спорят между собой. Роспотребнадзор уже предупреждение организаторам выслал, что надо возвращать деньги, потому что Роспотребнадзор, парочка человек, обратились, что мы хотим вернуть деньги за билеты, а организаторы пока не возвращают, потому что они сами, как я понимаю, не понимают, там будет концерт, не будет концерт. Вот сейчас Москва будет. Хорошо. Будет, не будет. Если вообще не будет, то понятно. У людей, мы уже об этом говорили, есть право вернуть себе деньги за билеты и сопутствующие ущербы, имеется в виду, если вы покупали специальные билеты в Санкт-Петербург на этот концерт. А вот если концерт перенесется с сохранением, допустим, билета на концерт, но место будет другое, город другой. Не просто место, да, в Санкт-Петербурге поменяется, а будет другой город. 800 километров, по-моему, примерно расстояние между Санкт-Петербургом и Москвой. Надо будет всю логистику менять. Человек уже рассчитывает, он покупал билет и покупал сопутствующие билеты для передвижения, понимая, что со всей страны люди съезжаются. Что сейчас делать потребителям?
2: Ну, давайте вспомним главное правило, то, что одностороннее изменение условий договора с потребителем недопустимо, а если это совершается, то должно сопровождаться возмещением убытков. Поэтому в теории человек, который понесет убытки вследствие переноса мероприятия в какое-то другое отдаленное место, он их сможет взыскать. То есть билеты, например. Если, например, были приобретены билеты до Москвы, и они невозвратные, то ого-го, убытки начинаются.
0: До Петербурга.
2: Да? До Петербурга, а в Москву переносить, да.
0: Вроде как, еще пока неизвестно.
2: Да, то есть уже купили билеты до Петербурга, они невозвратные. То,
0: а как доказать?
2: Но давайте так вот. Если, например, это случилось в моменте, когда вы купили билеты, и не было еще никаких предпосылок для того, чтобы сомневаться, да, в том, что этот концерт состоится, это одно. Если вы сейчас купите эти билеты, когда уже вот прям здесь шум стоит, да, ну, нет, я говорю про билеты на самолет. Вы уже купили билеты на концерт, и сейчас вдруг решили купить билеты на самолет до Санкт-Петербурга. При этом стоит шум о том, что не состоится концерт, поэтому здесь суд может вам сказать, так вы зачем это сделали? У вас какое-то абсолютно неразумное поведение.
0: Если у вас даты покупки билета на концерт и покупки билета на самолет, условно, или поезд, совпадают, это будет каким-то доказательством.
2: Да, то есть до момента вот этой шумихи, это вроде бы уже как бы нормально, тут однозначно деньги вы получите. Сейчас я бы, конечно, не рисковала, потому что вас обвинят в неразумном поведении, и это абсолютно, да, терминология Гражданского кодекса. А второй вариант, что вы купили билеты до Санкт-Петербурга, и сейчас вы будете, если концерт состоится, у чуда, и вы будете вынуждены покупать билеты до Москвы, да, и поэтому все убытки сопряженные, возвратные, невозвратные, потеря в стоимости, да, конечно, можно будет предъявить организаторам безусловно.
0: Организаторы будут сами потом уже перенаправлять, если захотят, вот этот иск.
2: Ну, это их проблема.
0: Да, площадки, которая отказалась.
2: Это проблема организатора.
0: То есть,
2: опять же,
0: туроператорами, кто вас позвал и отправил,
2: кто является
0: виноват.
2: Исполнителем услуги, да, кто получил деньги, тот и виноват. Тут то же самое, да, претензию предъявляете, говорите о том, что, да, в момент приобретения билетов я приобрел, ну, тут же быстренько, да, предполагая, что это правильно, разумные, осмотрительные билеты до места проведения концерта.
0: Ну, да, тем более заранее,
2: потому что
0: они
2: заранее
0: дешевле,
2: они дешевле, да, и вообще спокойнее, да, и так далее, конечно.
0: Ну, это как-то
2: то есть, как бы, собственно говоря, и ваши деньги теперь получаются. Сэкономил, да. И вот эти билеты невозвратные, поэтому я потерял деньги. Но я бы все-таки рекомендовала еще обратиться к перевозчику, попросить вернуть, потому что изменились обстоятельства. Ну, то есть показать, что вы сделали все возможное, чтобы эти убытки не случились. И если авиакомпания

0: отказывает, то тем более, да, предъявить требования к исполнителю. А, опять же, я бы рекомендовала эти манипуляции с претензией к перевозчику совершить, чтобы укрепить свою позицию. А, какие еще могут быть убытки? Ну, брони, она вам вернется в отеле. Вы тут навряд ли что-то потеряете. А, ну, собственно говоря, и все.
1: Угу. Ну, то есть, опять же, окно входа – это организатор. Если вдруг такое случится, и у вас уже... Но доказать надо действительно, что эти два события, покупка одного билета и другого, связаны между собой.
0: Да, конечно. И, кроме того, я бы, конечно, рекомендовала, в случае, если вот сейчас у вас эти билеты есть на руках, и не хочется заморачиваться вот с этими переменами, сменами, и вообще не хочется ехать в Москву, потому что не хочешь ехать в Москву.
1: Не люблю Москву, например.
0: Ну, кто его знает, мало ли. Или, например, надоела вся вот эта вот история шумиха, и уже не хочется больше переживать и волноваться, и уже, ну, его, и вас всех. Тогда нужно сейчас написать заявление, претензию предъявить или просто заявление вернуть деньги. Право такое есть. Это право у вас никто отменить не может. Оно предусмотрено и законом о защите прав потребителей, и специальными профильными правилами.
1: Ну, поэтому, собственно, да, Роспотребнадзор по концерту, и
0: поэтому надо возвращать. Да, и если сейчас, например, в моменте, вот я бы опять же, да, на это сделала акцент, рекомендовала бы не откладывать это дело на завтра. Вот сейчас вы предъявили претензию, деньги вам не вернули, обращаться с иском в суд. Потому что будет потом? Когда все ринутся, и когда будет поток вот этих
1: сейчас
0: вот всех, всех купивших билеты, конечно.
1: 25 тысяч,
0: а сейчас
1: 160.
0: Вы спокойно, пока этот концерт такая должен был состояться.
1: В октябре он, по-моему.
0: До октября еще время есть, кажется. Поэтому, может быть, даже и суд и рассмотрится, может быть, даже и деньги вам вернут. Может быть.
1: Ну, по крайней мере, вы будете в очереди первым.
0: Вы будете первым, да.
1: Она возвращает, это успокаивает.
0: Да, поэтому выбирайте сейчас, умные вы или красивые, вставайте в правильную очередь.
1: Про очереди, да, мы все знаем. Кстати, очереди на бензин кончились, за бензином.
0: Да?
1: Как говорят.
0: Прекрасно.
1: Здесь, в Екатеринбурге, но у нас же все-таки фестиваль молодежи. Не можем ударить.
0: Да, вот сейчас я ехала мимо Плотинки и увидела очень много молодых людей в оранжевых кепочках. Да, и прекрасное событие.
1: Ну, пусть будет. Хорошая. Не знаю, как это отразится на наших потребительских правах.
0: Никак не отразится абсолютно. Но я как вообще абсолютный патриот своего города, я его очень люблю. Я прям настоящий, да, екатеринбуржец, и родилась здесь, и дети у меня здесь родились, и уезжать я вроде бы как не планирую. Мне кажется, события такого масштаба, они поднимают и вообще, в принципе, уровень благоустройства города, потому что готовятся, потому
1: мы
0: что стараются.
1: Видим.
0: И это хорошо. Давайте так.
1: Давайте
0: это прекрасно. Это хорошо. Да, это поднимает и авторитет нашего города. И он становится каким-то более узнаваемым, значимым. Я просто вот в одной из социальных сетей запрещенных, я вижу огромное количество рилсов, ну, попадаются, потому что когда ты обращаешь внимание, да, они заходят к тебе. Рилсы вот тех самых иностранцев, претендентов, только претендентов на попадание на фестиваль, как они ждут приглашения, потому что там был конкурс, не просто было так попасть на фестиваль, их отбирали, как они волнуются, и как они расстраивались из-за отказов или из-за молчания, как они радовались приглашению, и как они едут, и это так все... Это, знаете, возвращают вот в те времена, когда, помните,
1: чемпионат мира
0: проходил. Да. Есть какая-то немножко такая аналогия, нет, хотя шумихи, конечно, меньше.
1: Любая,
0: мне кажется, это
1: международная
0: хорошо.
1: Движуха, это да. Хорошо, да.
0: И дети хорошие приедут, ну, молодежь, конечно же.
1: А вот, кстати,
0: дети.
1: Они могут к вам потом обращаться? Вот обманут представителя
0: Нигерии
1: где-нибудь в нашем магазине.
0: Потребитель же не имеет гражданства. Да, конечно.
1: И они могут прям к вам идти?
0: Могут. К нам идти.
1: Потому что услуга оказана на территории города Екатеринбурга.
0: У нас есть обращения иностранцев, они есть периодически. Да, у нас и граждане Китая обращались, и граждане Египта обращались, и обращались граждане Индии, и один даже немец нам писал, гражданин ФРГ, то есть не наш россиянин, прямо из ФРГ, он купил здесь какую-то деталь, заказал какую-то уникальную там для чего-то там, и, в общем, его пытались обмануть. И граждане Израиля к нам обращались. занимались. И есть у нас практика работы такая, и мы считаем, что это нормально абсолютно, потому что потребитель — это просто человек, это не гражданин Российской Федерации, это просто физическое лицо, которое купило, заказало и оказалось недовольным. Поэтому мы всегда готовы к таким обращениям, мы всегда их рассматриваем в особом порядке, но это такая уже абсолютно российская черта наша. Так надо, иностранцев мы уважаем. Нет, почему концов, нет? Это уедут? Лицо нашего города. Мы должны его держать красивым очень. И очень хочется, чтобы люди были довольны, счастливы.
1: Да, ну, может, услуги, продукты, товары и так далее.
0: Мы же любим, когда мы приезжаем за границу, к нам обращаются, относятся особо, потому что мы туристы, и мы это чувствуем от местного населения, в большей части. Это же хорошо, да, это же прекрасно. Поэтому почему мы не должны к туристам относиться тоже с особым пиетом, чтобы они уехали и сказали, что Россия — лучшая страна мира. Что-то меня унесло.
1: Отлично.
0: Ну, порадовали меня эти оранжевые кепочки, правда.
1: Хорошо. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваше сообщение, если кто-то где-то каким-то образом нарушает ваши потребительские права. Видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите. Вернемся с прошлой недели к образованию. Житель Первоуральска добился в суде возврата части денег, которые он уплатил за уроки музыки. Как сообщает пресс-служба судов региона, уралец планировал обучаться игре на музыкальном инструменте, но часть занятий пропустил. Был заключен договор на 24 музыкальных занятия с доступом к интернет-платформе. Общая стоимость услуг составила 44,5 примерно тысячи рублей, из которых 9 тысяч рублей – это как раз за доступ к платформе. Заказчик полностью оплатил услуги, однако в декабре 2025 года отказался от дальнейшего исполнения договора. 3 занятия посетил из 24. Предприниматель отказался возвращать деньги, ссылаясь на условия договора, согласно которому при досрочном расторжении стоимость одного занятия возрастала почти вдвое. 1851-е. По первому доплату.
0: Да, как так, ценность. Вот. То есть человек отказывается, и ценность занятия растет. Человек говорит, плохо у вас все, тогда будет дороже.
1: Ну, в смысле,
0: круто же, что плохо, значит, дороже.
1: Каждое занятие уже проведенное.
0: На самом деле, это ведь не новость. Они все такое, они очень многие так пишут, и мы с этими платформами уже на самом деле замучились. Хотя, что значит замучились? Там 99,9% выигранных споров у нас.
1: Ну, тут суд тоже встал на сторону потребителя.
0: Тут даже сомнений нет, уже практика есть. Уже декрет мы применяем, где вообще сказано, что...
1: Декрет союзного государства. Декрет номер 6.
0: Да.
1: Мы же должны напоминать каждый раз.
0: Да, обязательно. Обязательно. Мы, кстати, планируем, у нас, расскажу, да, такую новость, у нас есть очень хорошая, мы в октябре подписываем с юридическим университетом, с школой частного права, с администрацией города и наше учреждение, мы подписываем соглашение о создании клуба «Потребители права». Павел, я вас приглашаю, потому что вы не можете не быть членом нашего клуба, я точно говорю, это 100%.
1: Не люблю потому, быть что членами клуба.
0: Вы один из, это будет хорошее занятие, это будет очень хорошее дело, интересное, классное, обещаю. Вот. А, конечно, основные участники — это студенты, теоретики. Мы будем обсуждать очень важные вопросы. Так я к чему это все говорю? В общем, мы наметили одно из заседаний провести по поводу этого декрета и пригласить для участия белорусов. Скорее всего, это будет, конечно, в рамках ВКС, то есть онлайн. Не офлайн, хотя, кто знает, может быть, они и приедут, потому что у нас тут в городе... У нас в городе планируется мероприятие, да. Я думаю, что мы под это мероприятие и...
1: Кто у нас там город побратим-то? Гомель, по-моему?
0: Я не знаю.
1: Ну, ладно.
0: Стыдно.
1: Я тоже не помню.
0: Стыдно. Ну, ладно. Мы узнаем. Мы обратим внимание. В общем, мы хотим провести такое мероприятие с белорусами, пообсуждать, посмотреть, насколько у них практика развивается, применение этого документа. Расскажем о своей практике, потому что сложности есть, проблемы есть. Проблемы именно в судах. Кто-то применяет, кто-то не применяет. Кто-то говорит, да, ну это вообще какое-то рамочное соглашение, никому не нужно. Кто-то говорит, ничего себе, это международный договор. Он в силу нашего законодательства российского имеет более высокую силу. В общем, интересно, много чем поделиться. Вот мы хотим как раз и одно из заседаний посвятить этому вопросу. Я надеюсь, что вообще это все зайдет, потому что все это у нас, эта идея родилась. Мы проводили мероприятие с ребятами из нашего университета юридического и школы частного права. Алексеевская школа, да, такая известная, очень магистранты учатся, очень серьезные ребята, бюджетная абсолютная история, то есть не за деньги. И мы провели с ними как-то одно мероприятие, они они захотели прочитать доклады. Слушайте, это было так интересно. Они такие живые, они такие классные, они с примерами, они креативные. Они, конечно, иногда не очень правильные, с какими-то ошибками, но это было так интересно. Я думаю, почему бы нам не собираться дальше. И у нас есть депутаты, которые уже заявили, что они будут с нами. И это очень хорошо. У нас заявились некоторые чиновники депутаты такого чьи? Хорошего. Думы городской нашей.
1: Городской.
0: Да. Городской
1: Думы.
0: Не-не, я говорю про уровень города исключительно. Вот. И это очень классно и здорово, потому что это

0: туристами, да, которые нашли...
1: Грядущий Атлантик Деньбург. Проект на Егоре на сайте наш.дом.рф.
2: Повтор программы.
3: В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
4: На 104.5 радиофорум продолжается дневной эфир. Меня зовут Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Андрей Винницкий, доктор юридических наук, профессор Уральского государственного юридического университета. Андрей, добрый день.
5: День добрый.
4: Так получилось, что все-таки из-за школьных линеек, старта учебного года и прочих обстоятельств не смогли мы 1 сентября выйти в прямой эфир. Но, тем не менее, достаточно серьезные вещи у нас 1 сентября произошли в плане вступления в силу законодательных инициатив. Поэтому, наверное, давайте все-таки начнем мы с криптовалюты, потому что на уровне юридической консультации именно... Вот это вот самое вступление в силу закона, регулирующего оборот криптовалют на уровне государства, это, наверное, ну, самая такая по-прежнему важная тема, остается даже неделю спустя, потому что вступить-то все в силу вступило с 1 сентября. Вот объясните, пожалуйста, для кого уже все изменилось, а на кого еще будет распространяться переходный период, который у нас длится до 1 марта, по-моему, 27 года?
5: Слушайте, ну, во-первых, вступление в силу 283-го закона напрямую не связано с линейками школьными. Это всего лишь совпадение календарное и не более. И когда мы говорим про новый закон, наверное, несмотря на обилие разных положений и правил, многих волнуют ключевые моменты. Вот ключевые. Первый момент. Нужно ли переводить в холодные, из холодных кошельков, ну, как говорится, в регулируемую сферу российского контура? Есть такая обязанность или нет? И, в принципе, ее нет только в переходный период или ее вообще нет этой обязанности? Второе. Если, как говорится, как в том в детской истории, мама меня посчитали, и вы пошли в российский контур, можно ли со счета сбиться и выйти из этого контура, как бы говорится, либо это билет в один конец в счетоводную систему всех наших сервисов государственных. Это второй вопрос. Третий вопрос, наверное, нужно или не нужно обладать статусом квалифицированного, неквалифицированного инвестора для операций соответствующих. Ну, наверное, четвертый вопрос, как быть с налогами, за что платится, и это, как говорится, фактор совершенно существенный. Ну, и все, что всегда в голове, а вот что, если что-нибудь не сделать из предписанного?
4: Будет что будет? Какая,
5: как, что, а что тогда? А будет, оно надо вообще или не надо? Но первый вопрос, наверное, самый важный, вот в тех положениях, которые вступают в силу, нет обязательного предписания переводить ранее открытые кошельки вне российского контура в российский, несмотря на то, что соответствующие предложения содержались в некоторых редакциях законопроекта, финальной редакции этого нет. То, что законным образом было приобретено ранее, может находиться в соответствующих значит, средствах и инструментах учета. Я даже добавлю, было положение, что, как говорится, ради бога пускай находится, но вот защищать вы сможете только те кошельки, которые там продекларировали, например, перед ФНС. Ну, как говорится, раскрылись. И это положение тоже было подвергнуто проверке Конституционным судом, который обозначил, что если законным образом была приобретена криптовалюта, то не должно умаляться право собственности на соответствующий цифровой актив, и, соответственно, такие гарантии распространяются. Наверное, с точки зрения переходных положений, это ключевая новость, которая вот может существовать. А вместе с тем, вот детально тут разбирались в тематике соответствующие эксперты, если все-таки по тем или иным соображениям было принято решение переводить криптовалюту, ну вот в российский контур учетный, то, пожалуйста,

0: Все-таки это билет в один конец, и, конечно, сложно сказать, пока еще все не заработало, да, в окончательном виде, но пока такого бесшовного варианта выхода из этого контура не просматривается, поэтому уж все должны принимать для себя соответствующее решение. А что касается статуса квалифицированного, неквалифицированного инвестора, ну, примерно, те, кто, наши уважаемые слушатели, сталкивались с работой на рынке ценных бумаг и приобретения статуса квалифицированного инвестора, все правила более-менее известны. И плюс-минус то же самое, как ограниченность соответствующих возможностей по обретению, в зависимости от того, есть у тебя статус или нет, и какими активами нужно здесь обладать. Ну, соответствующая информация нам более-менее доступна. Наверное, чувствительный вопрос, связанный с налогами. Здесь общий принцип ясен. Если есть доход,
1: должен быть налог.
0: Должен быть налог. Как говорится, две вещи, которые нельзя избежать в жизни: смерть и налоги. Это вот если есть доход, в том числе по операциям с криптовалютами, это значит, что если в момент там продажи и выручки соответствующие возникает, налог платится. При этом применяется ставка, как в случае с операциями другими финансовыми инструментами, либо 13, либо 15%. Но здесь важный момент, на который бы обратил внимание. Налог платится, по идее, есть право на использование вычета, значит, учета в качестве затрат тех расходов, которые были понесены на приобретение. Поэтому столь важно, вот сейчас это подчеркивается, сохранять документацию, связанную с затратами, фактическими затратами на приобретение. И, конечно, вот этот вопрос, если это происходит в российском контуре, ну, тут плюс-минус все равно все цифровые следы, платежные агенты, расчетные операции, они плюс-минус сохраняются, тем более, что инфраструктура будет предоставляться банками с безупречной репутацией, да, и все эти моменты ясны. А вот если, например, криптовалюта была приобретена ранее, в холодных кошельках, за пределами контура, и, например, за активы, которые, ну, есть вопросы, да, то вот здесь могут возникнуть у отдельных категорий некоторые трудности, либо, скажем так, внутренние комплексы по поводу того, чтобы подтверждать...
1: Связанные с легализацией, да?
0: Да.
1: Всего этого процесса.
0: И вы в точку смотрите, а что с расходами? И если расходная часть не подтверждается, то автоматически возникает вопрос, связанный с тем, что доходы может быть признаны не вот сам по себе доход в виде дельты в экономическом смысле, а выручка сама по себе. Ну и, соответственно, тут каждый для себя уже должен оценивать свои собственные риски, свои последствия, а равным образом планировать какие-то операции по переводу, не переводу в российский контур соответствующих криптокошельков. Ну, а что касается ответственности, ну, коли за перевод такой прямой обязанности нет или пока нет, да, то здесь ответственности нет. А вот за неуплату здесь применяются общие правила. В этом плане ничего не изменилось. То есть не задекларированный доход, не уплаченный налог влечет общеустановленную ответственность, как и доходы от иных источников. Да, я еще сказал по поводу ставки-то налоговой 13-15%, но это, разумеется, для резидентов Российской Федерации.
1: Для
0: нерезидентов там ставка бодрящая 30%. Это вот такие базовые правила. Но мы понимаем, что с 1 числа только вступает в силу вот решающая часть, и где-то еще инфраструктура, она не создана, создается. Посмотрим, как будет работать практика, но в целом уже есть общее представление. И, ну, есть некоторое ощущение в экспертной среде, что сейчас выработаны такие компромиссные правила, имея в виду, что, ну, государство в текущем положении санкционного давления, ну, не есть выгодно обрезать возможности использования криптовалют как средства платежа, потому что это, как говорится, такая альтернативная финансовая кровеносная система, и здесь вот такой хрупкий баланс, он ищется.
1: А вот у меня вопрос, возможно, он будет такой очень узкий и специальный. Вот большая часть норм, там, определения, правила майнинга, требования к операторам, вот все это у нас уже действует с 1 сентября. У меня вопрос, на самом деле, в том числе про криптообменники, потому что, опять же, в информационном поле, когда сообщается о том или ином очередном крупном мошенничестве, выясняется, что криптообменники, они являются вот одной, являются одним из звеньев цепочки, которую используют мошенники, потому что туда ходят, либо, значит, вот приобретают эту самую криптовалюту, либо как-то вот добытое нечестным путем пытаются, опять же, легализовать в форме криптовалюты. Раз криптообменники у нас должны быть на спецучете, то есть они должны обязательно попадать в реестр, это как-то вот, ну, обелить, что ли, этот рынок с точки зрения того, что крипта у нас довольно-таки удобное средство для мошенников, для того, чтобы не только, то есть отдельная история — это сначала украсть то, что они украли, а вот криптовалюта, она как бы является вот той самой, не знаю, подушкой, облаком, туманом, в общем, куда эти деньги так вот прячутся, и потом их извлечь оттуда даже в рамках того или иного расследования очень-очень непросто.
0: Ну, криптообменники, я в ту меру своих компетенций могу судить, они есть там онлайн, есть офлайн.
1: Я говорю про офлайновые, в которые просто вот там в Москва-Сити не так давно была громкая операция, когда там всех подряд задерживали. Москва-Сити. Криптообменник. Совершенно физически существующий, куда можно ножками было прийти, принести чемодан денег, простите.
0: Не был.
1: А я только читала. Поэтому пересказываю вольно.
0: Ну, давайте в любом случае. Вот смотрите, сам по себе закон, он в первоисточнике занимает, как вы думаете, сколько страниц? 287 страниц.
1: Да, больше, чем закон о банкротстве.
0: Но это крупным разбором, таким разряженным шрифтом. 56 статей, переходные положения 55-е. Фактически вот только начинает все это действовать. Ну, давайте так. Все, что находится в офлайне и на территории, соответственно, Российской Федерации, ну, мы понимаем, что это центр там финансовых операций, должно подчиняться соответствующим требованиям. И все, что касается и учета, и операции, мне кажется, прежде всего и в отношении таких там точек были направлены регуляторные требования. Ну, и в том числе по противодействию как мошенническим схемам, так и легализации, так и уклонению от уплаты налогов. Поэтому тут, мне кажется, вопрос времени.
1: Следующая тема, я думаю, что мы ее успеем как раз обсудить до перерыва. 5 сентября председатель Верховного суда выступил с инициативой создать общие этические принципы использования искусственного интеллекта в судебной деятельности. Это демонстрация того, что у нас, ну, назрел вот этот вот момент, когда, опять же, вот криптовалюту мы легализовали, теперь давайте разбираться с искусственным интеллектом. Это вот второе то, с чем мы вынуждены жить и что нам, в общем-то, помогает в определенных ситуациях.
0: Ну, это не первый сигнал от председателя Верховного суда. Насколько я помню, в мае уже было поручение подготовить обзор соответствующей практики, в том числе по использованию технологий ИИ при подготовке проектов судебных актов той или иной деятельности. Мне кажется, есть трезвая оценка и вот понимание той старой там шутки рецепта: если беспорядок нельзя предотвратить, нужно его возглавить. Потому что, ну, можно, как говорится, делать вид, что этого явления нет или что кто-то этим не пользуется, но в меру каких-то субъективных навыков доверия, недоверия, и представители Фемиды, и аппараты их начинают где-то экспериментировать, а где-то и использовать. Поэтому, может быть, более консервативно, нежели там в образовательном процессе, где молодое поколение, оно креативом просто...
1: Генерирует все, что можно сгенерировать.
0: Переполнено. Поэтому всем понятно, что бороться с этим невозможно, но это можно использовать в качестве ассистента, если хотите сказать, костыля, которого позволяет экономить времени, время позволяет ассистировать. И вот и в рамках соответствующих межгосударственных отношений, в рамках обмена опытом, был представителем суда, ну, совершенно здравое предложение сформулировано в том, чтобы выработать какие-то этические правила. Ну, что значит этические правила? Значит, соотношение вот, работы алгоритма и человека, что можно доверять, что нельзя доверять, степень влияния. Но мне кажется, что вот из этических правил, что можно делегировать, что нельзя, наверное, мы очень скоро перейдем, да и уже переходим к юридико-техническим правилам использования. То есть, по сути, как конкретно, как эффективно использовать для того, чтобы повысить достоверность результатов и избежать ошибок. То есть, ну, грубо говоря, как алгоритмы прописывать соответствующим образом, как верифицировать, то есть какие блоки поручать, какие фрагменты туда вставлять с точки зрения задания.
1: Что пишет искусственный интеллект, что формулирует сам судья, собственноручно.
0: А потом как верифицировать, какие ограничения, какие источники в качестве вводных данных, что подгружать. То есть именно такие, знаете, мануалы. По большому счету, и другие технические правила, как с помощью того же и ограничить там как раз буйство фантазии, либо в должной степени опирать те или иные выводы на эмпирику. Ну, а в условиях, когда, видите, судебная власть демонстрирует требовательности к сторонам, мы вот знаем тот прецедент, где были оштрафованы лица, участвующие в деле за неуважение к суду в связи с явными признаками искусственного интеллекта, не сам факт использования, а по сути, как сказать, неэтично, непрофессиональное использование, были сгенерированы якобы судебные акты, которых не существует в природе. Ну, а если
1: это
0: бы...
1: то, что может, кстати говоря, искусственный интеллект. У него просто-напросто нету вот этого этического ограничения, что так делать нельзя.
0: Или оно не было соответствующим образом в промпте учтено, либо в определенной нейросети так сделано. А мы понимаем, допустим, если бы документ был сверстан с тем же самым искусственным интеллектом, и практика была бы достоверность. Есть претензии к лицу, участвующему в деле?
1: Наверное, не возникло бы. Потому что все совпало.
0: Но при этом это формулируется как обязанность сейчас. Если, по сути, лица, участвующие в деле, используют, то они должны уведомлять об этом обстоятельстве. То есть вопрос, а можно скрывать, либо всегда нужно уведомлять? Вопросы такие, взаимодействия. Но это все про этику, но мне кажется, важнее не только про этику, но и про юридико-технические конкретные правила. Как это использовать, что использовать, в какой именно последовательности. И здесь, мне кажется, просто идет наработка опыта, имея в виду, что все, что находится за пределами горизонта планирования в один квартал, при работе юристов с нейросетями находится вот уже за пределами какого-то разумного расчета. Технология очень быстро меняется. Мы все должны понимать, что вот на ближайший квартал, ну максимум полгода, мы можем что-то планировать, как-то устраивать свою работу, но должны соответствовать совершенно трезвым образом отдавать отчет, что через квартал изменится сильно, а через полгода уже до неузнаваемости. Поэтому речь идет не о выработке раз и навсегда каких-то правил, а создании механизма постоянной адаптации, гибкого механизма и учета этого в режиме онлайн. То есть все меняется с бешеной скоростью.
1: Ну, сбешенный, не сбешенный, но у нас трехминутная пауза в эфире юридической консультации остается неизменной каждую неделю. Сейчас мы прервемся, после этого вернемся, продолжим. Поговорим обязательно про инициативу Совербукинга. Дождитесь.
2: Культпоход. Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева. кино.
3: В Ельцин-центре сегодня открывается фестиваль «Beat Weekend». Фильмом открытия стал «Боуи. Последняя глава». Этот фильм был снят к десятилетию со смерти Дэвида Боуи и снят с неожиданного ракурса. Не бравурный портрет Зигги Стардаста, а история о том, как хамелеон поп-музыки справлялся с провалами, сомнениями и смертельным диагнозом и превратил свои последние дни в пронзительный прощальный альбом «Black Star». Начало показа сегодня в 19 часов, также фильм в афише еще 13 и 19 сентября. Билеты на сегодняшний сеанс стоят 600 рублей, на 13 и 19 число – 500.
2: Театр.
3: В Коляда-театре состоялась долгожданная премьера. Первая в новом творческом сезоне и первый спектакль на большой сцене, поставленный без Николая Коляды. Команда театра взялась воплотить в жизнь то, что было задумано. И это стал спектакль «Витя Мурзилка». Пьесу Николай Коляда написал еще в 2023 году специально для Олега Ягодина, нынешнего художественного руководителя театра. В свой юбилей артист вышел на сцену в главной роли и в новом для себя качестве режиссера большой сцены. Действие разворачивается в типичной провинциальной промзоне, где один из домиков-бараков самовольно захватил местный бизнесмен Василий, чтобы устроить там кафе. Однажды он приводит в дом попавшего под машину Витю Мурзилку. За крышу над головой и еду тот готов помочь со стройкой и хозяйством. Но после знакомства с соседями выясняется, что Витя оказался здесь совсем не случайно. Ближайший показ спектакля «Витя Мурзилка» состоится в Коляда-театре 23 сентября, а на октябрь театр готовит еще одну премьеру «Две капли Коти» о модельере Надежде Ломановой. Главную роль исполнит Тамара Зимина. Режиссер спектакля Олег Ягодин, сообщает портал «Культура Урала».
2: Выставки.
3: Новая выставка «Поколение новаторов. Русское искусство 20-21 веков» открывается на этой неделе в главном здании Екатеринбургского музея изобразительных искусств, что на Воеводина 5. Это проект «РосИЗО». Экспозиция охватывает более 100 лет истории русского искусства, от авангарда начала 20 века до произведений современных молодых художников. И прослеживает не только смену художественных направлений, но и преемственность между ними. Так традиция предстает не как застывший канон, а как живой поток идей, который каждое новое поколение переосмысливает и наполняет собственным содержанием. Выставка будет работать для публики с 13 сентября по 22 ноября. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».

0: Лайнс. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
1: Юридическая консультация на радиофорум 104.5 FM продолжается. Я напомню, что сегодня в этой студии мы вместе с Андреем Винницким, доктором юридических наук, профессором Уральского государственного юридического университета. Обещала про овербукинг, давайте с ним разбираться. Минтранс планирует узаконить овербукинг на авиарейсах. Это достаточно громкая новость прошлой недели. Изменения в законодательстве коснуться ситуации, когда у нас на рейс приходит большее количество пассажиров, нежели есть в самолете. Что предлагает Минтранс? Минтранс предлагает авиакомпаниям какую-то систему компенсаций разработать. Овербукинг должен действовать на ограниченном количестве направлений, то есть обязательное условие овербукинга – это у нас достаточное количество рейсов, то есть когда есть из чего предложить. Вот насчет разработки изменений, они как-то так вот прописаны в общих положениях Минтранса, вот разработка изменений каких, которые коснутся овербукинга, я так, собственно, конкретизировать для себя и не смогла. Самое удивительное, что сначала представители отрасли говорили, давайте узаконим овербукинг. Когда эту точку зрения принял Минтранс, как-то вот не очень представители транспортного бизнеса оказались за и сказали, давайте, давайте, мы вам давно об этом говорили. В чем суть вот ситуации на текущий момент?
2: Ну, знаете, это не первая попытка штурма
1: овербукинга, да.
2: И вообще это был законопроект, который отклонен по этому поводу. Грань-то очень тонкая, насколько это находится в правовом поле сейчас, не правовое поле, прямо не прописано. И когда были дискуссии, совершенно разные аналогии слагались. Вот, допустим, есть многоквартирный дом строится, долевое участие, а овербукинг возможен с точки зрения количества дольщиков? Вот, например, в долевом участии это будет называться мошенничеством, да, когда продается больше, чем у тебя есть. Это не моя мысль, это всего лишь такие это звучало в полемике.
1: То есть, это дискуссия.
2: Да, это на грани добросовестного и недобросовестного поведения, но здесь все-таки немножко из другой оперы, поскольку здесь нет намерения изначально обмануть. Здесь намерение максимально использовать ресурс и рациональным образом заполнить рейс по полной, в частности, изначально предвосхищая, что кто-то из пассажиров не придет, не явится, давайте мы дадим возможность улететь всем тем, кто хочет улететь здесь и сейчас. Вот, как бы, намерения благие, и этим тем самым отличается от незаконных практик там, продажи того, чего у тебя нет заведомо. Поэтому логика здесь несколько другая. Поэтому сама идея права на существование имеет, хотя с трудом у нас все-таки переваривается, и поэтому со скрипом так шла, несмотря на то, что в других странах мы знаем, что такое институт есть, и наверняка какая-то заметная часть наших слушателей физически сталкивались с этим овербукингом. И вот анонс свежайший, вчерашний, по основным информационным агентствам прошел, что вроде как договорились. И подтвердили это авиаперевозчики. Но подчеркну, пока всего лишь это продекларированный компромисс в пределах отрасли. Как оно пойдет на этапе более широких обсуждений на уровне уже подготовки конкретных законодательных решений, это мы еще посмотрим. Может быть, найдутся противники этого подхода. Но сейчас, по крайней мере, декларируется, что компромиссное решение найдено или якобы найдено, но предполагает защиту всех тех, кто остался без кресла. Но, по большому счету, чтобы кресло было на ближайшем рейсе физически, ну, как вы уже сказали, не буду дублировать, там не менее еще одного рейса в этот же день. Это компенсация, значит, компенсация всех неудобств. С другой стороны, если такой компенсаторный механизм, он будет выливаться в какую-то конкретную сумму, и если мы всегда прекрасно понимаем, что вряд ли объем этих компенсаций в итоге превысит размер того дополнительного дохода, который получает авиакомпания от овербукинга. Иначе зачем это все? То есть в минус-то им не будет. Экономика-то работает. Значит, даже при наличии этих компенсаций все равно вроде как выгоднее допускать этот овербукинг. Поэтому вот мы должны это трезво оценивать. Поэтому, когда мы говорим о вот подобных амортизационных мерах, они лишь сокращают такую дополнительную прибыль, но точно не будут ее перекрывать. Вот это мы должны понимать, иначе у нас не топили бы наши авиаперевозчики за такие мероприятия. Тем более, что мы, не знаю, владеем, не владеем. Вот я не владею, вы владеете, не владеете точной статистикой.
1: Овербукинга? Вот всех этих ситуаций?
2: Сколько в итоге обращается за компенсацией, не обратится, какие конкретные размеры. Но мы понимаем,
1: если судить по СМИ, то это единичные случаи, потому что обычно выходит ситуация в прессу в каком случае? Когда, например, летела семья, трое из четырех попадают на рейс, а на четвертого не хватает мест и так далее. Либо когда сотрудники авиакомпаний не в состоянии разрулить эту ситуацию самостоятельно. Вот тогда начинается скандал с привлечением прессы.
2: А вот вы привели пример, и как раз такие позиции, которые касаются защищенных категорий, они вроде как должны быть отрегулированы. В частности, запрет разбивать семьи, группы.
1: Но у нас уже это на уровне посадочных мест, когда приобретаешь билеты, вроде как отрегулировано.
2: Запрет снимать с рейса лиц там, с некоторыми ограниченными возможностями, те, кто повышенными гарантиями требуется. Поэтому при балансировке кого нельзя, либо, например, есть какие-то тарифы, которые там не будут подпадать уже заранее под возможность оказаться лишними в этой перевозке, либо компенсационные меры. Но в значительной степени экономика процесса все равно сама за себя все и определит. Но мы посмотрим окончательных решений, потому что те механизмы, которые предусмотрены, декларируются в качестве компромиссных, мы видим их пока в образе утечек некоторых примеров, но не в качестве консолидированного правил, которые уже пошли бы в проект нормативного акта. Дождемся. Считаю, что если что-то будет там не так, с учетом такого высокого резонанса, общественность там не пропустит каких-то дисбалансированных решений.
1: Вот я не хочу на самом деле дожидаться, я хочу задать вопрос уже. Вот здесь и сейчас. Андрей Владимирович, вы все-таки по сравнению со мной человек, который гораздо чаще передвигается между Москвой и Екатеринбургом, используя для этого самолет. Вот вы за овербукинг или нет? Учитывая, что есть категория людей, для которых вот эти вот перелеты, это часть профессии, то есть на это завязаны какие-то вещи, когда я лечу в отпуск, может быть, если это там не очень дорого и так далее, я могу взять и поменять утренний рейс на вечерний, в рамках предложенного мне авиакомпании. А если это полет или поездка в рамках рабочего графика. Вот вы за овербукинг или нет? Вы будете эти самые сутки условные закладывать в свой рабочий график для того, чтобы точно успеть к назначенному времени, к назначенной встрече?
2: Вы сформулировали вопрос так, эти сутки самые, в то время как командировки часто в пределах суток туда-обратно и протекают.
1: Вот вы за овербукинг или нет?
2: Это невозможно. Но вы привели пример, когда в отпуске все в расслабленном состоянии, вроде как можно себе позволить. Я напротив скажу, той ситуации, когда авиаперелет зашит в туристический продукт.
1: Это я понимаю.
2: И связан с сопутствующей логистикой, да еще и пересадка, либо другой вид транспорта, трансфер, это еще большие проблемы влечет. И это как раз ограничение, мне кажется, должно быть на использование инструмента. Я за компромиссный вариант. Казалось бы, что он выглядит следующим образом. Пассажир вправе должен выбрать тариф, в который который гарантирован от авербукинга. То есть, что, например, в этом тарифе...
1: Я покупаю билет на конкретный рейс в конкретное время. Мне это устраивает.
2: Это значит, может быть, в каких-то, например, тариф промо, где это возможно, и тогда более выгодные предложения по цене. Но если для человека существенным является время, то он имеет право выбрать какой-то доступный тариф и не быть заложником этой ситуации. Я за компромиссный вариант.
1: Хорошо, убедили. Давайте еще одну тему возьмем в сегодняшний эфир. В Госдуму внесен законопроект о передаче полномочий дознания по коллекторам Федеральной службе судебных приставов. В случае этой инициативы кому больше достанется? Коллекторам или судебным приставам, которым регулярно достается, когда мы с вами обсуждаем темы, касающиеся их и этой службы?
2: Вот это тот случай, когда я исключительно за. Мне казалось вообще странным разделение. Я подчеркну, вот дознания и все эти проверки доследственные проводили и проводят органы внутренних дел. Мы привыкли к чему? Если есть потенциальное там, преступление, то это либо полиция, либо Следственный комитет по каким-то тяжким серьезным составам, либо резонансным. Но это не совсем так. Перечень правоохранительных органов, которые вправе заниматься расследованием, дознанием, он шире. И в частности, служба судебных приставов проводит дознания по целому ряду составов, в частности, связанных со злостным неисполнением судебных актов тех же. Но когда пристав исполняет, ему противодействует. Другие подразделения ССП, специализированные, оперативные, но это делают. Как получилось, все, что касается вот, незаконной коллекторской деятельности, либо ну, законной, но с использованием незаконных там, приемов за пределами установленных ограничений, это вроде как такой пас в сторону МВД. В то время как, если это еще не преступление, а состав административного правонарушения, тогда проверяет, составляет протоколы, ведет производство по делу об одном правонарушениях в ФССП. Ну, как-то возникает вопрос, а почему? То есть контроль за коллекторами в ССП, административные дела в ССП, компетенции их, но если вырисовываются признаки состава, то в МВД, при том, что у ФССП есть собственный аппарат дознания. Ну, не самым оптимальным образом. Мне кажется, я глубоко уверен в том, что служба приставов с этим справится. Там ведь иногда ситуации смежные, грань между административным правонарушением и преступным деянием в этой сфере иногда очень тонкая, и там, возможно, переквалификация из одного в другое и обратно. И если это будет связано с с футбольным пасом из одного ведомства в другое, это контрпродуктивно.
1: Ну и по пути из ведомства в ведомство у нас кое-что и теряется.
2: Да и в ряде случаев чревато сроками, истечением срока, ну зачем? Зачем этим заниматься? И поэтому вот это тот случай, когда это представляется более чем рациональным, нет никаких сомнений.
1: А служба готова? Есть у них вот этот вот ресурс, который будет дознание это осуществлять?
2: Подразделение есть, компетенции есть, но нагрузка увеличивается. Но давайте исходить, будем соревноваться, где больше некомплект. В полиции или в дознании, мы знаем, это статистика, везде есть некомплект, но тоже компетенции есть. Но вопрос, если увеличивается нагрузка, ну, это предполагает необходимость, наверное, увеличения штатной численности. Но где эту численность аккумулировать, это вопрос второй. По большому счету, в масштабах государства не так важно, но мне кажется, эта работа может быть эффективнее организовано и соптимизировано на уровне ФССП, потому что ну, это их вопросы. Они в этом быстрее, глубже разбираются. И затрат времени на это будет меньше. Потому что, как правило, и материалы соответствующие из ФССП там, идут в этой части по результатам тех или контрольных мероприятий.
1: Я думаю, что на сегодня с темами все, потому что не меньше 10 минут в каждом эфире мы посвящаем ответам на вопросы. Вопросы до нас добрались, давайте с ними разбираться. Между организациями заключено соглашение о замене стороны в договоре процентного займа. Возможно ли замена долга из договора цессии заемным обязательством?
2: Так, как я понял вопрос, жил-был заем, случается весьма часто в настоящее время, когда кредитор заменяется на нового кредитора. Так вот этот новый кредитор с должником может о чем-то договориться, в частности, как-то изменить там график, механизм исполнения? Да вопросов никаких нет. В рамках такого правоприемства обязательств новый кредитор получает все права, в основном права, и сопутствующие обязанности прежнего кредитора, в том числе может производить трансформацию этого обязательства. Например, произвести зачет требований, изменить сроки, либо произвести новацию обязательства и из одного трансформировать в другое. Я более того скажу, зачастую цессия сопровождается изменением обязательства, потому что не происходит же каких-то случайных цессий. Во всем есть какие-то мотивы. Новый кредитор купил долг с дисконтами или еще что-то. И зачастую это сопровождается предварительными теми или иными переговорами с должником. Это не просто покупка билета на войну, но теперь я буду трясти должника. А, видимо, есть какой-то расчет, какая-то деловая цель или попытка урегулирования взаимоотношений с должником. И там в приличном количестве ситуаций такие цессии сопровождаются урегулированием в той или иной измененной форме отношений с должником, поэтому в условиях такой достаточно широкой дискреции в частно-правовых отношениях, а это именно частно-правовые вопросы, это вполне нормально.
1: Возможно ли ограничить ответственность, если, например, прописать в договоре ограничение ответственности в размере стоимости услуг?
2: Интересный и многогранный вопрос. Мы прошлый вопрос отвечали, обозначив, что это сфера частно-правовых отношений. Здесь тоже сфера частно-правовых отношений. И в целом субъекты могут договориться. Я несу ответственность, но в определенных пределах, не выше. И, в принципе, это работает в условиях широкой дискреции, но до той поры, пока субъекты находятся в одинаковом экономическом положении, и один не обладает экономической властью над другим. Это я на что намекаю? На наших любимых ненаглядных граждан, которые в взаимоотношениях с крупными хозяйствующими субъектами могут показаться и таковыми являются уязвимыми. Им, по сути, диктуется. И если хозяйствующий субъект, например, я предлагаю условия, но имейте в виду, я отвечаю не свыше. Эта история, она может не пройти, потому что эти отношения носят уже такой публичный характер, опубличенный, и в отношении потребителей самоограничения подобные, могут быть признаны ущемляющими права, законы, интересы, условия ничтожными. Поэтому здесь есть определенные правила оказания соответствующих услуг, либо купли-продажи соответствующих товаров, где такие ограничения, в принципе, могут законом устанавливаться. Например, в транспортной перевозке, железнодорожной перевозке, есть авиаперевозки, есть где-то ограничения. Там, где они не установлены, подобные самоограничения, они могут признаваться нарушающими права и законные интересы потребителей. Более того, сам ЗПП, вы знаете, достаточно лютые санкции предусматривает. И например, бороться таким образом, что я себя ограничиваю, поэтому гарантии закона защиты прав потребителей будут распространяться, но так не есть возможно. Поэтому, закругляясь, между равными субъектами возможно, в отношении потребителей
1: между
2: нет.
1: Между неравными нет. Организация работает со службой доставки по договору об оказании услуг курьерской доставки товаров. Нужно ли в данном случае с 1 сентября этого года оформлять электронную транспортную накладную?
2: Как раз про 1 сентября у нас изменения касаются разных сфер. Электронный документооборот прочно входит в различные сферы, в том числе грузовых перевозок. Но грузовых перевозок. Насколько я понял вопрос, курьерская доставка – это немножко про другое. Курьерская доставка по своему договорному типу, соответствующей главе, Гражданского кодекса правилам относится не к перевозкам, а к возмездному оказанию услуг. Ну, я не буду заниматься рекламой и упоминать названия соответствующих операторов, которые оказывают. Ну, это просто оказание услуг, насколько я это вижу.
1: Но они же передвигаются на транспорте, то есть курьер может приехать на автомобиле, курьер может приехать на электровелосипеде.
2: Тут, может быть, у них средства там... перемещение предметов в пространстве неизвестной науки. Это другой вопрос. А главное, как это упаковывается и чем это регулируется. А регулируется это правилами оказания услуг, это соответствующие положения и об оказании услуг, не про перевозку. А если здесь нету перевозочных документов для отправителя-получателя, то уже и соответствующие товаросопроводительные документы не работают. Поэтому посмотрите, вот я, так как это я вижу экспресс-доставка, если это, там будет указано об оказании услуг по доставке, слово «перевозка» не будет осуществляться специальными правилами, то никаких
1: транспортных накладных. Подскажите, пожалуйста, если наша фирма зарегистрирована в особой экономической зоне, мы можем открыть свой филиал или отдел за ее пределами, или это запрещено? Знаете, выйти за пределы особой экономической зоны.
2: Подозреваю, что наш слушатель не так прост. И вопрос, с чем связан особая экономическая зона, как правило, привлекательна вследствие некоторого преференциального режима осуществления деятельности. В частности, наиболее соблазнительны те или иные налоговые льготы. Но надо же понимать логику. Почему? Потому что идет какие-то инвестиции в эту территорию, там аккумулируются соответствующие экономические ресурсы, трудовые места, вкладывается, развивается инфраструктура, налоговый потенциал этой территории. Вследствие вот такого компромисса публичных частных интересов предоставляется такой преференциальный режим. Что-то мне кажется, что вот попахивает ситуация тем, что мы хотим быть резидентами, но доход-то извлекать, открыв то или иное обособленное подразделение, не из экономической зоны, а, как говорится, за счет деятельности вне этой экономической зоны, но льготироваться как субъект экономической зоны. И здесь, конечно, нужно быть весьма аккуратным, потому что, насколько я помню, прямо предусмотрено, что субъект особой экономической зоны иметь филиалы представительства вне пределов нельзя. Но проблема-то в том, что вот иные подособленные подразделения, они могут быть не только в форме филиалов представительств, но в другой форме. Потенциально это можно. Но вот когда мы говорим в том числе там, о проблематике дробления тех или иных выборе режимов, мы должны понимать, что использование инструментов хозяйственной деятельности не должно иметь единственную цель – сокращение налогового бремени. Поэтому, если подобные действия будут отвечать признаками
1: налоговой оптимизации
2: недобросовестной, и это единственное хозяйственное

0: это знак вопроса. Если не можем, ответить оставляем. Завтра будем в дорожном просвете думать, что с этим делать.
1: Слушайте, но если машина снята с учета, все просто. Значит, состоялась сделка, значит, пропал объект налогообложения. И, значит, просто нужно в личном кабинете налогоплательщика соответствующие сведения.
0: Нет, а штрафы? Штрафы-то дорожные начали приходить.
1: Конечно, дорожные штрафы. Но, слушайте, если ты не автовладелец, не собственник, значит, это безусловное основание, исключающее там состав административного правонарушения. Если штраф пришел, значит, направляется жалоба. То есть ты не мог быть за рулем с указанием этих обстоятельств.
0: В госуслуге можно нажать кнопочку и направить эту жалобу?
1: Да, разные есть механизмы, в том числе и такие, но это далеко не единственные. Но если продан автомобиль уже не твой, ты не владелец, понятно, что штрафы тебе не могут приходить.
0: Общее положение обозначено, в подробностях действительно будем разбираться завтра в дорожном просвете. За сегодняшний эфир всем огромное спасибо, ну и отдельное спасибо Андрею Виницкому. До следующей недели, прощаемся.
1: Конечно, до встречи, до свидания.
2: Макс Автоплюс. Избранная из рубрики Макс Авто.
3: Самокатчица погибла под колесами грузовика в Екатеринбурге. ДТП произошло вечером 9 сентября на пересечении улиц Островского и Московской. Но вот что Максим обращает на себя особое внимание. Возраст погибшей – это 81-летняя пенсионерка. Судя по предварительным данным и словам очевидцев, на шеринговом самокате желтого цвета она ехала из магазина с покупками, с продуктами, не спешилась и проехала на красный сигнал светофора на пешеходном переходе. В свою очередь водитель грузовика, ну, видимо, поясняя гаишникам, сказал, что самокатчицу не заметил, так как его ослепило солнце. Ну, вот такая история. 81 год женщине, и она пользуется шеринговым самокатом. Это, конечно, само по себе поразительно, ну и ужасное стечение обстоятельств. Что еще тут скажешь?
4: Ну, да, да. Ну, для города это более редкое явление использования самокатов людьми в пенсионном возрасте, тем более в таком возрасте, да, это что надо, если шеринговый самокат, то есть человек разобрался, в принципе, с приложением, со всем там, да. А вот если мы возьмем сельскую местность, то там использование СИМ достаточно активно распространено, в принципе. И электросамокаты люди себе покупают для того, чтобы быстро и относительно комфортно туда доехать. Но вот соблюдать правила все-таки необходимость, и такие инциденты они в очередной раз-то подчеркивают.
3: Ну, конечно, и спешиваться нужно, ну и, в общем-то, особенно внимательно нужно смотреть на сигналы светофора. На красный ни в коем случае ехать не надо.
4: Ну, конечно.
3: Тут мы передаем привет многочисленным курьерам, которые на светофоры как будто бы не смотрят совершенно. Посмотрел вправо, посмотрел влево, и даже если он создает препятствия или проблемы для водителей, которые едут рядом, он все равно куда-то мчится. Я еще хочу вернуться вот к этой истории, о которой мы с тобой сейчас говорим, про пояснение водителя грузовика, что его солнцем ослепило и так далее. Этот нюанс какое-то значение имеет? Как будто бы часто водители такое говорят. Может быть, на всякий случай, чтобы к ним как-то меньше каких-то претензий выдвигалось. Хотя, еще раз, если женщина ехала на красный, ну, наверное, здесь, в общем-то, можно ставить точку в разбирательствах, нет?
4: Не всегда можно ставить точку в разбирательствах таких вот, потому что у нас есть понятие, пункт 10.1 правил дорожного движения, который говорит о том, что при возникновении опасности для движения водитель должен снизить скорость вплоть до остановки транспортного средства. Конечно, вот когда ты едешь на зеленый, ты меньше всего ожидаешь, что какой-то пешеход или самокатчик начнет пересекать пешеходный переход, и вот этот вот зеленый, он какое-то чувство такое расслабленности в водителе добавляет.
3: Ну, ты едешь на свой зеленый, что еще надо, да,
4: ну,
3: действительно.
4: Да, да, конечно, да, конечно. Менее внимательным, может быть, даже становятся водителями, но при этом, если экспертиза покажет, например, да, что он мог предотвратить ДТП путем торможения, да, что в случае с грузовиком вряд ли на самом деле, потому что у грузовика, скорее всего, достаточно большой торможной путь, то к нему тоже могут появиться вопросы. Но, опять же, если мы причинно-следственную связь выстраиваем со всем этим, а без этого никуда, то здесь, конечно, нарушение, вот проезд на запрещающий сигнал светофора, вот грубое игнорирование вот этих вот основных, наверное, положений, да, правил дорожного движения, ну, вот они и привели к такой трагедии.
2: Избранная из рубрики «Макс Авто».
3: И также вчера вечером на улице Серафимы Дерябиной погиб байкер в результате столкновения с легковым.

0: легковушкой. В ГАИ сообщили, что мотоциклист столкнулся с автомобилем Kia Cerato. Байкер погиб на месте, но, видимо, удар был сильным. По данным инспекторов, далее будет цитата, водитель Kia осуществлял разворот, не убедившись в безопасности маневра, вследствие чего создал помеху мотоциклисту и допустил с ним столкновение. Конец цитаты. Ну, то есть, получается, Максим, к сожалению, перед нами такая теперь уже классика. Водитель не заметил байкера, начал совершать разворот. Иногда бывает, что совершают левый поворот с такими же последствиями.
1: Перестроение,
0: и вот еще один печальный исход.
1: Да, перестроение неаккуратно совершают. Ну, насчет сильного удара, человеческий организм, он очень уязвим, конечно, да, и водители, вот мотоциклисты, они очень подвержены разным травмам, причем иногда скорость может быть не обязательно большой, высокой, да, ну так, стечение обстоятельств может по-дурацки сложиться, что даже небольшой удар может привести там и к гибели, или к серьезным каким-то травмам. Ну, сейчас же, наверное, поздновато призывать водителя, там, смотреть в зеркала.
0: Да, это никогда не поздно.
1: Другие участники движения. Ну, хотя погода хорошая, в принципе, эти участники дорожного движения не с нами и останутся.
0: Ну, в сентябре точно будут. Завершение мотоциклетного сезона, ну, когда? Это октябрь у нас, как правило, уже.
1: Ну, скорее, да.
0: Когда холода. А сейчас уже темно становится вечерами. Наверное, тоже факт.
1: Внимательнее смотреть, потому что сейчас вот, видишь, трагедия для всех, конечно, да, и человек погиб, второй там сейчас, скорее всего, исходя из действующей судебной практики, получит какой-то реальный срок, там, колония, поселение, но все равно это будет реальный срок, да, поскольку правила дорожного движения нарушены, человек все-таки погиб.
0: Виноват.
1: Да, вот, и, да, трагедия, она у всех, вот, в разной степени, но все равно это такие истории, когда вот внимательность, она может вас уберечь от чего-то нехорошего.
0: Ну, еще раз, действительно, внимательно надо смотреть в зеркала заднего вида. Мотоциклисты бывают быстры, да, у них все-таки одна фара, а не две, если мы говорим о темном времени суток,
1: уже
0: прежде всего.
1: Не так воспринимается это,
0: да,
1: все.
0: Да, и, ну вот еще раз, такая довольно распространенная история. Человек, видимо, в зеркало глянул, не увидел, начал свой маневр, а тут раз, и вот, пожалуйста, там мотоциклист уже рядом. Тут как тут.
2: Избранное из рубрики «Макс Авто».
0: Какой интересный заголовок на портале «Автоньюз». Как изменятся цены на иномарки из-за падения рубля? Прогнозы продавцов. Читать дальше. Угу. Мне кажется, мы с тобой такие публикации очевидно читаем раз в квартал. Ну, самое редкое, раз в полгода. И по большому счету очевидно, правда? Что там внутри. Ну, вот одна небольшая цитата. Одна небольшая цитата для иллюстрации, скажем так. Если текущий курс сохранится, ожидается рост цен на импортные автомобили примерно на 5-7% через месяц-полтора. Например, машина за 3 миллиона рублей может прибавить 150-250 тысяч рублей. А новые поставки при сохранении нынешнего курса могут подорожать еще на 20%. Так что,
1: да,
0: ну что, очередного ждем витка цен?
1: Нет, ничего мы не ждем, на самом деле, да. Потому что они могут подорожать, могут и не подорожать. И все дело в том, что есть условный некий внутренний курс производителя. Да? Когда производитель ввозит стоимость, он прогнозирует, что если рубль будет стоить вот до такого-то, до 100 рублей, например, да, за доллар, то мы сохраняем ту цену, которую сейчас выставили. Если это будет больше уже, то будет корректировка цен. То есть автопроизводители, когда ввозят свои автомобили, формируют цены, они тоже учитывают и нестабильность российского рубля, да, он, ну, не всегда у нас стабилен, иногда он укрепляется, иногда он идет вверх, да, и заметь, вот цена при этом на автомобиле, как правило, не меняется. Вот, завезли тебе там какой-нибудь джили, да, за 3 миллиона рублей. Вот у тебя что, доллар
0: пока
1: 70,
0: не продадут,
1: доллар,
0: так и будет 3 миллиона.
1: Доллар 85,
0: ну,
1: она,
0: ну, понятно,
1: будет стоить 3 миллиона рублей.
0: Но когда уже будут следующую закупку делать?
1: Но если курс... Нет, надо смотреть, по какому внутреннему курсу, да, своему курсу ввозили эти самые модели.
0: Да как ты его посмотришь, он же внутренний, его же никому не показывают.
1: Это закрытая информация,
0: конечно.
1: Как правило. Да. Но вот когда рубль был совсем нестабильным, и там мотало его там ближе к сотне рублей, да, тогда многие автопроизводители закладывали вот этот вот внутренний курс доллара как 110-115. И поэтому это совершенно спокойно ввозили автомобили, и цены оставались стабильными. То есть, если бы это ввозили действительно там с калькулятором, подсчитывая, сколько же стоит этот автомобиль, там какие-то проценты высчитывали, у нас бы тогда цена на автомобили менялась бы ежедневно.
0: Ну, можно было бы такие публикации делать каждый день?
1: Ну да, может быть, для журналистов это был бы праздник.
0: Как изменятся цены на иномарки сегодня? Или там на следующей неделе, что-нибудь в этом роде. Но есть ведь островок стабильности, это автомобили, которые производятся в России, правильно? Они же не до такой степени зависят от колебаний курсов валюты. На днях, по-моему, глава АвтоВАЗ ровно об этом и говорил. Ребята, обратите внимание, то, что мы делаем, оно наиболее доступно на рынке сейчас.
1: Да, не до такой степени, но все равно зависят, так как есть импортные комплектующие, даже в самых там российских автомобилях, та же «Лада Гранта», например, «Лада Веста», тем более уж, да, там есть импортные комплектующие, ну, незначительная доля, да, но весьма существенная.
2: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто». «Хун Ци». В переводе с китайского название марки означает «красное знамя». «Хун Ци». «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
3: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
4: Добрый день. Владимир Путин поручил МВД инициировать работу по подготовке трудовых мигрантов к жизни и работе в России. На встрече с первым замглавой МВД, начальником миграционной службы Андреем Кикотем, президент уточнил, что идет речь, в частности, о преподавании детям русского языка, чем должна заниматься не только миграционная служба, но и все правительство, пишет РИА Новости. Напомню, в правительстве проходит согласование законопроект о реформе системы организованного набора работников иностранцев. Их планируют централизованно привозить к месту работы, обеспечивать жильем, по окончании контракта отправлять на родину, пишет Фонтанка. В Нижнем Тагиле стартовали судебные прения по уголовному делу на взрыве жилого дома на улице Сибирская, 1 в августе 2024-го, когда погибли 11 человек. Трем сотрудникам АО «ГАЗЭКС» предъявлено обвинение по статье выполнения работы, оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые привели к гибели людей. Женщине-собственнице квартиры на первом этаже, потерявшей во время трагедии дочку, предъявлено обвинение по статье причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Гособвинитель попросил суд назначить газовикам по 9 лет колонии общего режима, жительнице дома 3 года колонии поселения, пишет «Новый день». Качество горячей воды в Екатеринбурге соответствует всем нормам, сообщили в пресс-службе компании «Т-Плюс». На днях горожане получили уведомление о том, что в ближайшее время качество горячей воды может измениться, но изменение не приведет к ухудшению потребительских свойств воды. Новые нормативы временно установил Роспотребнадзор области. По данным энергетиков, на период до конца 2032 года допускается незначительное повышение содержания железа в воде, небольшое изменение цветности. Но качество горячей воды по-прежнему будет соответствовать всем санитарным нормам, отмечают энергетики, пишет «Новый день». Почти трехкратное падение производства красной икры в России минувшим летом связано в первую очередь с плохой добычей лососевых рыб путиной, сообщает газета «Известия». В Росрыболовстве сообщили, что суммарный объем вылова тихоокеанских лососей составил немногим более 92 тысяч тонн, при изначальном прогнозе 227 тысяч. О серьезных проблемах с выловом рыбы ранее заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов. Путина в этом году отстала от рекордного показателя 2018 года почти в 10 раз, пишет газета.ру. Отшельница Агафья Лыкова собрала хороший урожай картофеля и моркови, а студенты помогли ей собрать ягоды. Об этом рассказал бизнесмен Али Узденов, который помогает женщине. По его словам, сейчас с Агафьей живет послушник, помогает заготовить дрова на зиму. До зимы также ей завезут муку, корм для коз и собак и фрукты, пишет РИА Новости. Напоминает, что в начале сентября медведь пытался напасть на отшельницу. В апреле еще один зверь утащил у нее собаку. Хищники продолжают бродить в окрестностях хижины Агафьи. В заповеднике считают, что животные могли выйти к людям из-за плохого урожая дикоросов. Официальный доллар 85,46, евро 99,25.
2: Информация на правах рекламы. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
5: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091. Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: У каждого из нас своя картина мира. Как видит мир европеец и азиат, буддист и христианин, консерватор и демократ. И в какой точке их взгляды на мир могут сойтись?
6: Ищем ответы на эти вопросы в теории и истории международных отношений с историком и лингвистом Дмитрием Победашем. Ведущий я, Павел Рубцов.
2: Слушайте программу «Картина мира» сегодня в 13 часов на 104.5 FM. Смотрите на YouTube-канале «Горожане. Разговор».
7: Для лиц старше 12 лет.
8: 13 часов и 5 минут в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM. В прямом эфире программа «Картина мира». В студии Павел Рубцов, историк, лингвист, американист Дмитрий Победаш. Привет.
9: Привет.
8: Если есть что сказать, пишите. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите. Как всегда, мы болтаем. Подчеркиваю, у нас не чисто просветительская программа, не обучающая. Мы рассуждаем на тему международных отношений и сфер, которые связаны с международными отношениями. Как всегда, формулируем нашу тему на латыни. Вот тут мы просветители. Я так считаю, как раз да, мы прививаем высокий научный штиль слушателям. И сегодня очень простая тема на самом деле. Луди универсалис.
9: Универсальные люди.
8: Примерно так.
9: Ну, игры. Да, игры. Лудоманы. Да, тут да, уж да, каждый да, должен да. знать, что я не лудоман.
8: По аналогии с Луди Секулярис, которые были в Риме, мы сегодня вот так назвали программу, потому что завтра у нас начинается международный фестиваль молодежи.
9: Именно он нас и триггернул.
8: Триггернул.
9: Да уж. Не, ну можно там какие-нибудь Олимпийские игры повспоминать.
8: А естественно, вспоминать придется,
9: футбол,
8: потому что...
9: Футбол, опять же.
8: Вот. И это странный такой крен получается от игр, фестивалей и так далее, которые были нацелены на идентичность, формирование идентичности. Ну, любой фестиваль же, это ну, вот сообщество выплескивает свои карнавалы, вот эти все, да, выплескивает свои какие-то эмоции.
9: Ну, не только на формирование идентичности, а правильно же говоришь, выплескивать эмоции. Целый год копили, угу. друг друга пилили, там, не знаю, петь нельзя только псалмы по воскресеньям.
8: Ну, это тоже врут, конечно, но Бахтин нам в помощь.
9: Да. Тут поржать, да.
8: Да, перевернутый мир, кстати, как
9: вывернут
8: раз...
9: Вывернут плут наизнанку.
8: Да, эти Сатурналии тоже вспоминают, что все, рабы, господа, рабы, и так далее.
9: День
8: так далее.
9: Школьного самоуправления.
8: Да, непослушание это называлось в Советском Союзе, когда-то книжка даже такая была. Ну вот это все, оно было локальным. И только в тот момент, когда империи формировались, становится универсальным, ну и б, когда глобализированный мир появляется, 20 век, скорее всего, ну, конец 19-го, скажем
9: да,
8: так.
9: Да, но ведь они же и сначала были, вот действительно, правильно же говоришь, общность внутри своей общности, общая идентичность, то есть внутри нас.
8: Угу.
9: Нас всех.
8: А вот кто мы?
9: Нас всех. Вот. А вот это мы все, оно постепенно расширялось от там, условно крошечной деревни там, до полиса, до уже всей Эллады, а потом уже до всего мира. То есть, ну, видимо, мы потихоньку начинаем осознавать, что мы
8: единство,
9: все.
8: Единство да? человечества.
9: Глобальная деревня.
8: Ну, вот, опять же, ну, мы же говорили о том, что глобализм последние лет 10 куда-то сворачивается. И этот расцвет глобализма, 90-е годы, это же было прям вот маршем проходил глобализм по всей международной
9: паровой
8: политике.
9: Паровой каток глобализации.
8: Да. А потом, хоп, уткнулся
9: нет,
8: в стенки.
9: Нет, ну тогда умные уже люди говорили, что это глокализация, фрагмиграция.
8: Ну так все умные, есть, потому что дурацкое
9: прям,
8: название.
9: Ну да, но все равно противоположно направленные процессы, то есть одновременно с глобализацией еще и разделение на регионы, на какие-то локальности.
8: А так вот, вспоминая английскую школу, любой такой фестиваль показывает сообщество. Мы приглашаем одних, не приглашаем других. Мы едем
9: или приглашаем
8: едем.
9: Других, но как зрителей, наблюдателей, посторонних, чтобы они восхитились нашим милым, угу. замечательным сообществом. Мы сейчас тут восстановим древнеанглийский танец с палками и ветками. Это я серьезно. Угу. И покажем, что вот для наших графств вот это вот многовековая история.
8: А кому покажем-то? Вот опять же, кому это надо?
9: Нам. Нам это надо показать, какие мы хорошие,
8: ну,
9: классные,
8: кто-то душевные. Должен приехать, потому что, ну, афиняне свои театральные постановки, которые на Дионисиях, да, и линеях были, они там резервировали места для вот этих проксенов или тех, кто приехал с посольствами. У них были специальные такие места, чтобы показать, смотрите, у нас
9: какие
8: великая культура, да. Вот, это не похвастаться.
9: И все нам завидуют.
8: Да,
9: ну, это цитата прямо из Перикла, да, и все нам завидуют, потому что мы такие великие, потрясающие,
8: школа,
9: достигли
8: Лады,
9: чего
8: да.
9: не попадя, ага.
8: Да, и открытое общество, скажем.
9: Причем интересно, ведь, ну, много понаписано, прямо вот много, и про культурную дипломатию, и про там Олимпийские игры, ну, вот про все это, про мягкую силу, но почему-то все это вот так сводится к тому, ну, к нескольким постулатам. Первый постулат – это продолжение политики. Да, но мы декларируем, что мы далеки от политики. Олимпийские игры вне политики.
8: Ага.
9: А потом осознаем, да нет, это продолжение политики, только другими средствами. Ну и опять упали в такой заскорузлый реализм. Мы сейчас своей этой мягкой мощью всех задавим и большинство золотых медалей хапнем.
8: Ну, это раз, ладно, соперничество с олимпийских, нормальных, да, настоящих греческих игр, ну, собственно, для того и были сделаны, для того, чтобы аристократы друг друга не поубивали.
9: Да,
8: просто, ну, поборолись там, не знаю, пометали этот диск и удовлетворились.
9: По аристократическим сусалам друг другу кулаками
8: настучали. Да, ну, все, потом руки пожали, разошлись по полюсам, войны нет в это время, ну, вот все прекрасно. Кто нарушил вот такой закон перемирия, тот к олимпийским играм не допускается. Примерно, ну, то же самое изначально было на современных олимпийских играх. Идея,
9: у Кубертена-то ведь была идея как раз вот мира.
8: Да.
9: То есть у греков-то, ну, что ли, не знаю, какие
8: она
9: там в головах идеи были.
8: Потому что там религиозный мир,
9: да.
8: Потому что, да, ну, нельзя, когда люди совершают обряды, все-таки на них нападать. Это религиозные праздники. Единственное, что если чужой религиозный праздник, как римляне с евреями, да, то тогда можно напасть.
9: Это все равно не настоящий
8: праздник. Это не наш все. Мы что хотим, то и делаем.
9: Да,
8: а если общий, то уже
9: при этом
8: нельзя.
9: У греков же ведь тоже, когда наступало, вот как структурный реализм учит, ну вот наступает биполярная система, сразу следом жуткое лютое озверение, и все, и все обряды никого уже не волнуют, и давай вырезать там детей в храме, женщин на алтаре, срубать оливковые деревья, травить колодцы, ну, то есть ничего святого. Сын на отца, отец на сына, ну, и в общем.
8: Но это, кстати, характерно для гражданских войн, в том числе. Именно вот разделение такое коллектива, когда мы будем ваши вот эти вот святыни портить, это характерно как раз, когда общество раскалывается.
9: Причем общество-то ведь, оно же, ну, за счет чего оно собирается? За счет вот таких каких-то коллективных обрядов.
8: Игры,
9: за счет коллективных
8: самые,
9: праздников.
8: Да.
9: Да, за счет коллективного языка. Языковая общность. Ну, то есть мы чем-то, какими-то символами обмениваемся и показываем, что мы едины. Но вот интересно, структурные реалисты говорят, да, в общем, ну, это вторично. На самом деле важно, что вот получилось два противостоящих примерно равносильных лагеря. А там уже язык, вера. Ну, в общем, резать друг друга будут все равно.
8: Даже говоря на одном языке.
9: Как полные отморозки, да. Даже говоря на одном языке. Даже вроде как объединенное должно быть одной религией. Даже если эта религия говорит «не убий».
8: Ну, то же самое разделение, поздняя античность, пожалуйста,
9: да?
8: И в рамках христианско-языческого противостояния, и в рамках христианского противостояния, потому что христианство нет единого, но христианства всегда были и будут.
9: И тут же еще перекрывается с какими-то местными штуками, то есть
8: вот,
9: ты
8: вот,
9: кто? Я подданный вот этого барона, например, и это, ну или житель вот этого города. Вот как в Альбигойском восстании, давайте вырежем всех граждан этого города, то там же есть настоящие добрые католики. Ничего, Господь разберется. Добрых католиков в рай отправит, а подлых альбигойцев в ад. Но ведь сначала этим католикам предложили выйти, а они не вышли. Потому что я житель этого города, я не могу бросить, предать. Ну, то есть, это нынешнее истолкование, но тем не менее ведь.
8: Но, кажется, греки как раз все-таки нагрузили вот такие игрища дополнительным международным смыслом. Потому что все-таки какие-то ритуалы были в империях. Да, ассирийцы, да, призывали всех своих подданных для того, чтобы они участвовали в определенных ритуалах. Это было показатель такой лояльности.
9: Верности. Да,
8: да, верности. В Китае то же самое. У каждого ритуала была прописанная структура в древнем. Кто, ну, на, кто где должен стоять.
9: Там уже просто Конфуций, да, прямо сколько человек должно танцевать перед чиновником такого ранга.
8: Да. Ну и сами чиновники, но, и их жены, там, дети.
9: И это ведь очень, ну, кажется, там, маразмом каким-то, но на самом деле это очень четкое следование сложившемуся социальному конструкту, да. И вот это
8: праздник, как картина империи. Да. То есть вот во главе стоит начальник, а потом уже вот эта иерархия просматривается.
9: Причем не только праздник, а вообще все ритуалы. Ритуалы — это то, что нас объединяет. А вот такой вот международный праздник — это вообще ого-го ритуалище.
8: Вот, ритуалище. И греки первые, ну, поскольку их было много, они были разные, они решили...
9: Ну, потому что они нам ближе.
8: Ближе, да, ну, порациональнее, скажем так, хотя изначально Олимпийские игры — это тоже ритуал определенный, но они как-то привнесли вот эту вот международность, потому что у греков были не только Олимпийские игры, Немейские, Смийские, какие там еще...
9: Да и кроме того, греки — это же тоже, в общем-то, объединение самых разных народов.
8: Да, участвовать могли только те, которые были эллины, правда. Вот опять же мы говорим про общество, сообщество, и македонский царь Александр I, который доказывал, что он происходит из Аргоса, получил право участвовать. Македонцы нет, а вот Александр, как представитель рода арголидов, он туда попал и там участвовал радостно. Но опять же, да, показывает свою мощь между своими. А чужие не допускались.
9: И вот с глобализацией, если к ней вернуться, то сейчас же Олимпийское движение ширше и ширее, чем там больше участников, чем количество стран, участников ООН.
8: Так есть нейтральные, есть
9: да, разные, непризнанные, да, полупризнанные, да. Гонконг, Китай отдельно, там, ну, что-то, в общем...
8: Вот, и это всегда вот такие игры, они про своих. Либо это показать мощь, идите к нам, смотрите, какие мы крутые, а либо мы объясняем, что вот эти, вот эти, вот эти. И даже не страны. Вот к нам на международный фестиваль молодежи приезжает сколько, 190 стран? Ты же там переводить будешь. Ты должен лучше знать, чем я. 190 стран.
9: Красота.
8: Значит, там явно будут и недружественные страны.
9: Ну, это же Олимпийские игры, это же ритуал, когда общее перемирие и через запятую «мы вне политики».
8: Как это мы вне...
9: Вот именно.
8: А тогда это становится еще способом показать, что вот в этой недружественной стране есть категория людей, которые нам дружественны. Приезжайте к нам, посмотрите или поучаствуйте.
9: И интересно, вот у нас как-то, я не знаю, не очень четко это проговаривается. Американцы это прямо формулировали с конца 19 века откровенно и честно. Нам не нравится вот этот конкретный правитель, вот этот конкретный режим, но народ вот этой страны мы нежно любим.
8: Ну, все правильно, ну и потом...
9: В том числе вот к России было такое отношение, в том, там, например, Марк Твен, вот, ух, царское правительство, фу-фу-фу, какое нехорошее, ну, в общем, народ-то приличный.
8: Ну, мы помним и Олимпиады, 36-й год, да, игнор некоторых стран Германии.
9: Причем с Олимпиадой 36-го года вообще же очень интересно, ведь договорились на проведение Олимпиады в Берлине до Первой мировой войны, ну и пока там война, пока там разброд, всякие безобразия, и вот вроде вернулись к нормальной жизни. Ага, в 36-м году.
8: Вернулись.
9: Ага.
8: 80-й, то же самое, да. Лос-Анджелес.
9: Также
8: мы
9: проиграли. Или вот интересный пример, Япония сразу после ковида, то есть Олимпийские игры, это как показатель, все, гадость кончилась, возвращаемся к нормальной жизни. Все нормально, все хорошо. Business as usual.
8: Но почему-то вот как раз с одной стороны это должно быть и действительно вне политики. То есть это же такое, горизонтальные связи получаются. Вот эти фестивали молодежи, футболы, олимпиады, там, хоккей, неважно что. Да? То есть вот эти вот международные турниры, игрища, которые имеют не только там, не столько ритуальный характер, сколько, не знаю, какой идеологический. Вот в чем смысл международных вот этих турниров.
9: А вот интересно посмотреть, ну и не только турниры, вообще вся эта мягкая сила, все эти культурные дипломатии и прочее, как государства к этому относятся. Ну вот, например, якобы подлые англосаксы, которые якобы стремятся нас подорвать, а на самом деле США резко просто чудовищно, в 20 раз и больше сворачивали такие вот институты после, там, ну, то есть пик был в 1960-е mm-hmm. годы. Потом к 90-м постепенно снижалось, а с 90-х, ну вот с конца 80-х годов, в 20 раз уменьшилось. То есть Госдеп нет. Госдеп, да, раньше поддерживал всяческие
8: программы. А потому что зачем тратить деньги, если так все организовывается,
9: если
8: помимо
9: так,
8: нас?
9: Да, если и так, и Голливуд еще не попадя, да. И интересно, считают? Частная инициатива. Mm-hmm. То есть, да, частные лавочки могут.
8: Она не может так глобально выстрелить. Вот может иногда.
9: Почему? США, Британия, вот и выстреливают. Mm-hmm. А с другой стороны, Франция, где мощная государственная поддержка, ну да, но она нацелена на франкофонные страны. Ну, хотя и у нас Альянс Францез, пожалуйста. Угу. То есть Франция активно государственно поддерживает. Точно такая же вот с моей обывательской глупой точки зрения, низенькой кочки. Италия от Франции, ну, чем? Ну, тоже вино, языком. Тоже кухня, тоже там, ну, язык похожий. А, да, жесты тоже. Но вот Италия не поддерживает. У Италии государственная поддержка всякой культурной дипломатии и прочего безобразия по сравнению с Францией ничтожна. Но в мире итальянская кухня чем хуже французской?
8: Мафия тоже хороша.
9: Или мафия, да, или диаспоры. Еще кто могущественнее.
8: Так вот, там, где как раз горизонтальные связи появляются, государство как-то уходит на задний план. А иногда вот по Смиту мы должны, вот если уж государство, то поддерживать непроизводственную деятельность, которая позволяет нам показывать, какие мы мощные.
9: Это по Смиту, по реализму и по всяким там политэкономическим соображениям. Но ведь абсолютно искренне, скажем, Фулбрайт, он же деньги свои выдавал на что? Чтобы люди изучали
8: он
9: нас.
8: Никак
9: он
8: не
9: у нас наверняка запрещен. Там,
8: нежелательный.
9: Враг,
8: нежелательный. На всякий случай нежелательный.
9: Иноагент, да. И вообще, но, и американский сенатор.
8: Ну, вообще американский нехороший человек. Да.
9: Но идея-то была, что когда люди о нас узнают побольше, выучат там наш, ну, может, не познакомятся с нами. Угу. Знакомого человека бить по морде вроде как уже не очень приятно.
8: Ну, это вот по английской школе, это создание мирового сообщества.
9: Да.
8: То есть мы своих приучаем.
9: Интересно, это мы вот сейчас ссылаемся на англичан-американцев, а на самом-то деле термин «культурная дипломатия», если так покопать, начали употреблять по отношению к Советскому Союзу 1930-х годов.
8: Угу.
9: И вот когда западные интеллектуалы поехали в Советский Союз смотреть, а потом возвращаться и с вытаращенными от изумления глазами говорит, ну надо же, оказывается, вот, а мы-то думали, а? И вот тогда пытались это объяснить, говоря, что ну там, это же ведь не промывание мозгов.
8: Нет, ну чуть-чуть.
9: Но нет.
8: Но это как врагу показать, еще раз мы с тобой обсуждали, армию. Вы смотрите, как у нас, какая большая армия, идите и расскажите своим там, что не надо к нам лезть.
9: А тут-то показывали не армию, причем вот интересно, Россия 19 века, конца 19-го, начала 20 века, культурная дипломатия России – абсолютно негосударственная, но вот балет, литература, иногда даже Толстой, ну, в общем-то, антигосударственный.
8: Да, анархист, кто-то его в анархисты записывает,
9: то есть, ну,
8: православный.
9: Вот, и вот получается, что государство было само по себе, а вот эта вот могучая культура...
8: А потому что опять уже сложился тогда рынок, не рынок, республика, не
9: и
8: республика.
9: Глобализация уже
8: и
9: произошла.
8: Глобализация, и все передвигались как хотели. То есть государство скорее ограничивало эти контакты, когда думало, что ну, не очень хорошо, когда к нам приходят идеи.
9: Да, и что декабристы там будет какого-нибудь Герцена.
8: А он потом уедет, потом еще кого-нибудь разбудит. Давай друг друга будите. Спите уже. Государство примерно так себя и вело в 19 веке. Ага. Сейчас, наоборот, пытается использовать эти инструменты. Ладно, у США есть Голливуд. Тоже, казалось бы, горизонтальная структура.
9: Причем интересно, что у США ли Голливуд? То есть, вот, например, при Франклине Делано Рузвельте Голливуд ведь... получается, был в основном против политики, которую проводило правительство Рузвельта. И именно тогда вот создавался уже с началом Второй мировой войны Office for War Information, такая организация, которая подсказывала различным культурным институциям, в какую сторону думать лучше.
8: Но в 50-е чистила, пожалуйста,
9: да, потом
8: маккартизм
9: уже прямо чистила,
8: этот чистила от нехороших коммунистов.
9: Причем, а там же ведь, с другой стороны, многие Голливуд щеки или уходили в подполье и работали.
8: Голливудиды я их называю.
9: Да, литературными неграми. Ну, то есть шифровались.
8: Да.
9: Либо выступали против.
8: Угу. Ну и получали по полной программе.
9: Но уезжали. Из-за этого, вот, кстати, поучиться, наверное, не грех, когда, с одной стороны, правительство, ну, пытается там худо-бедно влиять, но при этом все-таки право голоса, свобода слова и так далее. И у потребителя этой культуры возникает ощущение, что он может добиться правды, что он может посмотреть на противоположные точки зрения, поскольку они все разрешены.
8: Но все-таки,
9: хотя на самом деле не совсем они все разрешены.
8: Но это вот такая дискурс, там можно куда угодно углубиться, потому что он нарратив определенный существует, и в основном все ему следуют. А мы говорили про популярную геополитику. Но Голливуд отчасти это тоже игры, ну, такие, которые распространяются по всему миру. И зачастую как раз эти компании-то, они стремятся... Вот опять же, если появляется такая компания, которая получает деньги от проката в зарубежных странах, она стремится, чтобы там, в этих странах, все смотрели.
9: Потакать вкусом.
8: Потакать вкусом.
9: Да.
8: Netflix. Пожалуйста, они же сделали такую империю. Там
9: да,
8: есть же
9: Макдональдс.
8: И итальянские, и испанские, и норвежские. И каких только нет этих сериалов, фильмов и так далее.
9: Да, или подлый иноагент Макдональдс, который в разных странах ведь пытался под местные вкусы чего-то чуть-чуть изменить.
8: Да, и, но индекс Макдональдса все равно... Бургера как-то... Ага. Как он назывался-то уж? Вкусная точка. Это сейчас... Ну, ладно. Мак.
9: Да
8: мак.
9: И пропади оно.
8: Ну, пропади, ладно. Хорошо, то есть, где переоценен, где не переоценен, все, наверное, помнят этот самый индекс Бургера. Так вот, игры. Почему они превращаются из локальных таких вещей, вот ты сказал про то, что в Англии, вот давайте мы наши танцы возродим и будут к нам ездить, кому они нафиг нужны, казалось бы, так люди есть.
9: Сериал, как он по-русски называется, «Outlander», «Чужеземец», «Иностранец», там что-то такое. После вот выхода такого сериала про какую-то там замечательную старинную Шотландию, куда попадает современная женщина, туризм вырос на какие-то лютые вообще десятки процентов.
8: И туда подтягиваются вот разные рода игрища, игры. А, вот Святой Валентин в 94-м году, по-моему, как раз, если не ошибаюсь, ирландцы придумали вот эту всю легенду про то, что Валентин женил там людей, солдат и так далее, и так далее, потакал всяким меньшинством и прочее, и прочее. А, и вот разошлось моментально, и люди начали ездить. Для чего сделано? Для того, чтобы привлекать людей на игры вот эти все, на разные фестивали.
9: На наших же глазах, причем это же ведь как раз не критика, а очень... Мы же помним, когда у нас проходил чемпионат по футболу, и прямо вот она, народная дипломатия в действии. Там каких-нибудь пьяных мексиканцев, шведов, египтян и прочих, суровые парни в Торчермета и Уралмаша поднимают из лужи, отряхают.
8: Вот сейчас ты надеешься, что будет на фестивале молодежи примерно то же самое, хотя времена немножко изменились, мне кажется, не будет сильно много пьяных мексиканцев.
9: Нет, там-то не будет, потому что там запрещено.
8: Ну, ой, там выйти алкоголь, за Новокольцовский, мне кажется, выехать.
9: Это только местные студенты, которые...
8: Только они повезут,
9: знают,
8: должны повезти своих
9: товарищей. По какой
8: товарищей.
9: Там трубе да,
8: мы не пропагандируем ничего, нет, все, мы против.
9: И мы не расскажем, мы не расскажем, как переходить на Новокольцовский тракт.
8: Это точно. Вот, а потом есть такие фестивали, которые неожиданно становятся мировыми.
9: Выстреливают.
8: Вот, Рио-де-Жанейро, пожалуйста, он тоже вот карнавал, который был призван, ну, там, почтить и умерших, и прочее, прочее.
9: Но призван это мы так вот со стороны истолковываем. Это... А так это просто выплеск.
8: Ну, обычный карнавал. Потом там в Новом Орлеане такая же история. То есть выплеск разных эмоций и так далее.
9: А с другой стороны... Вот с другой стороны посмотреть, когда инициатива не снизу такая, не Уральская ночь музыки, например, а наоборот, сверху Экспо. Когда правительство, чтобы похвастаться, чтобы там, ну вот опять же, со всеми этими показушническими штуками организовывали, но по сравнению с тем, как это Экспо выстреливало в конце 19-го, начале 20-го
8: новинка
9: века, сейчас, Экспо и Экспо, хорошо, да.
8: Потому что, опять же, это круг своих какой-то странный получается. Если раньше это была мировая выставка, в том числе, ну у нас тоже
9: потому
8: как бы...
9: Потому что мир был меньше.
8: Мир был меньше
9: и
8: удивительней.
9: Да, и разнообразнее. И тогда же ведь были такие ужасы, когда, ну вот, весь мир это цивилизованные, в кавычках, страны. Промышленно развитые, опять же, в кавычках. А всяких филиппинцев Ну, их можно там такую этническую деревню, да, зоопарк, деревню такую построили, ходите за заборчиком, смотрите на полуголых дикарей. Вот надо же, как обезьянки, только вот что-то, кажется, разговаривают.
8: Да, потому что любое экспо сопровождалось с 19 века вот такими развлечениями, в том числе этнографическими. То есть мир раскрывался, с другой стороны, такая колониальная геополитика, и глобализация колониальная, ну она же глобализация.
9: Да, причем интересно, что с одной стороны эти всякие колонизованные народы, то ли они обезьянки, то ли наоборот благородные дикари. Ой, сколь они прекрасны, они близки. И это до сих пор есть такое ощущение, что вот они-то вот искренние, настоящие, а мы тут угробленные цивилизацией мозгоклювы. Надо припасть к корням.
8: Ну и развитие, наверное, таких еще ивентов, как их любят на называть, связано с развитием массового туризма. Это же тоже рубеж 19-20 века. Пролетарии поперлись в другие страны смотреть, глазеть на самое интересное.
9: И очень интересно, когда про англичан вот был такой стереотип, что это такой сухопарый, высокий, сдержанный, ну прям джентльмен. Лорд, джентльмен, который через сжатые губы роняет отдельные звуки и вообще прям... А оказалось-то...
8: Это манчестерская гопота.
9: Конечно.
8: Вот так вот, если посмотреть на туристов, которые оттуда приезжают иногда. Ну да.
9: Ну, правда, насчет гопота, это тут негативная какая-то оценочная характеристика. А у меня друзья, правда, из Ньюкасла, не из Манчестера. Ну, тоже такие суровые парни рабочих окраин, которые, да, нисколько не высокие, не худощавые, там, не джентльмены вообще.
8: Угу. Ну и, соответственно, вот такие вот как раз вот это хлеба и зрелищ римское, оно ж для народа. А народ, когда начал глобализироваться, вот как раз рубеж 19-20 века, то и вот такие вот локальные ивенты превращаются в глобальные. То Октоберфест какой-нибудь, то еще.
9: Да, и интересно, что это вот какое-то сочетание и местной экзотики. Вот мы такие вот октоберфестные, или там шотландские, или там еще какие-нибудь. Вот уральские, или там пермские. А у нас посекунчики и культура. То есть, ну, местная какая-то локальная замечательная штука. Но, с другой стороны, оно должно быть как-то вот так глобализовано, чтобы у всех была там, не знаю, горячая вода, туалетная бумага. И это у Гончарова очень четко было прописано путешествие на фрегате «Паллада». Причем он горестно про это пишет. Вот раньше путешественник сквозь джунгли пробивался, там от тигров отбивался, там на каком-нибудь верблюде там ломился через пустыню. А сейчас куда ни припрешься? Везде одна и та же гостиница, одни и те же чистые, да, простыни, да, отглаженные. Везде бифштекс, портер и красная рожа британского купца. Ненавижу. Вот она, глобализация.
8: Вот она тогда и пришла примерно. И стандарты, и все остальное, и стандарты праздников, потому что у нас все фестивали делаются примерно вот по тому самому, причем западному стандарту. Есть сценарий. Вот тут мы это делаем, это, тут распределяем потоки так-сяк, у нас должно быть обеспечено все гостиницами, транспортом и так далее.
9: Волонтерами, вот бэджиками.
8: Да.
9: С утра у нас там летучка.
8: То есть ты на любой ивент попадаешь, и ты находишься в той же самой ситуации.
9: Кофебрейк будет вот примерно тогда. Через полтора часа. Да, там будут конопушечки одинаковые примерно. То есть, ну, если еще в Ханты-Мансийске раньше там был муксун в 48 разных видах, в том числе и строганин, то сейчас, ну, в принципе, да, везде там.
8: Вот в этом плане как раз вот те самые фестивали, которые из почвы выросли, они, наверное, отличаются. Ладно, хорошо, гостиничный бизнес гостиничным бизнесом, но сам по себе фестиваль, карнавал, он же не может быть урегулирован на 100%.
9: А вот и происходит такая интересная штука, что, с одной стороны, из широких народных масс рождается что-нибудь новое, гениальное и замечательное, но потом оно вынуждено...
8: Хочешь зарабатывать деньги?
9: Да, и отвечать всем этим глобализованным стандартам и сотрудничать со всяческими структурами политическими, как национальными, которые могут и поддерживать эту национальную, этническую и прочую составляющую.
8: Пока у власти находится та группа, которая считает, что это полезно. А потом появится группа...
9: Ну, похвастаться-то все считают, что полезно.
8: Ну, подожди, какой-нибудь Амстердам тоже поменял свою политику в отношении туризма и всяких веществ?
9: Ну, они же вещества общества постепенно так, но не туризм как таковой сокращает.
8: Да, хотя, ну, конечно, хотя туда люди же ездили часто.
9: А для вот этого. Выезжайте смотреть на нашу историю и культуру.
8: Кому она нужна?
9: Неоткуда.
8: Ваша культура, каналы.
9: У нас своя такая.
8: У нас своих каналов завались. Поэтому люди едут как раз за изюминкой, как любят сейчас говорить, что вот нужна фишка.
9: И вот интересно, что эти фишки, когда они рождаются снизу, да, это что-то такое интересное, классное, замечательное. Ну вот, маленькие скульптурки. Ага, маленькие скульптурки выстрелили. Давайте во всех городах настроим маленьких скульптурок там под какую-нибудь местную. А что у вас там есть?
8: А если нет, то мы... русская литература есть у всех. В конце концов, в Барнауле у меня в прошлом году настроили таких скульптурок по мотивам произведений русских писателей. Потому что есть улицы, названные писателями, есть литературный музей, ну и надел. Ну, с одной стороны, никому не мешает, весело. А с другой стороны, да, универсализация, вот это самое, глобализация.
9: И вот этот противонаправленный процесс, с одной стороны, нам нужны. Я хочу, чтобы везде у меня был круассан, кофе и чистые простыни, с одной стороны. С другой стороны, хочется же ведь попробовать чего-то местного, но это местное должно быть отфильтровано, прокипячено, и там, в общем, безопасно и соответствовать всем санпинам.
8: А любая массовость к этому и приводит. То есть массовый человек требует универсальных вещей.
9: Но при этом, чем больше мы массовизируемся и глобализируемся, тем большую ценность мы придаем своей вот этой уникальности. И тем больше мы ее пытаемся выпятить.
8: Ах, диалектика.
9: А чтобы ее впарить, мы должны опять попадать вот в эти глобализационные рамочки.
8: Здравствуй, Гегель, в общем.
9: Да. Мы диалектику учили не по Гегелю.
8: Гегель спер все у Гераклита и сам это признавал. Так что возвращаемся к Гераклиту. К сожалению, Гераклит водянку в навозе лечил. Лежал в навозе. Ну, что делать?
9: Ну, нет, ну почему? Современные индийские ученые, своими глазами читал, пишут серьезные научные статьи о целебных свойствах навоза. Так что, если
8: там,
9: поискать,
8: кстати, коровьего. А там уже и человеческий тоже используется,
9: да,
8: теперь для строительства,
9: да,
8: ну, домов.
9: Хоть для строительства, не для, ну, а для лечения тоже.
8: Вот мы нащупали идентичность для индийских товарищей, пусть используют. Ну да, вот эта самая диалектика, глобализация и локализация, она всегда будет. Всегда, мне кажется. И удачные проекты, хорошо, что они есть до сих пор.
9: Вот эти, да, и хорошо, что они позволяют вот этой народной дипломатии устраивать нам...
8: А как ты еще другого узнаешь? Да,
9: да. Да, не то, что нам расскажут про каких-нибудь малайзийцев, а вот я его видел, мы с ним вместе там кофеек-чаек пили и радостно трындели.
8: Да, кайф. Согласен, кайф. Хорошо. Навстречу Международному фестивалю молодежи в Екатеринбурге.
9: Ура, товарищи! Ура, товарищи! А также господа и граждане.
8: Спасибо большое. Это была программа «Картина мира». В студии были Павел Рубцов и историк, лингвист, американист Дмитрий Повидаш. До новых встреч.
2: Это наша картина мира. А что видите вы? Пишите нам на номер +7 908 909 104 5. До встречи в следующей программе. Культпоход.
10: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Кино.
10: В Ельцин-центре сегодня открывается фестиваль «Бит Уикенд». Фильмом открытия стал «Боуи. Последняя глава». Этот фильм был снят к десятилетию со смерти Дэвида Боуи и снят с неожиданного ракурса. Не бравурный портрет Зигги Стардоста, а история о том, как хамелеон поп-музыки справлялся с провалами, сомнениями и смертельным диагнозом и превратил свои последние дни в пронзительный прощальный альбом «Black Star». Начало показа сегодня в 19 часов, также фильм в афише еще 13 и 19 сентября. Билеты на сегодняшний сеанс стоят 600 рублей, на 13 и 19 число – 500.
2: Театр.
10: В Коляда-театре состоялась долгожданная премьера. Первая в новом творческом сезоне и первый спектакль на большой сцене, поставленный без Николая Коляды. Команда театра взялась воплотить в жизнь то, что было задумано. И это стал спектакль «Витя Мурзилка». Пьесу Николай Коляда написал еще в 2023 году специально для Олега Ягодина, нынешнего художественного руководителя театра. В свой юбилей артист вышел на сцену в главной роли и в новом для себя качестве режиссера большой сцены. Действие разворачивается в типичной провинциальной промзоне, где один из домиков-бараков самовольно захватил местный бизнесмен Василий, чтобы устроить там кафе. кафе. Однажды он приводит в дом попавшего под машину Витю Мурзилку. За крышу над головой и еду тот готов помочь со стройкой и хозяйством. Но после знакомства с соседями выясняется, что Витя оказался здесь совсем не случайно. Ближайший показ спектакля «Витя Мурзилка» состоится в Калейдотеатре 23 сентября, а на октябрь театр готовит еще одну премьеру «Две капли Коти» о модельере Надежде Ломановой. Главную роль исполнит Тамара Зимина. Режиссер спектакля Олег Ягодин, сообщает портал «Культура Урала».
11: Выставки.
10: Новая выставка «Поколение новаторов. Русское искусство 20-21 веков» открывается на этой неделе в главном здании Екатеринбургского музея изобразительных искусств, что на Воеводина 5. Это проект «Росизо». Экспозиция охватывает более 100 лет истории русского искусства. От авангарда начала 20 века до произведений современных молодых художников. И прослеживает не только смену художественных направлений, но и преемственность между ними. Так традиция предстает не как застывший канон, а как живой поток идей, который каждое новое поколение переосмысливает и наполняет собственным содержанием. Выставка будет работать для публики с 13 сентября по 22 ноября. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
2: «Макс Авто». Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
0: Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. Начинаем разговорный интерактивный канал, который продлится около 4 часов. И начинаем мы его рубрикой «Макс Авто». С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Спонсор программы «Макс Авто», АО «Медицинские технологии», сеть клиник «Здоровье 365». 9 многопрофильных центров обеспечивают полный цикл медицинской помощи от профилактики и диагностики до сложных операций и реабилитации. «Здоровье 365», высокие стандарты медицины и искренняя забота о здоровье каждый день в году. Возможные противопоказания – проконсультируйтесь со специалистом. Ну а мы в рубрику «Макс Авто» ждем ваши вопросы. Это могут быть любые вопросы на автомобильно-дорожную тематику. Присылайте их нам на номер плюс 7-908-909-104.5 в любом удобном для вас текстовом формате, в любом удобном мессенджере. Также можно нас слушать и смотреть в нашем сообществе ВКонтакте, которое называется «Радиофорум 104.5 FM». Там есть чат, через него также можно с нами связываться. Но для Екатеринбурга сегодня утром, в утренние часы, однозначно главная новость, в том числе автомобильно-дорожная, это туман. Причем, Максим, это не просто туман, это туманище. Сегодня утром, часов в 7, когда я проснулся и подошел к окну, я не увидел там вообще ничего. Вот абсолютно. Понимаешь? Настолько туман был густой, ну, такой вот туман. Белый. В молоке наш дом оказался. И рассеиваться он начал, ну, где-то, наверное, через час, уже в 9 часу утра. Сейчас уже более-менее. Более-менее. Видимо, какой-то ветерок налетел. Так что сильно, наверное, на эту тему уже не переживаем. Хотя, судя по всему, это природное явление будет повторяться. Сейчас время года, конечно, такое, с влажностью, с перепадами температур, все это приводит к туманообразованию. Кстати, туман еще говорит и о безветрии. Об этом тоже синоптики предупреждают и говорят, что в Екатеринбурге будут сегодня плохо рассеиваться выбросы разнообразные. И от транспорта, и от предприятий. Поэтому качество воздуха будет хуже, чем обычно. И подтвержу, запашок ощущается. Ощущается. Посмотри, Максим, какой интересный заголовок на портале «Автоньюз». Как изменятся цены на иномарки из-за падения рубля? Прогнозы продавцов. Читать дальше? Угу. Мне кажется, мы с тобой такие публикации очевидно читаем раз в квартал. Ну, самое редкое, раз в полгода. И по большому счету очевидно, правда, что там внутри. Ну, вот одна небольшая цитата. Одна небольшая цитата для иллюстрации, скажем так. Если текущий курс сохранится, ожидается рост цен на импортные автомобили примерно на 5-7% через месяц-полтора. Например, машина за 3 миллиона рублей может прибавить 150-250 тысяч рублей. А новые поставки при сохранении нынешнего курса могут подорожать еще на 20%. Так что, да, ну что, очередного ждем витка цен?
1: Нет, нет, ничего мы не ждем, на самом деле, да. Потому что они могут подорожать, могут и не подорожать. И все дело в том, что есть условный некий внутренний курс производителя, да, когда производитель ввозит стоимость, он прогнозирует, что если рубль будет стоить вот до такого-то, до 100 рублей, например, да, за доллар, то мы сохраняем ту цену, которую сейчас выставили. Если это будет больше уже, то будет корректировка цен. То есть автопроизводители, когда ввозят свои автомобили, формируют цены, они тоже учитывают и нестабильность российского рубля. Да, он, ну, не всегда у нас стабилен, иногда он укрепляется, иногда он идет вверх. Да, и заметь, вот, цена при этом на автомобиле, как правило, не меняется. Вот, завезли тебе там какой-нибудь джили, да, на 3 миллиона рублей. Вот у тебя что, доллар
0: пока
1: 70,
0: не продадут, доллар, так и будет 3 миллиона.
1: 100 доллар 85, ну, она будет стоить 3 миллиона рублей.
0: Но когда уже будут следующую закупку делать?
1: Но если курс... Нет, надо смотреть по какому внутреннему курсу, да, своему курсу. Ввозили эти самые модели.
0: Да как ты его посмотришь, он же внутренний. Его же никому не показывают.
1: Это закрытая информация,
0: конечно.
1: Как правило. Но вот когда... рубль был совсем нестабильным, там, мотало его там, ближе к сотне рублей, да, тогда многие автопроизводители закладывали вот этот вот внутренний курс доллара как 110-115. И поэтому это совершенно спокойно ввозили автомобили, и цены оставались стабильными. То есть, если бы это ввозили действительно там с калькулятором подсчитывая, сколько же стоит этот автомобиль, там какие-то проценты высчитывали, у нас бы тогда цена на автомобили менялась бы ежедневно.
0: Ну, можно было бы такие публикации делать каждый день.
1: Ну да, может быть, для журналистов это был бы праздник.
0: Как изменятся цены на иномарки сегодня? Или там, на следующей неделе, что-нибудь в этом роде. Но есть ведь островок стабильности, это автомобили, которые производятся в России, правильно? Они же не до такой степени зависят от колебаний курсов валют. На днях, по-моему, глава АвтоВАЗ ровно об этом и говорил. Ребята, обратите внимание, то, что мы делаем, оно наиболее доступно на рынке сейчас.
1: Да, не до такой степени, но все равно зависят, так как есть импортные комплектующие, и даже в самых там российских автомобилях, та же «Лада Гранта», например, там, «Лада Веста», тем более уже, да, там есть импортные комплектующие, ну, незначительная доля, да, но весьма существенная.
0: Угу. Сергей нам пишет, я видел последствия вчерашнего ДТП с байкером, мотоцикла было оторвано переднее колесо, подозревая, что скорость у него была немаленькая, там разделительная полоса, мотоциклист ехал... Во встречном направлении. Ага, во встречном, не в попутном.
1: А, то есть получается, человек не увидел его навстречу едущего, да?
0: Ой-ой-ой, ну это еще хлеще получается.
1: Ну да, да, конечно.
0: Угу. Ну, опять же, видимо, водитель считал, что скорость мотоцикла не такая большая, что успею.
1: Может быть, просто не заметил из-за того, что одна фара. На самом деле, правда, человеческий мозг как-то не так это воспринимает.
0: Оксана нам пишет, наша постоянная слушательница. Мне часто в последнее время приходится задумываться об ослеплении солнцем. К примеру, выезжаю из тоннеля, солнце в лицо, ничего не вижу. Думаю, а если бы был затор, препятствие? При ослеплении я проанализировала, что, исходя из своего опыта, автоматически снижаю скорость, стараюсь использовать откидную шторку, прислушиваться к звукам снаружи, пишет она. Ну, правильно. Первое, что нужно сделать, это шторку опустить. Правда, на это уходит какое-то время.
1: Да. Ну, конечно, конечно. Да, это так, в принципе, ну... Тут защитные очки еще помогают, в принципе, от ослепления так, да?
0: Но, опять же, если Максим дольше надевать, чем шторку опустить.
1: Если ты выезжаешь из тоннеля, например, то действительно такая резкая смена света, световой интенсивности, да, она на какое-то время тебя дезориентирует. В ПДД, кстати, по этому поводу, там, правда, про ослепление со стороны встречных водителей, да, говорится, вот, но про ослепление в ПДД тоже есть. При ослеплении водитель может включить аварийную световую сигнализацию и, не меняя полосы движения, снижать скорость.
0: Да. И еще один интригующий заголовок из свежей прессы, Максим. Названы 5 самых частых автомобильных заблуждений, пишет издание «Газета.ру». Почему-то эти заблуждения на наш суд представили аналитики одной из лизинговых компаний. Ну ладно, хорошо, будем считать, что они в достаточной степени экспертны для этого. Самым старым и вредным заблуждением эксперты назвали необходимость прогревать мотор зимой не менее 10-15 минут. Дескать, ну, на самом деле это совсем не обязательно.
1: Откровенно говоря, это не заблуждение, еще как.
0: Самый старый вредный, Максим, прям вот топ-1.
1: Слушай, не вредное совершенно, вредно для экологии, да? Ну что, ты думаешь об экологии или о том, что ты не будешь греть машину, и через 2-3 года тебе придется там несколько сотен тысяч рублей за ремонт двигателя отдать? Я думаю, кошелек выберут многие наши слушатели. И,
0: смотря, наверное, какая температура за бортом, Максим. Тут тоже, в общем-то,
1: то тоже верно. Факт. Если у тебя минус 30, конечно, надо погреть машину. Никуда там не надо сразу ехать. И нужно, чтобы хотя бы масло примерно в рабочую температуру пришло, хотя бы в положительную, да? И свою текучесть возобновило. И тогда уже можно спокойно ехать. В прогревании машины нет.
0: Так получается,
1: вредного
0: это
1: уж точно.
0: И не заблуждение, и не вредное. Ну вот насчет старое я не знаю.
1: Я считаю, что нет.
0: Хорошо.
1: Нет, знаешь, вот многие думают сейчас, да, что автомобиль пока стоит, он не греется. Вот раньше, да, вот вспомню старые времена, когда об экологии никто не думал, карбюраторные движки, подсос вытянул, у тебя там под 2000 оборотов, там все там, ты спокойно там снег отряхиваешь, вокруг машины ходишь, да. Потом пришли на замену инжекторные двигатели. И поначалу, действительно, ты заводишь двигатель, и очень долгое время, особенно всякие Тойоты, да, у тебя там 1500 примерно оборотов система сама поддерживает, пока автомобиль не прогреется. Затем появились экологи, которые сказали, это очень вредно. И поэтому сейчас ты заводишь автомобиль, у тебя максимум там 1200 оборотов держится секунд 40, и потом они падают до 1000 примерно, да.
0: Ну и все, как будто машина прогрелась.
1: Для экологии супер полезно, для двигателя нет. Вот и многие остаются и продолжают какое-то время еще ждать, вот, чтобы хоть чуть-чуть двигатель прогрелся, и потом уже потихонечку начинают движение.
0: Но не 10 же, 15
1: вообще
0: минут.
1: Не вредно.
0: Правильно?
1: Да, слушай, можно и 10 минут, если у тебя минус 30.
0: Можно и 40, конечно. Ладно, давай дальше. У нас тут список из 5 утверждений. Значит, второе неправильное утверждение. Необходимость менять моторное масло строго через каждые 10 тысяч километров. На самом деле это не так. Все зависит от интенсивности, стиля движения и места движения. По городу одно дело, за городом другое. В общем, все это, скажем так, подвижно. Никаких тут строго 10 тысяч не существует.
1: Ничего не подвижно. На самом деле масло менять надо правильно по моточасам. Да, вот параметр такой, как...
0: Так об

0: Ну, это влияет на детонацию двигателя, опять же, да, на его работоспособность в будущем. И если автопроизводитель у тебя допускает диапазон, а чаще всего это диапазон там 92, 95, 95, 98, например, да, то ничего в этом плохого-то и нет. Самое главное, чтобы нужную марку заливать, потому что если у тебя рассчитан двигатель на сотый бензин, ты льешь 92-й, ну, наверное, это не очень хорошо все-таки, да. Да, если у тебя рассчитан двигатель на 92-й, ты льешь 100-й, то у тебя клапана быстрее прогорят, так как температура сгорания чуть больше. Но если мы говорим про диапазоны, автомобиль по-разному едет на 92-м бензине и на 95-м.
1: То есть на динамику все-таки повлияет.
0: Ну,
1: там доли заблуждения получается.
0: Там, да, доли секунды. И это скорее психологическое такое состояние. Знаешь, как машину помыл, то едет быстрее сразу, да?
1: Угу.
0: Но, в принципе, если так уж совсем разбираться, да, это не заблуждение. Маша. Ну, оно такое, в плане погрешности, там, знаешь, ты это, может, даже не заметишь. А многие замечают. Вот наши слушатели, я думаю, нам напишут.
1: Ну, вот, может быть, именно поэтому это мифом и является. Четвертым мифом эксперты назвали утверждение, что масло в автоматической коробке передач менять не требуется. Мне кажется, про это вообще никто не думает особенно. Ну, приехал на сервис, тебе сказали надо, ты меняешь. Сказали не надо, ты не меняешь.
0: Ну, как у любой жидкости, есть срок службы. В принципе, тут, по-моему, совершенно очевидно, что все понимают, что надо, наверное, менять что-то.
1: Ну, как ни странно, утверждается, что это вот такой миф и распространенное заблуждение. Ну и ладно, пятый, последний миф сводится к тому, что помутневшие фары являются исключительно косметическим дефектом. На самом же деле пожелтевший, поцарапанный или треснувший пластик рассеивает до 40% светового потока. Вот так.
0: Ну, слушай, если у человека есть глаза, он сам видит, что фары стали светить не очень хорошо.
1: Что это не просто некрасиво, да?
0: Заблуждение,
1: что-то на чем-то еще отражается.
0: Ну, как, конечно, ты это сам наблюдаешь, если ездишь на таком автомобиле.
1: Угу. В общем, ну, поразительные поэтому... какие-то эти автомобильные заблуждения в топ-5. Только что мифы были развеяны Максимом Ивановичем Ядрышовым. Спасибо тебе за это. У нас есть вопросы от слушателей, давай по ним пробежимся. Как, по-вашему, нормализовалась ли обстановка с электросамокатами или нет? Кажется, что как-то спокойнее в этом сезоне стало на тротуарах, пишет Виктор. Ну, есть ощущение другие... нормализации?
0: Ну, спокойнее мне не стало, например, но появились другие проблемы. Отсутствие топлива там, да, на заправках, которые как-то перевешивают все вот эти самокатные истории.
1: Ну, и в целом все равно привыкание, видимо, какое-то происходит.
0: Наверное, привыкание, да. Но вот они как ездили, опасно так и ездят. Я как хожу в летний период по тротуарам и оглядываюсь, чтобы там опередить пешехода, да, какого-либо, так и продолжаю. И иногда дискомфорт испытываю.
1: Ох уж эти ваши автомобильные привычки. То есть, когда ты пешеход, смотришь налево перед тем, как самому повернуть налево, да?
0: Так а что направо делать? Реальность такова, знаешь?
1: Да. Кстати, я видел, как гаишники прям прицельно работают по самокатчикам. Буквально вот на этой неделе на проспекте Ленина стоит патруль. Думаю, что случилось? У него, знаешь, мигалки включены, две машины. Думаю, случилось что? А рядом, значит, два электросамокатчика стоят, такие понурив головы, им что-то выписывают. Возможно, не спешились где-то. Ну,
0: может быть.
1: Так что у ГАИ тоже какие-то появились планы, которые они регулярно осуществляют относительно симщиков. А, Саша пишет, на Малышево бесконечные въезды-выезды на полосу для общественного транспорта. Как быть, если случайно заехал на нее и попал под камеру, получится ли оспорить?
0: Ну, что значит, случайно заехали на нее? Вот если вы двигаетесь по полосе для общественного транспорта, ну, уж извините, но штраф придет, да.
1: Ну, видишь, въезды-выезды, там же во дворы, в какие-то, еще куда-то.
0: Как говорят юристы, оспорить можно любой штраф. Нужен результат можно добиться. И в этой ситуации штраф оспорить можно, постановление отменят вряд ли.
1: Угу. Ну, поэтому, да, может быть, некомфортно, да, много въездов-выездов, но это дело надо соблюдать, получается так, да?
0: Ну, да, конечно.
1: Что взять, новый iPhone или подержанную иномарку, спрашивает Василий. Ну, да, сегодня главная новость у нас. Новые айфоны вышли. Первый раскладной смартфон в максимальной комплектации, кстати, Максим, ты специально посмотрел?
0: Не смартфон, а iPhone.
1: iPhone, да.
0: Раскладные телефоны до этого производились.
1: Хорошо, хорошо. Смартфон от Apple, он называется iPhone Duo, почти 500 тысяч рублей будет стоить. Слушай, на 500 тысяч можно, ну, можно что-то взять, наверное, что даже ездить будет.

0: ну, 500 тысяч это ты у нас, ты, видимо, в два раза умножил стоимость его в Соединенных Штатах, да?
1: У нас,
0: там,
1: у нас.
0: В три даже, наверное, раза.
1: Нас интересует, слушай, что у нас, что там эти штаты.
0: Изначально, да, я никогда не понимал людей, которые покупают все это в сентябре, там, да, поскольку в октябре цена в два раза падает, как правило.
1: Василию, ну, это отвечать так, не так будем. Бывает. Ну, видимо, да. Вопрос такой. Ради вопроса.
0: Очевиден. Конечно, машина.
1: Конечно, iPhone. Вот так вот разделились голоса у нас в эфире сегодня. Если ДТП случится в момент, когда работала система автопарковщика, кто будет виноват, спрашивает Ирина.
0: Ну, тот, кто автопарковщика запустил, тот и виноват.
1: Ну, его же запустил производитель в свое время, установив, ну,
0: слушай,
1: на автомобиле.
0: Во всех инструкциях написано, что это не является автономной системой вождения, поэтому всю ответственность несет водитель. Тот, кто сидит за водительским сиденьем и нажимает разные кнопочки там своими ручками.
1: Так что ж, не пользоваться автопарковщиком на всякий случай?
0: Пользоваться, но следить. За всем всегда надо следить. И за всеми.
1: И не забывать, что и за вами тоже кто-нибудь приглядывает, скорее всего. Хорошо, все на этом на сегодня. Это была рубрика «Макс Авто». Максим, с тобой мы прощаемся. До завтра.
0: До завтра.
2: «Макс Авто». Экономика и бизнес.
3: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
2: Рынки. Банковский сектор.
3: В Свердловской области растет доля отказов по розничным кредитам. В августе она была больше 78%, увеличившись за месяц на 1,2% пункта. Об этом говорят данные Национального бюро кредитных историй. С такими результатами Свердловская область заняла 14 место среди 30 регионов лидеров по данному показателю. Челябинская область на 11 месте, Тюменская на 13. Наибольшие доли отказов по всем заявкам на розничные кредиты в регионах России в августе отмечены в Забайкальском крае, Кемеровской и Иркутской областях, а также в Алтайском и Ставропольском краях. В целом по стране наблюдается увеличение доли отказов. В условиях жесткой денежно-кредитной политики, включающей в число прочего серьезные ограничения по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, банки по-прежнему сохраняют достаточно низкий аппетит к риску. Они повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в дальнейшем. В свою очередь, конкуренция банков в борьбе за граждан с высоким уровнем кредитоспособности нарастает. По заявкам таких заемщиков, доля отказов в настоящее время составляет 51%, прокомментировали динамику в бюро.
2: Налоги.
3: В России создадут федеральный реестр подставных налогоплательщиков. Такое поручение Федеральной налоговой службе России дано правкомиссии по профилактике правонарушений под председательством Владимира Колокольцева, пишет «Известия». Мера необходима для сбора информации о нарушителях и предупреждениях налоговых преступлений, контроль по борьбе с которыми власти планируют усилить. Это следует из протокола одного из последних заседаний комиссии. Кроме того, до 1 марта ФНС должна разработать механизм аннулирования налоговых деклараций, поданных от имени подставных лиц, а также выработать единый подход к выявлению признаков подделки, счет фактур и налоговых деклараций. По данным МВД, в январе и июне этого года в России выявили более 3300 преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го, показатель увеличился на 17,2%. Это максимальный прирост за последние 12 лет.
2: Бизнес-статистика.
3: Потребительские цены в Свердловской области выросли на 4,4% с начала года. Индекс потребительских цен в июле в регионе составил 104,4% к декабрю 2025. Это следует из данных Свердловстата. По сравнению с июнем потребительские цены выросли на 0,4%, продовольственные товары подорожали на 0,1%, непродовольственные на 0,8%, услуги на 0,3%. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.

0: Рок Арсенал.
1: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «За Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
3: Добрый день. Владимир Путин поручил МВД инициировать работу по подготовке

0: новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Добрый день. Вне биржевой курс доллара опустился ниже 84 рублей впервые с 26 августа, пишет сегодня РИА Новости, ссылаясь на данные торгов. Курс доллара падает больше, чем на рубль к предыдущему закрытию. По данным экспертов, рубль поддерживает в том числе высокие цены на нефть. Марка Brent сегодня поднялась выше 102 долларов за баррель впервые за 3 месяца. Как пишет CNBC, цены на нефть растут из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Во вторник американские военные уничтожили 5 иранских танкеров с сырой нефтью в ответ на попытку атаковать американский военный корабль. Иран в ответ нанес удары по 10 судам в районе Ормузского пролива. Трейдеры ожидают серьезных перебоев в поставках, пишет РБК. После столкновений в Екатеринбурге на Эльмаше трамвая и КамАЗа водитель трамвая доставлен в больницу с различными травмами. Об этом сообщили в ГАИ, пишет Е1. Там пояснили, что водитель грузовика не пропустил трамвай, когда пошел на разворот. В момент аварии в двух вагонах состава находились 15 пассажиров. Никто из них не пострадал. Не пострадал и водитель КамАЗа. Его привлекут к ответственности за невыполнение требований ПДД. Ранее сообщалось, что авария произошла на улице Фронтовых бригад у остановки Турбинный завод. Водитель трамвая после столкновения оказался зажат в кабине. В парке Маяковского пройдет акция «Стань донором, спаси жизнь». Выездное мероприятие организовала областная станция переливания крови совместно с Федеральным медико-биологическим агентством. Акция продлится 3 дня с 14 по 16 сентября. Сдать кровь можно будет с 9 утра до 2 часов дня. Сдать кровь смогут все желающие старше 18 лет, не имеющие противопоказаний по здоровью. Потенциальным донором крови при себе необходимо иметь паспорт гражданина России с НИЛС, сообщили в Минздраве области. Мобильный комплекс разместится возле проката «Северное сияние», пишет «Комсомольская правда». Регулярное общение с искусственным интеллектом может иметь негативные последствия для людей с повышенной тревожностью, склонностью к депрессивным состояниям или социальной изоляции. Об этом рассказал Rush Today врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев. Он отметил, что ИИ подстраивается под запрос пользователя и может создавать ощущение, что собеседник понимает его состояние. Но такая система не обладает собственными переживаниями, не способна дать полноценную человеческую реакцию. Предпочитая нейросеть живым людям, пользователь закрепляет свое стремление избегать контактов, отметил психиатр. Постоянное обсуждение с ИИ своих переживаний не приведет к решению проблемы, пишет Rush Today. Свадьба россиянки сорвалась из-за платья с китайского маркетплейса AliExpress, пишет издание «База». Жительница Петербурга хотела сэкономить на наряде, который в магазине стоит 100 тысяч рублей, и заказала аналогичный на AliExpress. Однако за несколько дней до церемонии, которая была намечена на 9 сентября, она получила маленький конвертик. В нем оказалось свадебное платье для куклы размером с ладонь. Свадьбу пришлось перенести, пишет Лента.ру. Официальный доллар сегодня 85.46, евро 99.25.
2: Информация на правах рекламы.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Музыка мирового класса.
7: Rolling Stones. Just like a Rolling Stone. Scorpions. Rock you like a hurricane. Воскресенье. И я хотел познать добро и зло. R.E.M. This one goes out to
8: the one I love. Только здесь, только на Rock Arsenal.

Страсть к путешествиям неразделима с любым человеком. R.E.M. Wonder Last. На выходные, может быть, даже лежа на диване можно перешрудить полпланеты. Всем горячий пламенный, это рок-арсенал здесь. Виолетта на наших студийных начало четвертого. Но те, кто планирует выходные, имейте в виду, что завтра в пятницу синоптики обещают плюс 18 градусов, облачную погоду и временами дождь. Ну, а что касается выходных, приблизительно такая же погода нас ожидает. Все-таки осень наступила, но все-таки плюсовые отметки у нас всегда в плюсе. Брайан Эдамс очень скоро с концертной площадки группы Полис. И уже сейчас сегодняшний именинник, 77-й день рождения, сегодня встречает легендарнейший английский музыкант, известен как барабанщик, перкуссионист группы Jethro Tull в 70-е. Это Бэрримор Бэрроу, Happy Birthday. Участник этой записи именно он. Ловите продолжение нашей музыкальной программы. Веселая картинка из жизни людей. Jethro Tull, Bungle in the Jungle.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Первый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты.
2: Вау!

Песня безоговорочного счастья Тесла. Их прочтение, я бы сказала, прямо по лекалам Джеймса Брауна «I got you, I feel good». В этом году ребята выпустили целый альбом кавер-версии под названием «Homage». Мне очень понравился этот релиз. Кстати, вот осенью, когда цыплят, так сказать, по осени считают, начинают уже подсчитывать лучшие релизы, по личному мнению. Я надеюсь, что у каждого может быть сформирован уже маломальский хоть какой-нибудь интересный список. Тот, кто следит за музыкой. А дополнительный привет передаю тем, кто вместе со мной предлагает музыку, самую интересную, ту, которая еще не звучала, разножанров из разных времен для программы «Полезные ископаемые». Завтра ждите наши свежие раскопки, что интересного мы раскопали. Все с удовольствием отдаем тем, кто будет слушать нас завтра в 9 часов вечера. Программа «Полезные ископаемые», наш совместный творческий проект. Вступайте в наши радиоряды. Ози Осборн за Клайд, очень скоро будет Йен Браун. Ну а уже сейчас самая раскудрявая группа 20-го столетия, 25 сентября. Ждем их новый альбом, долгожданный «Come This Madness». Это Europe. Предложение на предстоящее время суток.

железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».

редко, но метко звучат эти стилизаторы, рокобилли, коллектив под управлением немецкого гитариста Адриана Батолба. Адриана Батолба Трио, Last One on My List, последний в моем листе, так сказать, правда, которую не вырубишь топором. А у нас только такая музыка, все по-настоящему. Марк Нофлер, Bad Daisies. Здесь Виолетта, сейчас вырубаю песню, которая появилась именно 10 сентября в 91 году. Привет всем, кто помнит, свое было заводное. Nirvana, Smells Like Teen Spirit.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: «Арсенал».
1: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «За Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
3: Добрый день. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки безэкипажных катеров на набережную в Сочи. Об этом сообщили в СКР. Мэр города Андрей Прошунин заявил, что часть пляжей временно закрыта для посещения до полного устранения последствий. По его словам, курортная инфраструктура пострадала незначительно. Необходимо восстановить остекление, элементы фасадов. На остальной территории города обстановка штатная. Ранее власти сообщали, что 9 сентября в Сочи в результате атаки безэкипажных катеров произошло возгорание на набережной, пострадали 28 человек, четверо госпитализированы. Отопительный сезон стартует в Екатеринбурге с 15 сентября. По традиции, в первую очередь, со следующего вторника тепло начнет поступать в школы, больницы, детские сады и другие соцобъекты. Затем начнут подключать и многоквартирные дома. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соответствующее постановление. До конца сентября тепло должно быть у всех. Екатеринбургский водоканал закупит реагенты для очистки воды на 1 миллиард и почти 445 миллионов рублей. Тендер размещен на сайте госзакупки. Всего будет приобретена 21 тысяча тонн. Эти объемы должны обеспечить бесперебойную работу фильтров на станции водоподготовки. Как напоминает «Комсомольская правда», этим летом из-за паводков сильно ухудшилось качество исходной воды. Из-за забившихся фильтров на водоканале в августе почти весь город на несколько дней остался без воды, горячей у многих не было несколько недель. В сентябре история повторилась, но уже из-за технической неполадки на предприятии, напоминает «Комсомолка». На даты международного фестиваля молодежи забронированы почти все номера в екатеринбургских отелях, а на оставшиеся номера заметно в разы подняли цены. Фестиваль будет проходить в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Он стартует в пятницу в парке Маяковского. Площадка будет открыта до 15 сентября. В первый фестивальный день в парке будут работать три экспозиции: симфония узоров, орнаменты в традиционной культуре народов Урала, Екатеринбург, истории добрососедства, уральские народы, уральские книги. Вход на все мероприятия свободный. Новый род насекомых из Австралии назвали в честь Тейлор Свифт – Свифтифилус. Как сообщили в Калифорнийском университете, в новый род вошли четыре ранее неизвестных науки вида. Их названия тоже отсылают к самой певице и ее музыкальным альбомам. Автор исследования, энтомолог Сара Шрёдер, объяснила, что таким образом хотела привлечь внимание к разнообразию насекомых и необходимости их сохранять. Доллар 85.46, евро 99.25.
2: Информация на правах рекламы.
4: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
5: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт сибкалина.ру.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

друзья. Группа Him сыграли на струнах души. The Funeral of Hats. Ну, что касается коллектива, один из знаковых для всех тех, кто в 90-е зацепился за эту трепетную материю издавать поэзию в музыке. Вилли Вало, художественный руководитель, продолжает пополнять сольную дискографию. Фанатам привет. Всем горячий пламенный, это рок, арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных и начало пятого вечера. Завтра в пятницу синоптики обещают облачную погоду. Надеемся, что с прояснениями и дождик. Ну, а температура воздуха плюс 17 градусов. А у нас зато Rolling Stones, будут NXS, Nickelback с новинкой. И уже сейчас сегодняшний юбиляр, именинник, 80-й день рождения сегодня отмечает легендарнейший английский музыкант. Более 50 лет был барабанщиком группы Slade. Это Дон Пауэлл, Happy Birthday. Ну и предлагаю вам вспомнить этот легендарный альбом из 70-х. Slade in Flame на барабанах. Дон Пауэлл про то, что далекое становится близким.

без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231 0011. Возможно,

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Энергичные канадцы, группа Никельбэк с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

Потрясающее исполнение песни Led Zeppelin про то, что жизнь зебриста, сегодня хорошо, завтра так себе. Good times, bad times. Это была бомбическая барышня. Bad Heart, не только блюзвомен, но и потрясающая артистка. Нашла в себе такие резервы, которые, я думаю, что не каждая женщина может в себе отыскать. В 2022 году ее трибют-альбом с кавер-версиями на композиции Led Zeppelin ошарашил весь мир. Ну а у нас в продолжении лучшие по традиции Крис Ри, Дженис Гиза, еще французский андеграунд, группа Ниагара. Здесь Виолетта, отличное настроение. Четверг, завтра пятница, а там выходные. Вот разминочка для...

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: me? I'm just a lawnmower. You can tell me by the way I walk.
1: Я знаю, что мне нравится в твоем гардеробе. I know what I like in your wardrobe. Genesis Z, композиция с концептуального альбома 73-го года под названием Selling England by the Pound, продавая Англию по фунту. Ну а что касается нравится, не нравится, это вопрос личных симпатий или цензуры. Так вот, сегодня в 10 часов вечера не пропускайте в программе Rock and Talk в гостях у Алексея Коршуна Екатерина Герлах, которая знает толк в юридических тонкостях, правовых составляющих, о задании границ дозволенного. В 9 вечера сегодня слушайте, будет интересно Rock and Talk. Manfred Mann's Band, Robert Smith, The Cure, а еще будут Nazareth. Такие вот планы здесь, Виолетта. Я желаю классного настроения. Это самое главное в нашей жизни. Для тех, кто спешит туда, где его ждут, к нам на 104.5 десятков французский модерн. Ниагара, Метленочка. Je suis retour.

0: Магистральный подход. Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города, а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
1: Сегодня в выпуске самые читаемые и обсуждаемые сообщения официальных железнодорожных пабликов. Фирменный поезд номер 7172 «Демидовский экспресс» сообщением «Екатеринбург-Санкт-Петербург» станет двухэтажным. Это будет первый регулярный двухэтажный поезд на Свердловской магистрали. Все составы сформируют из комфортабельных вагонов купе и СВ. В них есть кондиционеры, душевые, яркие детские купе. Предусмотрен вагон-ресторан. Первый рейс двухэтажный поезд отправится 3 декабря. Билеты уже в продаже. Канал «Свердловская железная дорога» в мессенджере «Макс» отмечает, что расписание «Демидовского экспресса» останется прежним. В пути поезд так же, как и раньше, будет делать остановки в Первоуральске, Кунгуре, Перми, Глазове, Кирове, Вологде, Череповце и других городах. РЖД заключили с холдингом «Синара транспортные машины» трехлетнее соглашение на поставку электропоездов «Финист». Ранее такие договоры заключались сроком на один год. В рамках контракта для РЖД на Урале производят электропоезда серии S-104 для линий с постоянным током и S-105 для маршрутов с разными видами тока. Составы идут в 5- и 8-вагонном исполнении. В этом году завод «Уральские локомотивы», который входит в холдинг «Синары», поставит 12 поездов в «Финист». Из них 7 уже переданы РЖД для эксплуатации в Краснодарском крае, Башкирии, Самарской и Свердловской областях. Канал «Российские железные дороги» в мессенджере «Макс» напоминает, что «Финист» полностью отечественный электропоезд, способный разгоняться до 160 км в час. В вагонах предусмотрена система микроклимата и обеззараживания воздуха, подъемники и места для крепления инвалидных колясок, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, крепления для спортивного снаряжения.
2: Екатеринбург готовится к международному фестивалю молодежи, который пройдет в городе с 11 по 17 сентября. Участники из 191 страны соберутся на Урале, чтобы обменяться идеями, культурой и энергией. К встрече гостей подготовили и ворота города, железнодорожный вокзал, рассказывает начальник вокзала Екатеринбург Маргарита Караева.
3: Чтобы вокзал Екатеринбург в условиях повышенной нагрузки, а также особых требований транспортной безопасности работал бесперебойно, а также стал еще более комфортным для наших пассажиров, провели локальный текущий ремонт пассажирских платформ, тоннелей, лифтовых холлов, залов ожидания. Обновили фасад здания вокзала. На перроне и пассажирских платформах установили дополнительные вазоны для цветов, скамьи и урны и заменили асфальтовое покрытие. В целях транспортной безопасности в досмотровых зонах установили связь с линейным отделом транспортной полиции. Провели генеральную уборку по всей территории вокзального комплекса. Чтобы прибывающие на фестиваль гости почувствовали нашу заботу на уральской земле, обновили навигацию, подготовили рекламные и туристические афиши, а также проинструктировали наш персонал.
2: Канал Телеграма РЖД сообщает, что всего в логистике фестиваля планируется задействовать более 150 регулярных поездов. В Екатеринбурге открылась фотовыставка «Народы России в лицах Свердловской магистрали». Экспозиция знакомит с традициями, бытом и культурным наследием многочисленных народов нашей страны. На 8 стендах – портреты представителей большой железнодорожной семьи. Это работники локомотивного и вагонного хозяйства, подразделений по управлению движением, работе с пассажирами и других структур. Гости и жители Екатеринбурга могут увидеть галерею рядом с управлением дороги. Современный зал ожидания для маломобильных пассажиров открыли на вокзале «Тюмень». В новом зале предусмотрено все необходимое для комфортного ожидания поезда. Установлена эргономичная мебель, в том числе для посетителей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Есть место для зарядки электрического кресла-коляски. Для пассажиров с детьми организована отдельная игровая зона. Особое внимание уделено доступности информации. В зале установлено индукционное оборудование для пассажиров с нарушением слуха. Размещено табло отправления и прибытия поездов. Также есть сенсорный видеотерминал. Он позволяет самостоятельно посмотреть информацию об услугах вокзала, либо связаться с оператором и получить консультацию, в том числе на русском жестовом языке. Для ориентирования слабовидящих граждан размещены тактильно-контрастные указатели и пиктограммы. Проект реализован в сотрудничестве с общественными объединениями инвалидов. В целом на вокзалах страны теперь действует 72 специализированных зала ожидания Центра содействия мобильности РЖД.
0: Магистральный подход. Программа подготовлена при участии службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.

0: Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Добрый вечер. В Москве задержан россиянин, охранник британского посольства, который собирал сведения для вооруженных сил Украины. Их планировалось использовать для подготовки атак на британских дипломатов, а ответственность возложить на Россию, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Задержанный, в частности, собирал фотографические установочные данные, адреса проживания, информацию об автомобилях дипмиссии, встречах, поездках, системах обеспечения безопасности и так далее. Возбуждено уголовное дело о госизмене, пишет РБК. Великобритания в курсе задержания бывшего охранника. Об этом заявил ТАСС представитель МИД Соединенного Королевства. В Свердловской области и Верхней Синячихе открыли первый лесной класс. Ученики школы номер 3 смогут углубленно изучать биологию, экологию, знакомиться с технологиями лесного хозяйства, деревообработки, сообщили в Департаменте информполитики. Профильный класс даст школьникам возможность познакомиться с современным лесным хозяйством и понять, какие знания и компетенции востребованы в отрасли. В помещении провели капремонт, оснастили его лабораторией для практических работ, учебной зоной и местом отдыха. Закуплены микроскопы и материалы для лабораторных работ, пишет «Комсомольская правда». Бывшего генконсула Азербайджана в Екатеринбурге обвиняют в контрабанде золота в особо крупном размере. Дело Султана Гасымова будут рассматривать в Баку. Ущерб, причиненный потерпевшим из-за действий фигуранта, оценивается в 200 тысяч манатов, это около 10 миллионов рублей. Султан Гасымов в 2009 году стал первым генконсулом Азербайджана в Екатеринбурге. С 2016 по 2024 год возглавлял генконсульство в Санкт-Петербурге. Выходные на Среднем Урале будут дождливыми, но теплыми. Кратковременные осадки в большинстве районов области ожидаются в пятницу. После прохладной ночи до плюс 4 градусов днем 11 сентября по области 16-21. В Екатеринбурге днем кратковременный дождь и плюс 17. В субботу тоже ожидаются небольшие осадки. Днем по области до плюс 27 градусов, в Екатеринбурге плюс 20. В воскресенье чуть прохладнее. По области днем плюс 13-18. В Екатеринбурге дождь. Ночью плюс 12, днем до 15 градусов тепла. Продажи новых автомобилей класса «люкс» в России растут уже восьмой месяц подряд. По данным агентства «Автостат», с января по август этого года россияне приобрели 500 таких машин, почти на 12% больше, чем годом ранее. Только в августе продано 56 люксовых автомобилей. Лидером среди марок стал «Ламборгини» — 21 машина. «Бентли» и «Роллс-Ройсов» россияне купили по 13 автомобилей. Доллар 85,46, евро 99,25.
3: Информация на правах рекламы.
4: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
5: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф. We'll be right back.

Лучшее, что может предложить тебе джентльмен вечером. Давайте вас домой довезу. Сэр Пол Маккартни, Home Tonight. Всем привет, это Рок Арсенал. Здесь Виолетта на наших студийных. Начало 6 вечера. Вот что касается погоды на завтра, на пятницу. Синоптики уверяют, что будет плюс 17 градусов. Некоторые говорят плюс 15. В любом случае, сильно не раздеваться и зонтики с собой взять. Дождик в придачу тоже обещают. В продолжении на Рок Арсенале Мьюз. Без них уже никуда. Элис Купер впереди, а уже сейчас сегодняшний именинник, 45-й Дере, сегодня встречает американский музыкант, гитарист, бас-гитарист группы My Chemical Romance, младший брат Джерарда Уэя, это Майки Уэй, Happy Birthday. Ну и предлагаю вспомнить, давненько не крутили, мега-хит 2010 года, визиточка коллектива My Chemical Romance, песня «Подпевай».

0: Реклама.
1: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В пятницу, 11 сентября в 20.00, Фанни Каплан и Топ Мьюзик Бэнд. Знакомые хиты в новом звучании. Зажигательные танцы и непередаваемая энергетика. А в субботу, 12 сентября в 19.00, старт третьего сезона музыкального марафона. Битва групп. Северный город С, Тарарун, Лесилиса и Санлар. Талант, страсть и живой звук. Два вечера, две атмосферы, море музыки. Ждем вас в Джойпабе 11 и 12 сентября. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Rock and talk.
3: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
4: Хали-гали Кришна, хали-гали Рама.
5: Ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы Rock and Talk. Общественный деятель, правозащитница, а также большая любительница рок-музыки Екатерина Герлах. И на этот раз мы поговорим о запретах и цензуре в рок-музыке в историческом разрезе.
6: Если мы вспомним скандал с Агатой Кристи, с удалением альбомов с платформ с цензурированием, то есть тема на самом деле довольно острая, актуальная.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».

прекрасная оркестровка, Def Leppard, еще одно нежное прощение, легендарная песня Stand By Me для тех, кто готов быть ближе к тому, кто ему ближе. Мы с вами, Рок Арсенал, здесь Виолетта, Флитвуд Мэк, Оззи Осборн впереди, ну а сейчас кусочек лета, канадский.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

специально для мужчин, которые знают, кого хотят. Bon Jovi, Born to be my baby. Эту песню, как ни парадоксально, написал девушке, даже не предполагая, что она станет его женой, Джон Bon Jovi. Ну, а в прошлом году именно Джон Bon Jovi выдал целую антологию, юбилейный проект, книгу о коллективе, которая была приурочена к 40-летию группы. Сам Джон Bon Jovi говорил, что написал около 35 тысяч слов, охватывающих 4 десятилетия их творческой деятельности. Так что, если кто-то почитал, значит, и свой словарный запас пополнил. У нас впереди Джейсон Браз. Радио песни «Красоты неземной» будут Скорпионс, а еще Эрик Клэптон. В рубрике «Национальный продукт» на Наутилус Помпилиус здесь Виолетта. Даем газку со скоростью звука Билли Айдол. Выходим в зеленый коридор. Привет всем, кто в пути. Его нетленный скоростной шип.

0: реклама. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не пропустите! В это воскресенье в Джойпабе живая музыка и отличное настроение. 13 сентября в 19.00 на сцене Джойпаб Бенд. Резиденты клуба. Коллектив талантливых музыкантов, который умеет создать на сцене особую атмосферу. Французский ретро-шансон с прекрасным вокалом Елены Зориной. А также специальный гость вечера. Легендарный блюзмен Владимир Демьянов. Один из лучших гитаристов в России. Два разных жанра, два ярких выступления и море музыки для вас. Приходите и погрузитесь в атмосферу Джойпаба. Ждем вас в это воскресенье 13 сентября в 19.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

самая группа, которая с момента появления во всем видит и слышит глубину, ну и с этой глубиной они выдали наконец-то после 11-летнего молчания альбом под названием «I Must Be Dreaming» Alabama Shakes и композиция «Waist Deep». Я послушала альбом и скажу, что мне очень зашла композиция под номером 2 «Another Life», на репит прям поставила. Ну, вообще весь альбом звучит концептуально, я бы сказала, с заходом даже местами на прог-рок, и прекрасно звучит голос Британи Ховард. Вот в этой песне, кстати, он как-то не отразил все ее бесподобные возможности делать такие вокальные рулады. В общем, если послушаете, я надеюсь, сделаете свои оценки, ну и кто-то, может быть, полюбит этот альбом под названием «I Must Be Dreaming» Alabama Shakes. 2026 год. Продолжение. Парни из коллектива Wombats будут Blur. Glenn Hughes уже сейчас его респект своему другу, барабанщику Led Zeppelin Джону Бонаму. Song for Bonzo. High Blazes. High Blazes.

0: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не пропустите! В это воскресенье в Джойпабе живая музыка и отличное настроение. 13 сентября в 19.00 на сцене Джойпаб Бенд. Резиденты клуба. Коллектив талантливых музыкантов, который умеет создать на сцене особую атмосферу. Французский ретро-шансон с прекрасным вокалом Елены Зориной. А также специальный гость вечера. Легендарный блюзмен Владимир Демьянов. Один из лучших гитаристов в России. Два разных жанра, два ярких выступления и море музыки для вас. Приходите и погрузитесь в атмосферу Джойпаба. Ждем вас в это воскресенье 13 сентября в 19.00. ТЦ Комсомол, 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.

Да, знаменитый домик в деревне Блёр. Эта композиция не случайно появилась. Дело в том, что один из участников, менеджер коллектива Дэвид Балфор, покинул лейбл и купил себе домик в деревне. В этой песне, кстати, некоторые усмотрели даже параллели с композицией Дэвида Боуи «All the Young Dudes». Так, если кому интересно, можно по тексту пробежаться. А вообще, мне кажется, когда человеку хорошо там, где ему хорошо, ему плохо быть не может. Здорово, что с нами рок-арсенал здесь. Виолетта, лучшие песни впереди. Из былого заводного сэр Пол Маккартни будут Iron Maiden. Любители потяжелее не пропускайте. В рубрике «Национальный продукт» группа «Кино». Здесь Виолетта, всем рок-н-ролльно. А это ZZ Top. Баста «Get Paid».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-Арсенал.

лучшее, что может представить себе человек, это полет и во сне, и наяву. Стив Миллер Бэнд, Fly Like an Eagle, лучшее сопроводительное и на этот вечер, и вообще на предстоящие выходные. Песня, которая имеет прекрасную кавер-версию, которую исполняет один из самых знойных красавцев в моем личном представлении о красоте мужской сил. В 94 году сделал свою очень трогательную версию, благодаря которому, кстати, кто-то, может быть, и открыл для себя группу Стив Миллер Бэнд. Их одноименная пластинка Fly Like

Кен Игл получила платиновый статус. Рок-арсенал здесь Виолетта, а у меня подборка «Что надо», Линкин Парк, Дэвид Боуи в продолжении завтра, плюс 17. Обещают синоптики и небольшой дождик, а уже сейчас сегодняшний очередной рок-именинник, день рождения встречает британский рок-барабанщик, обладатель Грэмми в составе группы «Буш», это Робин Гудридж, «Хэппи Бёздэй» с его участием. Песня про то, что невозможно заблудиться, когда ищешь выход, если не забыл, где вход. Буш, the only

0: реклама.
1: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В пятницу, 11 сентября в 20.00, Фанни Каплан и Топ Мьюзик Бэнд. Знакомые хиты в новом звучании. Зажигательные танцы и непередаваемая энергетика. А в субботу, 12 сентября в 19.00, старт третьего сезона музыкального марафона. Битва групп «Северный город С», «Тарарун», «Лесилиса» и «Санлар». Талант, страсть и живой звук. Два вечера, две атмосферы, море музыки. Ждем вас в Джойпабе 11 и 12 сентября. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Самый актуальный на этот вечер — ночные полеты, Night Flights, Дэвид Боуи. Ну вот, дилемма, кто прилетит, а кто и вылетит из нашей активной радиоротации, пока что витает в воздухе. Вам решать, какие песни из нашей коллекции «Летняя часть вторая» будут красиво согревать нас весь год 2026, ну и, может быть, все последующие. Так что голосуйте, успевайте, поддержите эти песни в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru. 10 песен из нашей летней коллекции. И спасибо тем, кто проголосовал. В продолжении музыкальной программы «Порадует вечер» новинка. Впереди Крис Ри. Еще будут Queen. Ну а сейчас предлагаю сгонять на концерт. А где еще есть такая возможность? Только на рок-арсенале. Это Dire Straits. Ну и для тех, кто помнит свое былое, молодое, заводное «Two Young Lovers».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

0: мама.
1: Искусство создавать пространство для жизни – это Гранд Селин. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCelin.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
2: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
3: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Не пропустите! В это воскресенье в Joypub живая музыка и отличное настроение. 13 сентября в 19.00 на сцене Joypub Band. Резиденты клуба. Коллектив талантливых музыкантов, который умеет создать на сцене особую атмосферу. Французский ретро-шансон с прекрасным вокалом Елены Зориной. А также специальный гость вечера. Легендарный блюзмен Владимир Демьянов. Один из лучших гитаристов России. Два разных жанра, два ярких выступления и море музыки для вас. Приходите и погрузитесь в атмосферу Joypub. Ждем вас в это воскресенье 13 сентября в 19.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
6: Новые релизы на рок-арсенале.
7: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

специально для тех, кто, прощаясь, долго раскланивается. Будешь уходить, сделай это помедленнее. Let me down slow. Rolling Stones. Ну, а продолжаем наши музыкальные программы. Ловите ваши объятия. Лучшая музыка очень скоро в рубрике «Национальный продукт» группа «Аукцион». А уже сейчас сегодняшний именинник, 71-й день рождения, сегодня встречает легендарнейший американский барабанщик. Это Пэт Мастелотто, известный своим участием в группе King Crimson. Я предлагаю вам композицию с легендарного альбома 95-го года «Track». На барабанах Пэт Мастелотто, King Crimson, а нас, дорогих произведений People, на этих магических нотах машу вам кисточкой. Благодарю за внимание. Здесь была Виолетта.

подарят вам доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: Программа «Рок-арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
2: Rock and Talk.
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk.
0: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет. Студия «Рок-Арсенал», Алексей Коршун. И сегодня в гостях у программы «Rock and Talk» известная правозащитница, можно так сказать, и любительница рок-музыки Екатерина Герлах. Привет,
4: привет,
3: Катя.
4: Привет, привет.
3: И мы сегодня с ней продолжим наши беседы о том, что происходит в рок-культуре с юридической точки зрения, да? Потому что Екатерина публиковала несколько статей, насколько я знаю, посвященных теме цензурирования, запретов и прочее.
4: О запрещенке, о запретах много лет назад, о запретах в истории и о том, как сейчас запрещают музыку, в первую очередь, конечно же, рок-музыку. О запретной символике, о том, что вот у нас, когда признали международное движение сатанизма, которое в России запрещено, об этом теперь нужно постоянно упоминать, что оно в России запрещено. Потом, когда произошел, если мы вспомним, скандал с Агатой Кристи с удалением альбомов с платформ, с цензурированием. То есть тема, на самом деле, довольно острая, актуальная. Я как юрист и как правозащитник не могла не высказаться.
3: Наверное, надо было начать с самого первого запрета, который вообще был связан с рок-музыкой. Это были Соединенные Штаты.
4: Да.
3: Середина 50-х годов, точнее, 56-й год, и первое выступление Элвиса Пресли на телевидении, оно прошло нормально. А вот уже второе, оно было немножко, так скажем, ограничено. Не запрещено, нет. Но телевизионным операторам было запрещено показывать Элвиса ниже пояса. Почему?
4: Да, что?
3: Потому что он очень сильно шевелил нижней частью тела. Да, то есть это было неприлично.
4: То есть у Мэнсона как раз в автобиографии мне попалась цитата Фрэнка Синатры об Элвисе. И там он говорит, что ничего более отвратительного и похабного он в жизни не видел. И вообще какая-то гадость, что это нужно срочно запретить, вообще убрать из всего медийного пространства.
3: Тут даже не в этом дело, наверное, было. Все-таки это был его главный конкурент. А Фрэнк Синатра это все-таки король американской эстрады. Буквально там через несколько месяцев, я точно не знаю, после его заявления, он уже выступал с Элвисом Пресли в одной телевизионной программе. Это знаменитый кадр.
4: Передумал.
3: Передумал, да.
4: Когда
3: поменял свое решение.
4: У них при отмене, да, вот у них это я тоже по делу Мэнсона с этим столкнулась, что сначала отменили, вылили уши от грязи на человека, а потом смотрю, этот же товарищ рядом с ним.
3: Страна победившего капитализма, там деньги решают все, как сказано в фильме «Брат 2». Кстати, сейчас тоже про него немножко скажу. А что, говорит, что их волнует? Их только деньги волнуют. Да. Да, вот. Поэтому Фрэнк Синатра согласился спеть с Элвисом Пресли. А в «Брат 2» я уже не могу смотреть эту трансляцию этого фильма по нашим каналам, потому что художественный замысел режиссера Алексея Балабанова, которому, кстати, поставили памятник совсем недавно у нас в городе, он абсолютно кастрирован, я бы даже так сказал, потому что многие слова выкинуты, запиканы из фильма.
4: Слушайте, я давно
3: например, слово «нигер». Это что такое?
4: Надо
3: что происходит? Непонятно вообще, о чем они говорят, и почему они дерутся с неграми постоянно.
4: Там еще вспомним о том, что большинство артистов, которые записывали саундтрек «Брату 2», сейчас у нас признаны иноагентами. Должен быть дисклеймер, да. Давайте не будем уже забегать вперед, давайте как-то немножечко по порядку к этому вернемся. Что послушаем?
3: Ну, давайте Элвиса послушаем. В конечном итоге его первый хит «Heartbreak Hotel» 56-го года, который особым образом показывался на телевидении американском.
5: Well, since

0: get so lonely, baby, well, they're so lonely, they'll be so lonely, they could die.
1: Это был Элвис Пресли со своим первым хитом 56 года «Heartbreak Hotel». Сегодня мы говорим о цензуре в рок-музыке.
2: Rock and Talk
3: на рок-арсенале.
4: В принципе, изначально о запретах, то есть еще до появления рок-музыки запрещали в нацистской Германии джаз как дегенеративное искусство.
1: Джаз – музыка толстых. То есть это было, наверное, связано именно с тем, что слишком уж он такой веселый, слишком беззаботный. Но это тот джаз еще 20-х, 30-х годов.
4: Да, сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст.
1: Да. Потом джаз-то стал довольно серьезной академической музыкой. Почему сейчас это богемная музыка, можно сказать. Она только для избранных, по большому счету.
4: Поскольку... Я-то, собственно, именно взялась за эту тему, за запреты, не только из своей какой-то правозащитной инициативы, а в первую очередь потому, что, опять же, где Мэрилин Мэнсон, там запрещенка, где запрещенка, там Мэнсон, соответственно. И вот по поводу именно запрета дегенеративного искусства, Мэнсон, один свой самый громкий альбом, The Golden Age of Grotesque, он посвятил именно этой теме, он сравнил свое творчество с дегенеративным искусством, а Соединенные Штаты с нацистской Германией. И, собственно, на этой концепции был выстроен весь его альбом.
1: Угу.
4: Можем что-нибудь из The Golden Age of Grotesque по этому поводу послушать. Например, заглавную композицию The Golden Age of Grotesque.
1: Да, хорошая. Золотая эпоха гротеска.
4: Да.
1: The Golden Age of Grotesque на радио Rock Arsenal в программе Rock and Talk. Мэрилин Мэнсон.

0: Talk
1: на Рок-Арсенале.
2: Но поскольку этот год объявлен годом Свердловского рока в честь 40-летия Свердловского рок-клуба, следует вспомнить, как наши рокеры, музыканты нашего города, взаимодействовали с советскими организациями, отвечающими за цензуру и за разрешение исполнения собственных песен. То есть за так называемую литовку, ну или литование. Для разъяснения этого вопроса мы обратились к архивариусу Свердловского рок-клуба Дмитрию Карасюку, автору знаменитого двухтомника об истории Свердловского рока. И он вспомнил о том, как одна из первых достаточно серьезно настроенных свердловских рок-групп «Метро» не получила разрешения на исполнение своих песен.
3: Была история, когда в 1984 году «Метро» написала песню на стихи Мариса Карема, бельгийского поэта-коммуниста, причем опубликованную в советской сборнике Карема. Вот, они пошли литовать эту песню в НМЦ. НМЦ – областной научно-методический центр при управлении культуры, который находился тогда вот в ДК Дзержинского, в нынешнем краеведческом музее. Там дали пачку своих песен, там чиновница, которая за это отвечала, там привычно сказала: «Не-не-не-не, это не пойдет». Тогда метровцы достали из-за спины книжку Карема и сказали: а вот эту-то песню вообще можно даже у вас не литовать, потому что то, что опубликовано официально, оно не подлежит литованию, его можно исполнять и так. Чиновница переменилась в лице, покраснела вся, но все равно отказалась ставить штамп на эту песню, и эту песню метровцы не могли исполнять ни на одном концерте, которых, впрочем, у них и не было вообще.
2: Что, конечно, жаль. Группа «Метро» весьма достойный коллектив. Но мы с вами как раз послушаем ту самую многострадальную песню на стихи бельгийского поэта-коммуниста. Называется она «Моя улица». Группа «Метро» на Рок-Арсенале в программе «Rock and Talk».
4: Я жив, а рядом умер кто-то.

старик какой-то на рассвете скончался в доме за углом. Случайно я узнал об этом от почтальона, а потом сказали мне, что

А я как будто в этом мире ни радости, ни горя нет. Тем временем в своей квартире

0: Это была свердловская группа «Метро», тогда еще не участница Свердловского рок-клуба, потому что его просто не было. Прозвучавшая песня в свое время, в 1984 году, не получила литования, то есть, по сути, была запрещена для исполнения по непонятной причине. Сегодня мы говорим о цензуре и запретах в рок-музыке.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Процесс литования, то есть прохождение через цензуру в рок-клубе стартовал осенью. Не стартовал, то он вообще как бы даже весной 86-го года, вскоре после открытия, но это были такие пробные заходы. То есть, например, для того, чтобы группы могли выступить под фонограмму, причем на открытом празднике в честь советско-чехословацкой дружбы в июне 86-го года, им выдали временные литовки на песни, которые действовали на один день. Рокеры и не подозревали, что бывает еще и такая форма литовки. Но это были и такие пробные шарики. Вообще, худсовет рок-клуба начал активно работать по официальному разрешению исполнять песни осенью 86-го года, вскоре после первого фестиваля, потому что первый фестиваль он был закрытым мероприятием, и там теоретически можно было исполнять все, что угодно, потому что считалось, что посторонних людей в зале не было. Осенью пустили в эту машину худсовета песни самые такие проходные, считавшиеся, то есть Наутилуса, Чайфа. У Чайфа небольшими порциями их пропускали сквозь эту машину. У Чайфа с самого начала литовали почти все. То есть худсовет сам не литовал, как бы считалось. Худсовет он рекомендовал залитовать. Но это была такая формальность. То, что проходило через худсовет, потом получало вот эту круглую печать разрешительную областного научно-методического центра при управлении культуры почти автоматически. Было несколько вот этих вот рецензентов худсоветовских, которые изучали эти тексты. Одни были либеральные рецензенты, другие были более кровожадные.
3: Их кто приглашал?
2: Ну, их приглашал сам рок-клуб, то есть это были кандидатуры филологов, литературных критиков, которые, с одной стороны, вроде бы они были дружески расположены к рокерам, а с другой стороны, они обладали каким-то официальным статусом, ну, вроде бы не вызывали никакой аллергии у властных органов. Допустим, Леонид Петрович Быков, который был преподавателем филологического факультета, он писал в основном очень доброжелательные рецензии практически на все песни. Там вот, и, например, у меня были его рецензии на песни Насти. То есть там был такой филологический разбор, вот тут аллюзии на древнегреческую мифологию, тут вот на восточные мотивы. То есть это были такие миниатюрные рецензии, без всякой критики. И в конце стандартная фраза «Песня рекомендуется к разрешению к общественному прослушиванию». По-моему, так была формулировка. Были рецензенты более суровые, которые искали во всех этих текстах, как они говорили, фигу в кармане. Если эту фигу искать, то ее всегда можно где-то найти. С одним из этих рецензентов я спрашивал, вот он, я ему прямо зачитывал из дневников Пантыкина, который вел чуть ли не стенограмму этих заседаний худсовета. Я говорил, вот ты тогда зарубил песню «Алчи-алчи» Наутилуса Помпилиуса. А почему? Я говорил, блин, я сейчас и не помню, что же мне там не понравилось. По-моему, я всегда любил очень эту песню. Были смешные истории. Например, в песне «Отход на север» а Наутилуса того же, вот рецензент зацепился за фразу «Я внебрачный сын Октября» и сказал, что это фига кармане и такого пропускать нельзя. Бутусов, который там присутствовал, он достал паспорт, он родился 15 октября, говорил, это я про себя написал. Я вот внебрачный сын Октября. Ему ответили, что ты из нас дураков-то сделаем? Мы что, не понимаем, что ты имел в виду? Нет, нельзя, нельзя и все. Самая такая непроходная, что ли, песня, естественно, была «Скованная одной цепью» на стихи Кормильцева того же Наутилуса. И ее отказывались литовать вообще. Из-за этого, в принципе, и альбом «Разлука», записанный в августе 86 года, он же имел две версии. То есть одна такая полная, это была негласная версия, а другая неполная, типа официальная, из которой были выкинуты две песни. Вот эти самые «Скованные одной цепью» и «Хлоп-хлоп, гороховые зерна». Тоже песня такая непроходная. И когда Наутилусу надоело бодаться со всей этой литовской, со всей этой цензурой, то в первой годовщине, на первом дне рождения Свердловского рок-клуба в марте 86 года во время концерта Наутилус просто спел эту незалитованную песню. скованные одной цепью. Катастрофы не случилось, небо на землю не упало. И мало того, даже сам этот рецензент, который всячески противился ее литовке, он в это время сидел в зале и то ли не обратил внимания, то ли забыл о том, что сплошные фиги из сплошных карманов торчат. Исполнение этой песни закончилось овацией. В результате, ну, многие поняли, что на тот момент, на весну 87-го года, все эти литовки – это уже такая фикция устаревшая. Вскоре худсовет уже не собирался, штампы, рекомендованные к исполнению, ставил уже администратор рок-клуба Александр Калузский, который сам был хорошим поэтом, и он отвергал, ну, откровенно уже беспомощные и бездарные тексты, то есть делал упор не на идеологическую составляющую, а вот чисто на поэтический талант или отсутствие этого таланта в этих текстах. Ну, а еще примерно через полгода, то есть к 88-му году, эти литовки исчезли вообще как жанр. То есть в некоторое время еще, уезжая в какие-то гастроли, особенно в глухие места, наши рокеры еще продолжали возить с собой вот эти пачечки текстов со штампами. Ну, а потом даже там, в этой тьму таракани, их перестали спрашивать, и они ушли окончательно в историю.
0: Итак, запись с того самого концерта в честь первого дня рождения Свердловского рок-клуба. Незалитованная песня, скованная одной цепью группы Nautilus Pompilius. Кстати, Слава Бутусов от волнения забыл слова в одной строчке. Послушайте внимательно. На рок-арсенале в программе Rock and Talk Nautilus Pompilius.

0: одной. Genius кованые одной.
1: Это была группа Nautilus Pompilius. Прозвучал знаменитый хит «Скованная одной цепью». Песня была записана на концерте в марте 1987 года и на тот момент еще не получила разрешения на исполнение. Публичное исполнение, то есть цензурного разрешения. Сегодня мы беседуем о цензуре и запретах в рок-музыке с Екатериной Герлах.
2: Rock and Talk на рок-арсенале.
3: Ну, давайте, да, уже вот у меня в публикации целый большой абзац про знаменитое дело рок-музыканты против домохозяек.
1: Это что такое за дело?
3: Это Фрэнк Заппа? Да. Когда домохозяйки, жены видных политических деятелей потребовали ставить на... Ну, в общем, естественно, они-то сначала требовали запретить, естественно, рок-музыку, как сатанинскую, там, сжигающую ненависть, что-то это мне все подозрительно.
1: Развращающую молодежь, прежде всего. Вот это вот, это больше всего их волновало.
3: Звукозаписывающие компании тогда приняли решение ставить уведомления на альбомы, что сейчас это называется Parental Advisory, о том, что данная музыка содержит ненормативную лексику, всякие там нехорошие, жуткие вещи.
1: Да, и эти надписи
3: да,
1: были.
3: Да, в Конгрессе, так они до сих пор есть. На книгах не ставят. То есть вот у меня дома автобиография Мэнсона Long Hard Road Out of Hell, там не ставят. То есть они ставят только на альбомах и перед трансляцией клипов они ставят это. То есть как бы совет родителям. На самом деле тогда дело было очень громким, и в Конгрессе США выступали эти домохозяйки, которые требовали все запретить, и выступали несколько рок-музыкантов, в том числе Фрэнк Заппа и Ди Снайдер. Это был конец 80-х. Тогда музыканты, конечно, очень много, очень правильных говорили вещей о свободе слова, о свободе самовыражения, о том, что если запретить рок-музыку, как бы от этого никуда не денется ни насилие, от этого не денутся ни преступления, просто культурный мир станет беднее. И вместо того, и вот как раз-таки все эти подростки, вместо того, чтобы пойти и покричать на рок-концерт и выпустить там экологично свои эмоции в компании единомышленников, вместо этого они как раз могут пустить свою вот эту юношескую бушующую энергию в деструктивное русло. Ну, то есть единственное тогда, чего добились домохозяйки, строго говоря, это вот эта вот установка дисклеймера. Сейчас его вообще лепят не только на рок-музыку, а на все подряд. И, конечно, у нас, если обратили внимание сейчас, если смотрите, слушаете на платформах, если читаете книги на платформах, на все ставят дисклеймер, что содержит там, и бог весть, что еще содержит. То есть, поскольку у нас сейчас действительно очень много новелл, вправе сейчас об этом поговорим, которые коснутся как зарубежной музыки и уже коснулись, так и отечественной. Так что идем-то на самом деле тем же курсом и догоняем, и перегоняем Америку, как старой доброй традиции.
1: Ну, вообще, тут я, Катя, могу сказать, что государство на то и государство, чтобы следить, так сказать, за нравственностью в каких-то, ну, конечно, каких-то рамках.
3: Вот,
1: то
3: есть, я, да, с языка.
1: Потому что невозможно же совершенно человека ограничить от того, чтобы он ничего не слушал и ничего не писал. Но, кстати, Фрэнк Заппа, он же такой острый на язык был.
3: Может, человек. Мы его и послушаем тогда потом?
1: Фрэнка Заппа мы, конечно, послушаем.

0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk
2: на Рок-Арсенале.
0: Встречайте.
3: Мы продолжаем нашу беседу с Екатериной Герлах, правозащитницей, общественным деятелем, который занимается такими очень щепетильными вопросами. Сегодня мы говорим о вопросе цензуры и запретов в рок-музыке. Почему они происходят и насколько они правомерны, и как все это происходило в историческом разрезе за рубежом, ну и у нас, конечно. Но я еще вспоминаю, что в Великобритании еще раньше было дело по поводу вот этой нравственности в текстах рок-песен. И такая была Мэри Уайтхаус. И вот она вместе с графом Лонгфордом выступала за то, чтобы ограничить такие вольные тексты рок-музыки.
4: Там, наверное, Оззи Осборн попал, нет?
3: Нет, прежде всего Deep Purple.
4: Ну, поэтому вот тут не угадаешь, какой коллектив попадет в следующий раз под очередную раздачу.
3: Как бы там просто назначается козел отпущения. Группа Deep Purple вообще писал тогда тексты Ян Гиллан. Mm-hmm. Человек достаточно такой, ну, скажем, эпикуреец. Вот он как бы свое отношение к жизни. А он поэтому написал текст песни «Мэри Лонг». Знаменитая песня, которая даже была издана в Советском Союзе. Вот интересные парадоксы такие, да?
4: Ну, вот да, вот иногда пластин. Вот говорю, не угадаешь, вот, где прилетит.
3: Вот, и там такой текст, просто закачаешься в этой песне. Такое ощущение, что наш редактор фирмы «Мелодия» просто не знали английский язык. Я, пожалуй, тоже воздержусь от перевода текста песни «Мэри Лонг». Но послушать-то мы ее можем вполне. Группа Deep Purple на Рок-Арсенале в программе «Рок».

0: Это была группа Deep Purple с песней Mary Long. Сегодня мы говорим о цензуре в рок-музыке с моей гостьей Екатериной Герлах.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Ну, артисты, да, часто отвечали, ну, собственно, это единственный доступный способ. Раньше еще было можно ответить в ответ на погульное цензурирование, обвинение рок-музыки бог весть в чем. Можно было еще в конце 20-го и в начале нашего века отвечать созданием песен. То есть то же самое ведь сделал и Мэнсон, когда его обвинили в школьной перестрелке, что у него плохая музыка, которая вот так вот влияет на детей. И Мэнсон записал альбом «Hollywood». И вот вы совершенно верно сказали про то, что музыку выбирают козлами отпущения. «Hollywood» у него весь об этом, вся концепция. Что его выбрало общество просто козлом отпущения, потому что его легко сделать, как он говорит, «poster boy for fear», то есть бабайкой, чтобы им пугать детей.
0: У нас пугали дяденька-милиционеров. То есть, вы себя плохо вестите.
3: Да, дяденька-милиционер заберет. Либо сдам в детдом вообще.
0: Ну, если детдом уж, это уже совсем будет ужасно.
3: Это если совсем до крайности себя плохо ведешь.
0: Ну да, послушаем.
3: Нет, пугали еще бабайкой. Давайте тогда вот послушаем из «Hollywood». Я предлагаю песню «Target Audience». Как раз где у Мэнсона есть такая фраза: «Мне жаль, что Шекспир для вас тоже когда-то был козлом отпущения». И здесь Мэнсон как раз об этом рассуждает, что артисты, поэты, художники часто для общества становятся козлами отпущения, потому что они не боятся показывать правду.
0: Потому что они на виду, потому что они же приковывают к себе внимание. Ну, давайте послушаем Мэрилина Мэнсона.
3: Target Audience.
0: На рок-арсенале в программе Rock and Talk.
4: MSI's guy went black. Put your knives in baby's backs. MSI, you killed the Kennedys. Huxley too.

0: Это был Мэрилин Мэнсон со своей песней, которая дает отповедь всем лицемерам,
1: да,
0: цензуре и прочее. Сегодня мы говорим о цензуре и запретах в рок-культуре, да и не только в рок-культуре, в музыкальной культуре вообще, с моей гостьей Екатериной Герлах.
2: Rock and Talk
3: на рок-арсенале.
1: И в чем парадокс, да, вот вы хорошо подметили, в чем парадокс толерантности? То, что толерантность призвана сделать общество комфортным для всех и дать людям максимум свободы. Но вместо этого, если ты, не дай бог, ты где-то выказал себя как нетолерантный, как тот же Мэнсон, то ты тут же, естественно, попадаешь под такую раздачу, что ты просто уже вынужден сам себя цензурировать.
0: За что боролись, на то и напоролись, называется.
1: Да, перейдем немножечко к родине матери от Соединенных Штатов, а то нам скажут, что мы тут сидим, вещаем.
0: Ну, попробуй.
1: У нас же сейчас тоже ситуация пошла такая, что музыкальные произведения, художественные произведения, в них усматриваются пропаганда. То есть не просто, например, вот Достоевский написал роман «Неточка Незваного», а он там что-то вот пропагандировал то, что в России запрещено. Я в детстве обожала Агату Кристи, это была вообще первая моя рок-группа, меня отец покойный сводил на мой первый концерт, как Мэнсона тоже. И то есть для меня, честно говоря, вот этот шаг господ Самойловых мне не понравилось. То есть да, трек сейчас называется «Для никого». Я была уверена в том, что они будут как раз бороться, отстаивать свою точку зрения, что они, ну нет же там никакой пропаганды в этой песне.
0: Сама аллегория, это, да, вот, она может восприниматься людьми недалекими, совсем иначе, чем
1: так все,
0: задумал
1: автор. Так что, он и недалекий человек, чтобы понять все, недалек он для того,
0: к сожалению,
1: как бы
0: да,
1: и недалекий.
0: Вот, тот же Чарльз Мэнсон, не Мэнсон, Мэнсон,
1: не
0: это же
1: Мэнсон,
0: это какой-то вообще придурок. То есть, я не знаю, это организовал секту, слушал Битлз, Битлз несли свет и добро,
1: вот,
0: а он увидел в этих песнях совсем много призывы к убийству.
1: Так же, собственно, как и бедный Вагнер. Он наверняка ворочался в гробу, узнав, ну, если бы он знал, да, о том, что его сделали идеологом, одним из идеологов.
0: Ну да,
1: Германия. Он
0: его
1: вообще,
0: музыка, как бы,
1: музыка
0: вроде бы
1: не
0: стала
1: виновата, да,
0: гимном вот этого нацизма.
1: Человек просто писал хорошие оперы, никому не мешал. Тем не менее, мы сейчас с этим столкнулись, мы живем в такой реальности. И как раз-таки я бы на месте Самойловых, я бы отстаивала свою точку зрения. Почему я сейчас и принципиально защищаю права только Мэнсона вообще и бездомных кошек? Потому что Мэнсон, он боец. Он борется за свое искусство, он отстаивает свою точку зрения. Да, он вынужден заниматься определенной самоцензурой. Он, по крайней мере, не стал вымарывать из своих песен целые куски и не стал ни перед кем извиняться. Альбом «Для никого» я не слушала ни разу и, честно говоря, не особенно-то и планирую.
0: Я довольно неплохо знаю творчество Агаты Кристи, но вот к такой косвенной, ну, в общем-то, аллегорической пропаганде вредных для здоровья веществ в песнях всегда относился крайне отрицательно, но мне всегда нравились песни веселые, без каких-либо сомнительных намеков, слов и терминов. Например, такая песня группы Агаты Кристи, как «Хали Гали Кришна» на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Это была Агата Кристи. Сегодня мы говорим о запретах и цензуре в рок-музыке с моей гостьей, общественным деятелем, правозащитницей, бывшим следователем Екатериной Герлах.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: И еще давайте вспомним 1984 год, когда в Советском Союзе вдруг были опубликованы списки рок-исполнителей, как отечественных, так и зарубежных, чье творчество шло вразрез с моральным кодексом строителя коммунизма, по мнению составителей этих списков. Полностью оглашать все списки я не буду. Напомню, что, например, в этих списках присутствовали московские группы «Альянс», «Браво», «Центр», «Ленинградские мифы», «Кино», «Пикник», а также «Свердловский», «Наутилус», «Метро», «Фолиант» и «Урфин Джуз». Что касается иностранных команд, то это были, конечно же, «Sex Pistols», «Madness», «Stranglers», «Kiss», «Iron Maiden», естественно, «Black Sabbath», которые в этот список попали по той причине,

0: нас еще сейчас в стране пошли по всей стране административные дела задержания за татуировки. С символикой три шестерки, с князем тьмы.
1: Ну да, что-то
0: да,
1: такое.
0: До 15 еще... суток татуировки и посты в социальных сетях.
1: Да, некоторые языческие символы тоже попадают под это.
0: Многим сейчас действительно иностранным артистам к нам вход абсолютно заказан. Потому что у того же Мэнсона на руках около, по-моему, у него около 4 татуировок, как раз тех, которые действительно уже запрещены от слова вообще. По поводу самоцензуры, на которую вынуждены идти не только отечественные артисты, но и зарубежные, и в том числе даже я вот выступала на «Ночи музыки», конечно, мы вынуждены сейчас, мы вынуждены подстраиваться под ситуацию, вынуждены об этом говорить и вынуждены это проговаривать. Даже сам Мэнсон, он вынужден был одну свою песню, он ее все-таки исполняет, это «The Nobodies». Мэнсон вынужден был оттуда убрать эту спевку. Он вынужден с ее с живого исполнения был убрать. Он сейчас это не поет. Ну, потому что провокация, потому что могут не понять, потому что у него до сих пор не сняты с него обвинения, он официально не реабилитирован, это то, собственно, почему я до сих пор и продолжаю защищать его права и писать всевозможные обращения.
1: Для меня, завершая наш разговор,
0: да, давай.
1: Самый курьезный пример вот этой толерантности, которая вовсе уже не толерантность, а непонятно что, в американском опять же, бизнесе музыкальном. Переиздание альбома Джона Леннона «Sometime in New York City». Представьте себе, альбом открывается песней «Woman is a nigger of the world», что в переводе означает «женщина – это негр мира», всего лишь. Это мощная аллегория, потому что действительно права женщин ущемляются. Этот альбом был записан в 1972 году, и тогда это было активное движение за права женщин, и Леннон тоже включился в это. Главное, что сейчас вышел альбом без этой песни.
0: Кошмар.
1: Потому что в каждом припеве слово «нигер» появляется.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Да ведь?
1: На рок-арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: компании «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Юрай Хим. Кьюа.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. Вау!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

Рок-Арсенал. Рок-Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

компании «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.